прозрение. Рождество – это день светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Пусть в наши сердца, дорогие читатели алтаря, войдет любовь к ближнему и дальнему. С Рождеством Христовым! Да хранит вас Господь! Алексей Костюченко, Россия. А мне наливали бесплатно. Весной 2006 года в реабилитационном центре «Альтернатива» меня отыскал односельчанин. Он рассказал мне о смерти своего младшего брата, моего друга Ивана. Тюрьма, пьянство, разгульный образ жизни сделало свое черное дело. Иван умирал долго и мучительно. Сергей пытался объяснить, что и меня ждет такая же участь. Выслушав, я спросил земляка, а Иван раскаивался в своей непутевой жизни перед смертью? «Не знаю», — ответил Сергей. И у нас пошел разговор о спасении душ. Наступило время расставаться. Отойдя несколько шагов, Сергей обернулся, посмотрел пристально и произнес: «Леха, ты ли это? Неужели и правда Бог есть?» Мама родила меня в 38 лет. Ребенок я был неплановый, но ничего в жизни не бывает зря. У меня был брат старше меня на 10 лет. Он замерз насмерть, когда мне исполнился 1 год. И моя жизнь подтекла по неусыпным, строгим надзорам мамы. «Не дай Бог со мной что случится!» В 1976 году окончил среднюю школу. Семья наша переехала из села в провинциальный город. После школы работал на заводе токарем. В 1979 году пошел в армию. Служил в стройбате. Вернувшись домой, привез заработанные в армии деньги. Это была приличная сумма. Приобрели в семью автомобиль. Общительный характером, я не знал проблем в жизни. Был не последним парнем в компаниях. Тут и начал выпивать. Как говорят, по чуть-чуть. Женился, стал выпивать чаще. Родился сын, второй, стал выпивать еще чаще. Прожили с семьей 7 лет и разошлись. Причина одна – мое пьянство. Но и мысли не было, чтоб считать себя алкоголиком. Оставшись без семьи, пить стал реже, но запоями. В семью возвращаться желания не было. О создании новой не думал. Жена сделала попытку восстановить семью, но моя гордыня воспротивилась. Мама не прекращала свои наступления и страдальчески наблюдала все это. В возрасте 33-34 лет я стал соображать, что живу не так, как надо. И стал говорить себе: «Леха, хватит!» Но не тут-то было. Земные пороки засасывают так прочно, что в их стремительном потоке мчишься так, что невозможно ухватиться за берег, чтобы выбраться. Когда же это доходит до сознания, то нападает ужас от беспомощности, но совершенно отступает мысль попросить помощи у кого бы то ни было, и глушишь свою беспомощность водкой. В 1997 году умерла мама. Один, абсолютно один. Остановиться еще страшней, спасение ищу в водке. Замечаю, что друзья начинают избегать меня. Обидно. И снова водка. Тут перестройка. Трудно с работой. Само собой, продается машина, а деньги на водку. Дом становится притоном. Дошло до белой горячки. Попал в больницу. Восстановили. Ну и что с того? Сам по себе возникает вопрос. Как обменять дом на квартиру с доплатой? А доплату пропить.
Сделка состоялась весной. Ушел в запой. Очнулся осенью. Проблема одна – денег нет. Еще один обмен жилья с доплатой. Доплата на водку. И странное дело, уже спокойно сознаю, что я алкоголик. А потому не пить не могу и пропиваю последнее свое жилье. Безразличие к жизни абсолютное. Пока были деньги, ютился у таких же пьяниц, как сам. Пока были деньги. Но вот денег не стало, жилья нет, а совести нет давно. И пошел я жить в подвалы. В родном городе жил на уровне канализации. А где-то сверху пока что беззаботно бегали мои дети. Благо, что малы еще не понимали, что их папа – бомж. Жил хорошо. Городок маленький, почти всех знаешь, в том числе и милицию. Не трогали, жалели. Но от этой жалости хотелось утопиться или повеситься. Весь город знал меня, алкоголика. В некоторых питейных заведениях часто наливали бесплатно. «Выпей, Леха, может, полегче станет, а то сдохнешь ненароком». И в это время в мою жизнь Бог посылает Василия Лихоманова. Незнакомый человек, военный офицер, майор в отставке, мой родственник, попросил меня помочь в чем-то, пригласил в дом, накормил. Потом в другой раз, третий. И эти люди, Вася, Нина, жена его, Димка и Андрей, дети, предложили мне жить у них. Не побрезговали. В моем сознании это не укладывалось. Отказался. Потом они предложили мне поехать жить в деревню к отцу Нины. Я поехал. Прожил больше года. Пить стал намного меньше. Появились мысли устроить жизнь, как у людей. Решил ехать в Сибирь, заработать на небольшой домик, купить свой угол. Уехал в Сургут. В Сургуте сначала работал строителем, потом дали машину, место в общежитии. Не пью. Сбывается мечта. Но вдруг у меня пропали деньги, права, документы. Как только об этом узнало начальство, тут же в 9 часов вечера зимой вывели освободить общежитие. И лопнула та внутренняя ниточка, которая связывала меня с жизнью. Грядет Новый год. Сколько ни бегал найти работу, не мог. Ночевал в подъездах, на вокзале. Отовсюду гонят. Я снова бомж. Купил литр водки, зашел поглубже в парк, выпил все. Нашла меня собака, которую вывели погулять в парк. Потом больница, 5 операций, 10 месяцев лечения. Ампутация, ампутация, ампутация. Отморозил ноги, руки. Пришло осознание еще большой никчемности. Раны заживают на культях, но не в душе. Состояние было ужасное. Сбежал из больницы на инвалидной коляске в никуда. Будь что будет. 2 недели жил под балконом, 2 недели беспробудные пьянки. Чтобы облегчить мои страдания, всякий мужик рад был купить мне выпить. Масса народу кругом, все пили, пили. Но вот появилась Тоня. Подошла однажды ко мне, нагнулась и спросила: «Чем тебе помочь?» А мне было на все наплевать. Я был окончательно потерянным, погибшим. Не знаю, как ей удалось определить меня в альтернативу. Городской центр реабилитации. Она подогнала свою машину, погрузила меня и отвезла в центр реабилитации обездоленных и падших во всех отношениях людей. Прощаясь со мной, она сказала: «Чтобы мои хлопоты были не напрасны, прошу тебя, не пей больше. Сгинешь». Самое интересное или страшное то, что, не желая быть бомжом, я попал в самое гнездо
разных бомжей. Здесь на каждом из нас пробу ставить негде, но у многих очень высокое о себе мнение. Что угодно и кого угодно винят в крахе своей личности. Редко кто говорил «я сам виноват». А здесь я впервые прочитал о Боге. И где? В туалете. Сюда бомжи сносили литературу, которую приносили христиане. Этой литературы тут в туалете было много. Я читал, читал. Уединился и читал о том, как Бог претерпел нечеловеческие страдания. Да и я немало. Но ведь Он переносил муки за чужие грехи, а я за свои. Рассуждал так: Господь шел к самым падшим и ничтожным и помогал им. А что, если мне попросить Его о помощи? И стал молиться за себя и за окружающих. Это было мне незнакомо, иногда казалось пустым и глупым занятием, но сердце мое рвалось к Богу. Я молился и молился, и Господь мне ответил. Он вошел в мою жизнь Спасителем. Изменения произошли, но не сразу. Сначала были насмешки, презрение и долгое время абсолютного одиночества. Но вера помогла выстоять. Господь послал в реацентр верующих людей. Они на своих спинах носили меня в церковь. Я принял водное крещение в Сургутской церкви евангельских христиан-баптистов, читая Библию, стараясь жить по слову Господа, каждое воскресенье бывая в храме. Бог преображает мое сердце, мою жизнь. В свои 44 года я так полюбил поэзию, что Господь открыл во мне этот чудесный дар писать стихи, которым я прославляю Его. Сейчас живу в геронтологическом центре. Попасть сюда непросто, но я здесь. Ничего в жизни не происходит зря, и абсолютно нет случайностей. Не случайно в мою судьбу вошли Лихомановы, не случайно 13 декабря 2002 года в парке города Сургут мужчина выгуливал собаку. Не напрасно Тоня имеет сострадающее христианское сердце. Таких центров реабилитации, как альтернатива, по России раз-два и обчелся. И то, что один из них именно в Сургуте, я думаю, тоже не случайно. Большинство заблудших замалчивает о своем прошлом, но дух побуждает меня о прошлом рассказать. Это тоже не случайно, ведь не знаю, что мне еще уготовано в жизни». Думаю, если бы вы встретили меня лет 6 назад, то даже не задумывались бы о моем будущем. Может быть, вы обошли бы меня 10-й дорогой, как это сделали толпы проходящих мимо. А Господь подарил мне будущее. Я пришел к выводу, людям, шагающим рядом по жизни, надо сказать, что под ногами пропасть. Предупредить их, что они на пагубном пути. И если вы видите, что кто-то уже сорвался и лезет в бездну, нужно кричать, насколько хватит сил. Беда. А услышат ли, нет ли, повернут с этого пути или нет, будут зависеть от самих и от Бога. Вас услышат, подхватят этот возглас, передадут дальше и дальше. И эти зернышки человеческого участия в судьбе скользящего по инерции уже падшего, но человека дадут всходы вечной жизни. На Волге живут два моих сына, но я им отец лишь по паспорту. Пристрастие к водке затмило мой разум, и теперь я расплачиваюсь за это. Весной 2006 года написал письмо семье, просил простить меня. Но в моей прошлой жизни столько всякой мерзости, что сквозь это зло ответ до сих пор не может пробиться ко мне. Простите меня, дорогие родные, простите меня, дорогие читатели, у вас и так в достатке нравоучения,
но это моя горькая исповедь. Я инвалид первой группы, но радуюсь и счастлив от осознания, что я спасен от унижений и страданий душевных, которые не идут ни в какое сравнение с физическими неудобствами. Инвалидность – это терпимо. Моральное и духовное растление – это ужасно, поверьте. У Господа назначен срок всему, и только так не может быть иначе. И если поспешит Он, я пойму. А если Он замедлит, надо, значит. Господь изрек, что мрак из душ уйдет. Как я вам завещал, заря взыграет, и плоть спешит, а дух смиренно ждет, и верой неустанно возрастает. Алексей Костюченко, город Сургут, Россия.

стихи наших неписателей. Настройте струны сердца для хвалы. Немедлен Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Промчался год. Он кажется мгновением, как будто бы и не было его. Закончится земное наше время. Бог не меняет плана своего. Не медлит исполнением обещания, но долго терпит гордый род людской, желая дать нам неземное счастье и от земли поднять нас высоко. Год проходящий есть подарок Божий. Как скорый поезд он умчится вдаль. Но ты пока еще сегодня можешь в молитве Господу себя отдать. Возможно, этот год последним будет. В короткий миг Господь возьмет своих. Вскричат оставленные Богом люди, но не ответит Он на этот крик. Возможно, в Новый год конец настанет. Готовых примет Бог в небесный дом. Когда же времени уже не станет, напрасно каяться перед Христом. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. 1 Тимофею 3:16. Если б вдруг не родился Христос, что б тогда с человечеством было? Беспощадный божественный суд, ужас смерти, безмолвие могилы. Бедный грешник в грехах изнемог, кто с него осуждение снимет? Но явился во плоти сам Бог, воссияв для людей в Божьем Сыне. С торжеством растоптал бы нас грех, враг души погубил бы умело, но поднялся Спаситель на крест и построил нам лестницу в небо. Не спастись никогда б нам самим, в нашей жизни проблема к проблеме, но Господь возлюбил весь наш мир и родился для нас в Вифлееме. В Рождестве Иисуса Христа Бог открыл всем спасение дорогу. Для того человеком Он стал, чтобы мы уподобились Богу. Светлана Тимохина, Украина.

Страх младенца не ищите, величия грядущего, не срок, но в маминой нуждается защите дитя, пускающее пузыри. И ласково над ним, сутуля спину, Мария в ожидании зари лелеет человеческого сына. Был день тяжел и груб, как жернова, свое берут усталость и тревога, и, засыпая, женщина слова нежнейшие подкладывает Богу под голову. И матери, средь стен пещерных, спящей на подстилке мятой, неведомо, что ей на том кресте всю жизнь до самой смерти быть распятой. Юрий Каминский.

нет большей радости на свете, чем та, что Иисус нам дал, что мы Его, Его мы дети, Он нас по имени назвал. О, как ту радость сохранить нам и в чистоте, и в доброте, чтобы не понести убытка в надежде, вере на земле. В любви Его такой огромной, с избытком каждого любить, чтобы душою просветленной прощать, Его благодарить за крестный путь Его страданий, что светом победили тьму, за мир в душе и упование в обители прийти к Нему. Сейчас Он здесь, Он с нами вместе, Он в наших душах и сердцах. Настанет время, и невеста с любовью встретит жениха. Запомни хлев, солому, ясли и серый деревянный крест. Он родился при звездах ясных, но свет лишь в нем, и только он был распят, умер и воскрес. Эрна Гольцов.

вечно живой, Он рядом каждый миг, Надеждой окрыляет наши души. Мы счастливы, что Он нас здесь достиг, Но мы слабы и не всегда послушны. Промчался год. Иисус нас вел, любя. Он заступался пред Отцом Небесным, И мрак греха прочь уходил, скользя, И мы опять со всемогущим вместе. Воспойте ж славу все царю царей, Настройте струны сердца для хваления. Пусть вера будет действенней, живей, Неся собой от адских мук спасения. Входя душою в новый год, Оставим в прошлом все, что нам мешало. Идти с победной верою вперед, Господь даст силы, чтобы не упала Наша душа от тяжести труда, Чтоб ветвь лозы всегда плодоносила. И мы придем туда, Откуда к нам приходит эта сила. Пусть, словно драгоценный урожай, В душе созреет жатва, слово, дело. Господь сказал, смотри, не забывай, Зерном засеет своего удела. Так будь прославлен сердцем и душой Всем, всем живущим на земле народом. Господь Иисус, маяк во тьме ночной, Всех поздравляю с Новым годом. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Спаситель в этот мир пришел. Спаситель в этот мир пришел, чтоб людям дать спасенье, чтоб грешный мир душе нашел от зла освобожденье. И все, кто примет, мал или стар, царя рожденного младенца Бога, тому пошлет он вечный дар, и в небо тем откроется дорога. Вера Шульц.

Мне хочется вам пожелать в преддверии Нового года всего, чем Отец наш Небесный богат: любви, благодати, свободы, чтоб сеяли семя добра, красоты, последнее время настало, и чтобы о каждом писали персты: ты взвешен и весишь немало. Мне хочется вам пожелать ни богатства, ни славы огромной, но чтобы могли вы любовью дышать, быть могучими силой духовной. И в этом году, чтобы меньше иметь недостатков, ошибок, падений, отражайте же Бога немеркнущий свет, с наслаждением склоняя колени. Мне хочется вам пожелать ходить не в потемках, а верой, из вечных хранилищ не крохами брать, а черпать все полною мерой. Смотрите на жизнь вы с небесных высот, цените все вечности светом, и мир окружающий скоро поймет, что вы — это царские дети. И еще я хочу пожелать: вы данное время цените, оно никогда не вернется назад. Минуты, как клад, берегите. Считайте, цените грядущие дни, чтоб, достигнув назначенной цели, когда этой жизни погаснут огни, вы мудрое сердце имели. Александр Исаев, Украина.

Возрадуйся, живущий на земле. Родился для тебя Христос Спаситель, посланник Божий, Божий дар тебе, твой Искупитель и твой Избавитель. Тебе лишь стоит это верою принять, признать свои грехи и обратиться к Нему с мольбой, и Божья благодать тебе поможет заново родиться. Родиться для того, чтобы Бога прославлять, за то, что Он дарует нам свободу, свободу жить, любить и озарять путь к небу Словом Божьим для народа. И в этом обрести покой и мир, и радость обретения жизни вечной. Мы – дети неба, на земле же мы – пришельцы в этой жизни быстротечной. Регина Стихлинг.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые друзья! Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы на основании Библии говорим о смысле нашей жизни, о вере в Бога и о возможности сделать новое начало с Иисусом Христом.
1: Открываем мы программу местом из Библии, книга притчи Соломоновых, 14 глава, стих 12. «Иной путь кажется человеку правильным, но он ведет только к смерти».

0: Два верующих брата из Европы были в Африке, и вот теперь они возвращались домой. Чтобы добраться до аэропорта, они взяли такси. Таксист с трудом ехал по улицам большого многолюдного города, забитого автотранспортом. «Доведете ли вы нас благополучно до аэропорта?» — нарушил молчание один из пассажиров. «Не беспокойтесь, я в сохранности довезу вас до цели». Ответ таксиста был поводом для верующего пассажира задать следующий вопрос. «Достигнете ли вы в конце вашего жизненного пути конечной цели – небо?» «Несомненно», – ответил водитель без колебания. «На чем же вы основываете свою уверенность?» – снова спросил один из пассажиров. Таксист, подумав, ответил. «Я регулярно хожу в церковь и стараюсь вести порядочную жизнь и делать добрые дела». В продолжение разговора оба христианина пытались указать водителю такси на его заблуждение, что добрыми делами невозможно угодить Богу, что только верой в Иисуса Христа можно спастись.
1: Мы не знаем, чем закончился разговор. Возможно, таксист понял свою ошибку. Дорогой слушатель, разреши спросить и тебя, на чем основываешь ты свою надежду? Знаешь ли ты путь, который приведет тебя к вечной жизни с Богом? Искренне желаю, чтобы эта передача помогла тебе разобраться в этих вопросах. Перед беседой Ивана Петерса, основанной на словах Иисуса Христа «Я есмь путь и истина и жизнь», прозвучит песня.

Сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу взять в основу моей проповеди один диалог, состоявшийся между Иисусом Христом и Фомой, одним из его учеников. Читаем мы о нем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. И беря во внимание контекст этого места Священного Писания, мы видим, что беседа эта произошла в особенное время. Иисус находился в одной комнате со всеми своими учениками. И он уже знает, что это их последняя встреча и беседа. В ту же ночь Иисус будет арестован и предан в руки врагов. Таким образом, мы можем сказать, что там, в той комнате, состоялась прощальная беседа Христа с его учениками. В отличие от Иисуса, который знал о предстоящих событиях, ученики его не знали того, что их ожидает. Это, конечно, неудивительно. Человеку неизвестно будущее, и даже если нам кто-нибудь сказал бы, что случится в ближайшее время, то нам тоже очень трудно было бы представить себе то, о чем нам говорят. Мы всегда представляем себе будущее с точки зрения настоящего. И также ученики Христа. Они вот уже 3 года были вместе с Иисусом, видели многие его чудеса. Даже сами они нередко совершали великое, исцеляли больных и помогали бедным. Они были известны во всей стране и далеко за ее границами. Имея такой успех и популярность, они, конечно, не могли себе представить, что все это внезапно кончится. И именно это было, конечно, одной из главных причин того, почему ученики не могли понять Иисуса. Несколько раз в Евангелиях мы читаем о том, что действительное значение слов Христа ученики поняли только позже, после того, как совершилось сказанное им. Так, например, в 16 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова автора. «Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». И в 4 стихе 16 главы сам Иисус говорит своим ученикам, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том». И вот в своей прощальной беседе с учениками Иисус тоже говорит им много о том, что с ними в ближайшее время произойдет. Предсказания эти были печальные. Петр, один из самых смелых учеников, чуть ли не клянется Иисусу, что готов положить душу свою за него. Но Иисус останавливает его и предсказывает, что еще до рассвета следующего дня Петр 3 отречется от него. О себе самом он говорит, что будет предан в руки врагов. И, конечно, беря все это во внимание, ясно было и то, что Иисус хотел ободрить учеников. Он знал, что после трагических событий на Голгофе он снова воскреснет, и ученики поймут все его слова. Они поймут, почему он должен был умереть, и понесут радостную весть спасения по всей земле и всем народам. Но в данное время им нужно было ободрение для того, чтобы перенести предстоящее. И поэтому Иисус дает им советы и говорит об обетованиях, ожидающих их. Мы прочтем первые 6 стихов 14 главы Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус говорит ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Здесь Иисус, ввиду предстоящих событий, советует ученикам не смущаться, верить в Бога и верить в Него. Он как бы говорит: «Друзья мои, что бы ни произошло в следующие часы и дни, не смущайтесь. Вы теперь еще не понимаете, почему это произойдет. Но верьте, что Бог это так предусмотрел. Верьте, что бы ни случилось». И к этой вере Иисус добавляет и то, что они должны думать далеко наперед. Ожидающие их печальные события не конец их надежды. Они имеют право на небесные обители. И Иисус обещает вернуться к ним снова. Да больше того, они после Его возвращения всегда, вечно будут с Ним. Слыша слова Иисуса, ученики в недоумении молчат. Только Фома решается высказать свои сомнения. Он искренний и прямой человек. Прямо и решительно он говорит, что думает. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» – спрашивает он Иисуса. Такое положение человека действительно печально. Не знающий, куда идти, не имеет цели. Так, например, с нами часто случается, если мы попадаем в незнакомые нам места. Недавно я был приглашен в город Гамбург. Там одна христианская община хотела узнать о нашей радиоработе. И вот я поехал туда. Но город этот очень большой. Я не знал, в какой части города находится та улица, в которой должно было состояться вечернее собрание. Сначала я спросил нескольких прохожих, но никто из них не мог сказать мне, где эта улица находится. Спустя полчаса я приехал в другую часть города и еще раз спросил прохожего, не знает ли он той улицы. «Да», — сказал он, — «но это на севере города». Однако я находился в это время на юге Гамбурга. И так мне понадобилось еще 3/4 часа, чтобы проехать через центр в северную часть города. Но, к моему большому удивлению, следующий прохожий утверждал, что улица, которую я ищу, расположена на юге. Что делать? Я не знал пути. Советы людей противоречили друг другу. И я в разочаровании остановил машину на стоянке и решил немного прогуляться, чтобы успокоиться. Проходя при этом мимо газетного киоска, я увидел за стеклом план города Гамбурга. Купив эту карту, я вернулся к моему автомобилю и, раскрыв ее, быстро нашел ту улицу, и сразу же мне был ясен путь, по которому мне надо туда ехать. Знаете, дорогие слушатели, в этом случае это был только город и одна улица в нем. Намного важнее и всегда актуален тот вопрос, знаем ли мы путь нашей жизни. Куда мы идем? Какую имеем цель? Или всем нам известный вопрос, какой смысл имеет наша жизнь? Кто из нас может уверенно и решительно ответить на эти вопросы? В нашем тексте из Евангелия от Иоанна Фома не знал этого. Он говорит Иисусу: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И ответ, который Иисус дает Фоме, является одним из важнейших высказываний Христа вообще. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Знаете, дорогие слушатели, что для меня важно, читая эти слова? Меня поражает их простота. Иисус никогда не вступал в споры и дискуссии с людьми. Он всегда говорил с авторитетом. Естественно, он утверждал, что его слова верны. Он никогда никого не заманивал обещаниями. Наоборот, он всегда прямо говорил о том, что ожидает людей, которые последуют за ним. И он никому не обещал, что путь следования за ним будет легким. Мы видим в наши дни, как много обещаний могут делать политические лидеры. Предвыборные кампании полны добрых обещаний, и часто они очень далеки от реально возможного. Но вожди партий знают, что люди хотят слышать положительное. И Иисус так не поступал.
Он лучше всех знал желания и стремления людей, но он никогда не воспользовался своими знаниями для того, чтобы привлечь их следовать за ним. Он всегда говорил им правду. И многие при его жизни, видя его чудеса, хотели тоже стать его учениками. Какие мотивы имели те люди, мы не знаем. Да это и не так важно. Важно для нас то, что Иисус говорил им, когда они приходили и изъявляли свое желание. Так в 57 и 58 стихах Евангелия от Луки мы читаем об одном таком примере. «Случилось, что когда они, то есть Иисус со своими учениками, были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни шел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“». Да и самим своим ученикам, которые действительно оставили все и последовали за ним, Иисус неоднократно говорил о том, что их ожидает. И эти его предсказания были серьезные. Так, например, начиная с 16 стиха 10 главы Евангелия от Матфея, Иисус говорит своим ученикам: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Протерпевший же до конца спасется». Это, дорогие, серьезные слова, и каждый слушающий их задумается и взвесит для себя, прежде чем принять решение следовать за Иисусом. И эти слова Христа оправдались. Каждый христианин должен считаться с тем, что ему придется страдать и переносить много трудностей за свою веру в Иисуса Христа. Многие, может быть, возразят, что в настоящее время страдания за Христа уменьшаются. Но это, дорогие, неверно. Во время, когда я приготавливаю эту проповедь, передо мной лежит страница из одного журнала. Здесь приведена статистика замученных и убитых за свою веру христиан. 80 лет тому назад 35 тысяч положили свою жизнь за верность Господа в один год. А в 1988 году было убито насильно 270 тысяч свидетелей Христа. Это говорит о том, что страдания за Христа являются неотъемлемой частью жизни верующего здесь на земле. Однако, несмотря на все это, число христиан постоянно растет. Возьмите в пример Китайскую Народную Республику. До так называемой культурной революции там насчитывалось около миллиона верующих. Но с этой революцией на верующих обрушились страшные страдания, страшные гонения. Однако это не уменьшило число христиан. В настоящее время там более 50 миллионов верующих. Как верны здесь слова Христа, когда Он сказал, что создаст церковь, и врата ада не одолеют ее. С тех пор, как состоялась беседа Иисуса со своими учениками, прошло почти 2000 лет. Из маленькой группы сторонников Христа стал великий народ. Он состоит из всех наций, рас, и к этой церкви Христа принадлежат люди всех классов. Объяснение этому может быть только одно. Эти люди познали истину. Они знают путь, и они имеют смысл жизни.
В ответ на сомнения Фомы Иисус сказал в той беседе, о которой мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна, «Я есть путь и истина и жизнь». Принимая верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя, человек приобретает уверенность в том, что его жизнь правильна. Следующий за Христом и живущий по его учению живет полноценной жизнью. Я утверждаю это, потому что верю тому, что Бог говорит нам в Своем Слове в Библии. Он никому не навязывается, но всех приглашает. И именно это ободряет меня в моей вере. Как часто лидеры мира сего пытаются навязать людям свои представления, мысли и идеи. Но все они рушатся. Обещания не исполняются. А то, что сказал однажды Бог, осталось неизменным. Итак, если Иисус говорит, что Он есть путь и истина и жизнь, то Ему можно верить. Он никогда не изменял Своего Слова. И единственную цель, которую имел Иисус в Своей земной жизни, это направить взоры людей на Создателя человека, на Бога. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус, и продолжает, «Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, как только через Меня». Иисус сказал нам истину о Боге. Он показал нам путь к Богу. И верой в Него мы приобретаем вечную жизнь с Богом.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Одной из целей Иоанна Крестителя и его служения было познать, что Христос изливает Духа Святого, и проповедовать эту весть всему народу. Иоанн не сохранил это видение только для себя, а возвещал о нем во всеуслышание. Неоднократно он громогласно провозглашал: «Слушайте и внимайте! Господь пришел! Он жив! Он среди нас! Он не пришел губить и осуждать вас! Он полон любви и доброты! Смотрите на этого человека, Иисуса из Назарета! Он не просто человек, как мы с вами! Он – Сын Божий, исполненный Духа Святого! Кто исповедует, что Христос – Дух от Бога, тот в то же время исповедует, что Он – истинный Сын Божий». Проповедуя это, Иоанн Креститель открыл нам цель пришествия Христа – крестить всех кающихся Своим Святым Духом. Бог есть Дух, и Сын Божий – воплощение Божьего Духа. Он – единосущ с Богом, и Ему благоугодно исполнить всех Своих последователей этим Божественным Духом, который есть любовь. Дорогой брат, исполнился ли ты Духа Святого? Пережил ли ты в своей жизни силу Христа? Ты должен знать, что Дух Божий не сойдет на тебя, пока ты не получишь прощение грехов через веру в жертву Христову. Кто принимает прощение грехов от Агнца Божьего, который был заклан, тот исполняется Духом Святым. Сын Божий жив, и Он готов наделить каждого верующего в Нем духовными дарами. Молитва. Сын Божий, живой и святой, ибо Ты смирился ради нас и взял на Себя бремя наших грехов в символическом акте крещения. Мы благодарны Тебе за прощение грехов, которое Ты даровал нам

0: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стихи. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит «учитель», „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа.
1: Христос — воплощение Божьего Слова, сам Бог. Он исполнен жизни, от Него исходит свет. Именно так описал нам Иоанн Богослов личность Христа и Его сущность. Он также показал служение и дела Иисуса как Творца Вселенной и Вседержителя, который помогает нам по-новому познать Бога как любящего Отца. Иоанн Креститель опять повторяет чудные слова: «Вот Агнец Божий». В этом восклицании выражены все упомянутые выше качества Иисуса и сущность всего Его служения. В то время как в 14 стихе описывается, кто такой Христос и откуда Он происходит, в стихах 29 и 36 объясняется, с какой целью Он пришел на землю и как служил среди людей. Христос стал человеком, чтобы принести себя Богу в жертву. Святой Бог не пожалел своего единородного Сына, чтобы возложить на Него грех мира и избавить нас от вечного суда. Эту жертву возжелал сам Бог. Он же ее и совершил. Он ее благословил и принял. Как писал апостол Павел: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Нелегко нашему поколению осмыслить слова «Агнец Божий», ведь мы не закалываем животных в жертву для искупления грехов. Однако, если разобраться в жертвоприношениях, о которых говорится в Ветхом Завете, то можно без труда увидеть божественный принцип: без пролития крови не бывает прощения. Удивительно, что Бог не наказал нас за грехи и не пролил нашу кровь, но отдал своего единородного Сына в жертву за все наше зло. Таким образом, святой и праведный умер за нас, преступников. Божий Сын был заклан в жертву за грешников и злодеев, чтобы они стали праведными детьми Его Небесного Отца. Давайте же вместе поклонимся и возвеличим Отца и Сына и Святого Духа, ибо Он возлюбил нас и даровал нам искупление. Двое близких Иоанна учеников вначале не поняли всю суть и глубину слов «Агнец Божий». Но так как Иоанн указывал на этого Агнца Божьего, они загорелись желанием больше узнать о Нем, потому что Креститель говорил об Иисусе как о Господе, который будет судить мир, но в то же время станет жертвой за всех людей. Ученики Иоанна Крестителя пожелали разобраться во всем этом более основательно. Оставив своего учителя, они пошли за Иисусом. Иисус не переманивал учеников Иоанна, а сам Иоанн указывал своим ученикам на Него. Ученики желали познать личность Иисуса и цели Его служения. Зная это, Иисус обратился к ним и, увидев Его лицо, полное любви, доброты, благодати и истины, они услышали из уст Иисуса слова, которые первыми упоминаются в Евангелии от Иоанна: «Что вам надобно?» Какой ласковый, глубокомысленный и добрый вопрос! Господь не запутал ищущих Бога юношей сложными высказываниями, не отверг их из-за недостатка времени, но дал им возможность высказаться. А что тебе надобно, дорогой брат? Подумай, для чего ты живешь? Ищешь ли ты Иисуса? Идешь ли ты за Агнцем Божьим? О нем ли ты думаешь? Старайся познать великого и славного Господа. Ради этого стоит приложить больше усилий, чем их прилагают самые прилежные студенты перед экзаменами. Потому что только Сын Божий берет на себя грех мира.

Ученики просили, чтобы Иисус разрешил им пойти к нему домой, ведь у них было столько вопросов, которых нельзя было разрешить на шумной дороге среди прохожих. Их сердца в один голос взывали к Иисусу: «Кто ты?» В ответ Иисус сказал им следующие слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Пойдите и увидите». Он не сказал: «Пойдемте учиться ко мне». Иисус сказал им: «Пойдите и увидите». То есть, откройте глаза и увидите меня лично, мои дела и мою силу, и тогда вы узрите новый образ Божий. Приходящий к Христу по-новому понимает мир и видит Бога таким, каков Он есть. Когда мы видим Иисуса, все наши мышления и весь образ жизни изменяются коренным образом. Христос желает стать центром и твоих мыслей, и твоей надежды. «Пойди и посмотри на него». Вот двое учеников пришли к нему и увидели его, а впоследствии объявили вместе со всеми апостолами: «Он обитал с нами, полный благодати и истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». Эти два ученика последовали за Иисусом и пробыли с ним целый день. Чудное время благодати! Славное сошествие небес в их сердца. Один из этих учеников, Иоанн Богослов, свидетельствовал, что в тот благословенный день в его жизни случилось нечто весьма важное. Между третьим и четвертым часом дня Иоанн Богослов постиг истину Иисуса через откровение и вдохновение Святого Духа. Господь увидел в нем веру и принял его. Он даровал Иоанну праведность и уверенность в том, что Иисус и вправду обещанный Христос. С того времени у этих учеников началась новая жизнь. А увидел ли Иисус веру в тебе? Осветил ли его светом мрак твоего сердца? Следуешь ли ты за ним? Молитва. Святой Агнец Божий, мы поклоняемся Тебе и восхваляем Тебя за то, что Ты взял на Себя грех мира и примирил нас с Богом. Не отвергни нас, но дай нам идти за Тобой. Прости нам грехи наши и яви нам славу Твою, чтобы мы навеки посвятили себя на служение Тебе. Вопрос 20. Почему эти двое учеников пошли за Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Тер-Акт. 11 сентября 2001 год. Куда летишь ты, мир несчастный? Куда ты держишь скорбный путь? В своем движении невластный, назад не можешь повернуть. Не можешь повернуть без света. В глазах народа скорби тень. Вошел в историю планеты Америки кошмарный день. И блеск Соединенных Штатов вдруг потускнел за 5 минут. Какой защиты люди ждут? Как действовать теперь им надо? С трудом удерживая слезы, дрожат их армии сыны, стоя перед лицом серьезной угрозы мировой войны. И шепчут, шевеля губами, молитву первую свою, и гимн Америки поют, и вспоминают вдруг о маме. В какие-то несчетные мгновения все может радикально измениться, заставить души пламенно молиться и горько плакать и просить прощения. Нам так нужны моменты отрезвления, чтоб вспоминать, что наша жизнь ничтожна, как волос тонкий, и порваться может в какие-то несчетные мгновения. Маргарита Коломийцева, Ванкувер. Библейский взгляд на смерть, терроризм и Ближний Восток. Во вторник, 11 сентября, мы стали свидетелями самого жестокого нападения на Америку за всю историю страны. Это событие, принесшее смерть и разрушение, надолго останется в нашей памяти. Погибло более 4000 человек. Замысел исламских экстремистов-самоубийц состоял в том, чтобы показать: в мире есть сила, более могучая, нежели американская сверхдержава. Наш разум настоятельно требует ответа, почему это произошло. Я попытаюсь дать ответ на этот вопрос. Позвольте мне начать с естественной причины. Социологи и психологи пытаются убедить нас в том, что человек по природе своей добр. Но Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17:9. Оно испорчено настолько безнадежно, что трудно выразить словами его порочность. О самом первом преступлении написано в Библии, в 4 главе книги Бытия. Каин убил своего брата, положив тем самым постыдное начало последующей человеческой истории. Почему такое происходит? Почему люди совершают убийства? Тот же самый вопрос, который задаем мы с вами и который задает весь мир, формулируется в 4 главе послания апостола Иакова. Оно начинается словами: «Откуда у вас вражды и распри?» И тут же следует ответ: «Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших». Все сводится к одному – вожделениям. Именно они вызывают распри, конфликты, войны, убийства. Следующий второй стих продолжает мысль: «Желаете и не имеете. Вот в чем проблема. Вы хотите чего-то, этого требует ваша натура, но вы не получаете. Вы хотите настолько сильно, что внутри вас назревает конфликт. Но что-то, или вернее кто-то, стоит на вашем пути, и вы убираете того, кто вам мешает. Это и есть естественная причина. Неконтролируемое желание, которое не удается осуществить. Именно поэтому люди убивают друг друга. Они движимы своими эгоистическими желаниями, стремлением во что бы то ни стало удовлетворить свое самолюбие. И каждый, кто окажется у них на пути, может быть принесен в жертву этим желанием. Убивают ли одного человека или тысячи, суть остается той же. Злое человеческое сердце не может отказать себе в удовлетворении своих желаний и идет на преступление, чтобы добиться своего. Такова подлинная природа нашего сердца. Его страсти столь всепоглощающие, столь необузданы, что граничат с безумием. Однако есть еще причина, историческая. И чтобы понять ее, нам необходимо мысленно перенестись на Ближний Восток, на библейскую землю и обратиться к книге Бытия. В 10 и 11 главах приводится родословие народов и имена тех, кто стоял у истоков разных народов. Это человеческое общество на своей ранней стадии. Как вы помните, из глав с 6 по 9 Бог послал потоп на весь мир, и спаслись только 8 человек, Ной и его семейство, которые вновь заселили землю. Старший сын Ноя, Иофет, стал прародителем индоевропейской расы. От него произошли люди, живущие сейчас на территории от Европы до Индии, заселившие пространство России и далее, преодолев Берингов пролив, Северную и Южную Америку. Хам стал прародителем народов, живущих в Африке и на Дальнем Востоке, в Азиатском регионе. И, наконец, Сим стал родоначальником семитских народов, евреев и арабов, поселившихся в долине Месопотамии, на территории, которую сейчас мы называем Ближним Востоком. Семиты жили к северу, югу и востоку от Израиля. Давайте вспомним, что было до этого. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он поселил их в Эдемском саду, в Месопотамии, в самом сердце Ближнего Востока. Сегодня это центр исламского мира. Именно там строилась Вавилонская башня, давшая начало мировым религиям. Позже там был основан Вавилон. Сегодня это территория, которую занимает современный Ирак. Именно там жил и проповедовал Ной. Это земля священной истории. А когда пришел Авраам, Бог отдал эту землю ему и его потомкам, то есть землю от Средиземноморского побережья до Вавилонской долины включительно, весь район Месопотамии. Таким образом, Ближний Восток – территория, занимаемая 21 арабским государством. Это земля, где началась история человечества. И эта же территория займет особое место в конце истории. Библейские пророки говорят нам о том, что в том же самом месте мир придет к своему концу, пламени Великой Битвы. Огромная армия в 200 миллионов человек, ведомая Антихристом, соберется вместе, называемом Армагеддон, и на всей земле Израильской будет литься кровь, пока не придет Иисус Христос и не установит свое царство, взяв туда всех праведников и уничтожив зло. Авраам стал родоначальником еврейского народа. Бог сказал Аврааму, которого позже он назовет Авраамом: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12, стихи с 1 по 3. Далее в 15 главе, 18 стихе говорится: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, гетманеев, хетеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и евусеев». Бытие 15, стихи с 18 по 21. К тому времени все эти народы уже жили на этой земле. Все происходило незадолго до того, как возникли Мицраим, Египет, Арам, Сирия, и Ассур, Ассирия. И так в то время и на той земле жили множество семей, кланов и племен. Все они были идолопоклонниками. Все они отвергали живого истинного Бога, Бога-творца. Израилю пришлось вступить в конфликт с народами, населявшими землю, и поклонявшимися идолам. Но израильтяне так и не смогли завладеть этой землею, потому что они не были верны Богу. Далее, в 17 главе, мы читаем, что Бог сказал Аврааму: «Я произведу от него, Измаила, великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара». Стихи 20-21. И она родила Аврааму сына, от которого произошел еврейский народ. От Измаила же, сына служанки Сары, произошли враги Израиля, как, например, агаряне, упомянутые в первом Паралипоменона, 5 глава. И в довершении всего прародителем других врагов Израиля стал Исав, отвергнутый сын Исаака. Таким образом, весь Ближний Восток был заполнен потомками этих людей, враждовавших с Израилем и оспаривавших данное Богом Аврааму обетование. И до сих пор на этой земле не прекращаются конфликты. Однако завет Божий с Израилем остается в силе. Народы, благословляющие Израиль, благословенны, а проклинающие его прокляты. Народ, угрожающий Израилю, навлекает на себя Божие осуждение. Об этом неоднократно сказано в Писании. Псалмы 121, 128, 131 и 43 глава книги пророка Исаии. Итак, исторические причины этого конфликта уходят корнями в глубину веков. Потомки тех народов, которых я назвал, это те, кто сейчас говорит на арабском языке. 5 миллионов евреев в окружении 250 миллионов арабов. Евреи верят, что имеют Богом данное право на эту землю, однако не могут владеть ею, поскольку Бог не даст им ее до тех пор, пока они не покаются в своем грехе и не признают Мессию. Писание говорит и об Измаиле, что жить будет он пред лицом всех братьев своих. Бытие 16:12. Все они пытаются ужиться вместе на Ближнем Востоке. Потомки Измаила и Израиль, народ Завета, отступивший от Бога своего. Но по-прежнему народ Завета, находящийся в окружении тех, кто стремится его уничтожить. В библейские времена все эти многочисленные народы были разделены между собой. Бог смешал их языки и рассеял по всему миру, потому что безбожные люди, собранные вместе, представляют собой злую, ничем не управляемую, необузданную силу. Именно для того, чтобы предотвратить это объединение, Бог разделил все человечество на разные народы. Однако 21 арабское государство на Ближнем Востоке – это сейчас уже не разные государства, поскольку практически стерты границы и национальные особенности, и все они объединены одной силой – религией ислама. На сегодняшний день ислам – самая мощная сила в мире, противодействующая христианству, и самый жестокий гонитель христиан. Мы наблюдаем это на Ближнем Востоке и в Африке. Тысячи христиан погибают в результате гонений на них. Для последователей ислама весь мир как бы разделен на две части. Одна – дом мира, где правит Аллах, другая – дом войны, где живут неверные. Либо вы покоряетесь воле Аллаха, либо война. Вот и третья религиозная причина, по которой все это происходит. И теперь вы можете задать вопрос: победит ли ислам в джихаде? Отвечаю: нет. И могу сказать вам, чем все это закончится. В 36 главе книги пророка Иезекииля сказано: «Слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог, так как враг говорит о вас: а, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчества и скажи: зато, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей. За это, в огне ревности моей, я изрек слово на прочие народы». Стихи с 1 по 5.
2: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они». Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами, Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.
3: Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшиеся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря также: в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой». И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор о том, что к священникам в народе израильском предъявлялись особые требования. Кроме того, что они должны были соблюдать все постановления закона Моисеева о чистом и нечистом, их личная, частная жизнь должна была служить примером всему обществу израильскому. Более того, к священническому служению допускались только те, кто был лишен всяких, в том числе и физических недостатков. Об этом речь идет в 21 главе книги «Левит», изучение которой мы продолжим сегодня в нашей передаче. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о чистоте и неоскверненности священства, который мы начали в нашей прошлой передаче в рамках изучения 21 главы книги «Левит». Священник символизирует Христа, и тело верующих, которое называют невестой Христа, подобно священнику, должно очиститься перед тем, как будет представлено Христу без пятна и порока. Именно в этом отношении священник и должен являться примером для всех остальных. Я получаю немало писем и от мужчин, и от женщин, разведенных еще до того, как они пришли ко Христу. Некоторые мужчины хотят начать служение, а женщины благовествовать. Я знаю, обобщения весьма опасны. Но тем не менее, хочу сказать, что с очень многими людьми, которых постигли какие-то несчастья и неудачи в прошлом, еще до того, как они спаслись, поступают несправедливо, почти греховно, не позволяя им нести христианское служение. Я призываю таких людей участвовать в христианском служении и в благовестии. Но вместе с тем я предупреждаю их, что им придется столкнуться с жесткой критикой некоторых святых, в кавычках, людей, которые уверены, что говорят от имени Бога. Кроме того, найдутся церкви, куда их вообще не пустят. И тем не менее, я призываю их готовиться к служению, ибо для них всегда найдется место на ниве служителей Божьих. И еще одно нам надо признать. Жена священника – это совсем не его заместитель в церковном служении. Она только жена, и ее роль прежде всего в этом. Она должна украсить должность, которую занимает ее муж. Она совсем не должна по этой причине уметь играть на пианино или органе, петь в хоре, руководить миссионерским обществом и так далее. Теперь прочтем 9 стих 21 главы книги «Левит». «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее». За то, что дочь священника опозорила служение своего отца, ей полагалось самое жестокое наказание. Читаем далее стихи

его на нем. Я Господь. Здесь впервые упоминается первосвященник. Он помазан Богом, и он должен быть отделен для Бога. Он должен носить головной убор, на котором написано «Святыня Господня». И эта надпись является для него постоянным напоминанием о том, кто он есть, чей он и кому служит. Он не должен разрывать своих одежд, он не должен прибегать к насилию. Во время суда над Иисусом закон этот был нарушен, когда первосвященник в порыве эмоций разорвал на себе одежды. Первосвященник не должен также принимать участие в обрядах похорон своего отца или матери. На него возлит елей помазание, и поэтому он должен полностью посвятить себя Богу и отделиться от греха. На Господа Иисуса Христа тоже был возлит елей помазания, и он пришел, чтобы выполнить волю Отца ценой своей собственной смерти. Именно такого посвящения он требует и от своих последователей. Прочтем теперь стихи с 13 по 15. «И жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. Жена его также должна соответствовать его священному служению. Ему запрещено брать в жены блудницу, отверженную или опороченную». Прочтем теперь о лишении права священства. В нижеследующих стихах перечисляются условия, вследствие которых священник лишается права выполнять свои обязанности. Быть священниками запрещалось слепым, хромым, уродливым, горбатым, паршивым и другим людям с физическими недостатками. Давайте прочтем об этом в стихах с 16 по 21. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать». Ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломана нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Почему такие ограничения? Как нельзя приносить жертву с недостатками? Точно так же недопустимо, чтобы священник с недостатками служил в скинии. И жертва, и священник представляли Христа, а в нем нет недостатка или порока, ни в нем, ни в его служении. Христос – это совершенный первосвященник, в нем нет порока, он прекрасен, славен и превосходен. Теперь читаем 22 и 23 стихи. «Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть. Но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их».

Хотя людям с пороками и недостатками запрещалось служить, их, однако, не отлучали от трапезы Господней. Бог позаботился о них, и его забота резко отличается от того, как язычники обращались с больными людьми. Здесь кроется духовный урок для всех нас. У многих верующих есть недостатки и пороки – физические, моральные, этические или духовные. Они не позволяют нести некоторые виды служения, но, тем не менее, эти люди – истинные дети Бога, обладающие всеми правами и привилегиями верующих. Когда я учился в семинарии, к нам в воскресную школу ходил один юноша. Он был прекрасный спортсмен, но у него был врожденный дефект гортани, и потому он плохо говорил. Однажды он пришел ко мне и сказал, что хочет стать священником. Как мне следовало с ним поступить? Я пытался объяснить ему, что он прекрасный спортсмен, а плохая дикция помешает ему служить священником. Я предложил ему выбрать какое-нибудь другое служение, которое не требовало бы от него умения говорить на публике. Потом я следил за тем, как складывается судьба этого человека. Он стал тренером по футболу в колледже, и его христианское служение оказывало на людей такое же, если не большее влияние, как и служение любого священника. Люди восхищались спортивными достижениями этого человека, а он, несмотря на свою дикцию, рассказывал им об Иисусе Христе. И это производило на них огромное впечатление. Теперь мы перейдем к изучению 22 главы книги Левит. В этой главе продолжается рассматриваться закон о чистоте священников. Кратко коснемся структуры главы. Стихи с 1 по 16 говорят об осквернении священника болезнью, пищей и мертвыми. А стихи с 17 по 33 касаются жертв, которые приносят люди. Итак, давайте читать про осквернение священников болезнью, пищей и мертвыми. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Святое должно быть отделено от мирского, а Аарону не позволялось приносить домой что-либо из скинии. Мы же должны извлечь из этого урок и понять, что не должны обращаться со святыней, как с чем-то обыденным. Прочтем теперь 3 стих. «Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь». Священник не может заниматься своими обязанностями небрежно и неаккуратно. Если это случается, он лишается сана священника. Это касается, как мне кажется, и всех верующих сегодня. Вот как говорится об этом в 31 и 32 стихах 11 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И далее Бог перечисляет все виды нечистоты, на основании которых священника можно лишить служения. Прочтем стихи с 4 по 9. «Кто из семени Аарона прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого,
или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какое бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушит сие. Я Господь, освящающий их. Священники должны быть святы в своих отношениях с близкими дома, в обществе, в отношениях с сослуживцами и вообще везде, где только они не соприкоснутся с миром. Священники отделены, чтобы быть святыней Господу. Они должны быть примером для остальных. Некоторые из требований к чистоте священников совпадали с требованиями для всего Израиля. У священника не было никаких особых привилегий. Нечистота простого человека и нечистота священника должны были очищаться специальным обрядом. Частная жизнь священника должна была полностью соответствовать его общественному положению и служению. Далее читаем 10 стих. «Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Священник должен хранить святость скини и не допускать к святыне посторонних. Поклоняться Богу могли только дети Божьи». Прочтем теперь стихи с 11 по 13. «Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его». Стихи эти объясняют, что только домочадцы священника могут есть его хлеб. Если дочь священника выходила замуж за язычника, ее лишали доступа к святыне. Если же ее муж впоследствии умирал, или она разводилась и возвращалась в дом отца, то она снова получала право есть хлеб своего отца. Таким образом, блудный сын или дочь могли вернуться в дом и быть приняты. Прочтем теперь стихи с 14 по 16. «Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их». Незнание закона не является оправданием. Человек, который съел святыню по ошибке, все равно был виновен и должен был заплатить штраф. Тем самым повышалась ответственность священников за святилище. У неверующих мнение о церкви складывается в зависимости от поведения членов этой церкви. Равнодушие или непочтительность неверующие замечают мгновенно, и они, соответственно, ведут себя и относятся к церкви. В 7 стихе 18 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова Иисуса Христа, назидающие верующих.
Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Прочтем теперь о необходимости с разборчивостью относиться к жертвам, которые приносит народ. Начнем со стихов с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию, приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз, никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение». Данный раздел содержит правила и постановления о жертвах, приносимых народом. Поэтому священники должны были строго следить за соблюдением этих правил. Правила следовало выполнять всем людям, но добиваться их выполнения должны были священники. Не допускалось приносить никаких жертв с пороком, поскольку жертва – это прообраз и указание на Христа, а Он был без порока. Любым отклонением от этого правила порочилась личность Христа, а также святые требования Бога. Прочтем теперь стихи с 21 по 28. «И если кто приносит мирную жертву Господу, выполняя обет или по усердию, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердия принести можешь. А если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятры раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу. И в земле вашей не делайте сего, а из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей. А от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господню. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Пороками животного считались уродство от рождения, а также ранение и увечья. Все это не позволяло священникам принимать такое животное в качестве жертвы. Пришельцам также запрещалось приносить жертвы. И еще. Любое жертвенное животное должно быть не менее 7 дней от роду. Как мы знаем, число 7 говорит о завершенности. Животное должно было прожить полную неделю. Именно это правило о принесении в жертву животных без порока Израиль грубо нарушал. Люди приносили в жертву Богу нечистых, хромых и больных животных. И Бог заставил пророков осудить такие жертвы. Об этом можно прочесть в стихах 6 по 14 первой главы книги пророка Малахии. А теперь давайте прочитаем 29 и 30 стихи. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее.
не оставляйте от нее до утра. Я Господь». Такая жертва должна быть жертвой по усердию, то есть добровольной. Она должна была символизировать Небесного Отца, который по своей любви к людям принес в жертву Сына, о чем можно прочесть во 2 стихе 12 главы послания к евреям. Жертву эту необходимо было съесть в тот же день, чтобы ни в коем случае не начался процесс гниения. Окончание чтения 22 главы книги Левит вы услышите в следующий раз. До новых встреч!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наш гость в нашей студии – Юрий Кравченко из Феодосии. В своей церкви Юра работает с молодежью, так?
5: Да. Прежде всего, здравствуйте. Мне 31 год уже исполнился.
4: Ты по полной программе представляешься.
5: Да. Родился я в 78 году, 13 января, в Луганской области. Там же я рос, учился, имел друзей, которых, к сожалению, на сегодняшний день осталось не так уж и много. Семья была обычная. Досадно было то, что в те времена никто не говорил о Библии, не имели мы никакого представления о Боге. Просто обычная семья. Отец работал, мать работала, брат в армии, сестра училась, я ходил в садик. И так потихоньку мы дополняли друг друга. Затем стала работать сестра, я начал учиться.
4: Нормальная семья, в общем.
5: Да.
4: Гармонично.
5: Все строили какие-то планы. Кто-то хотел, чтобы кто-то пошел по чьим-то стопам. Я помню, сестра хотела заниматься в музыкальной школе и окончила серебряной медалью, но родители настояли, чтобы она пошла на завод. Я хотел пойти учиться на кондитера. Отец настоял, чтобы я пошел учиться на электрослесаря. Жизнь протекала, было очень много друзей, но во всем то, что происходило, искалось чего-то своего, того, чего казалось, что очень не хватает. И искал это где только возможно. Занимался спортом, затем бросил. Пытался узнать очень много о космосе, и в какое-то время это тоже надоело. Когда-то даже было побуждение, начинал писать стихи, но когда-то тоже в этом разочаровался. Пытался играть в футбол, но тоже меня особо это не заинтересовывало.
4: А что это за поиск? Вот это ощутить себя частью чего-то? Что это за поиск такой? Почти все, вот говоря о детстве, говорят, я искал. Что это за поиск?
5: Скорее всего, хочется реализоваться, хочется быть кем-то понятым, быть востребованным. И этого в повседневной жизни видно не было. Просто система.
4: Школьная, семейная.
5: Школьная, системная, да. Там программа обучения, дома программа послушания, на улице борьба за лидерство.
4: А ты есть кто-то, и это внутри сидит всегда, да?
5: Да, и не всегда можешь открыть то, что есть в тебе, потому что есть мнение тех людей, которые вокруг. И проявить свое «я» – это очень сложно. У меня были такие моменты, когда я не мог поделиться тем, что происходило у меня внутри. Я брал тетрадь и просто писал. Я мог писать те чувства, которые, чувства, мысли, переживания, которые накапливались во мне, а потом я просто это сжигал, потому что я не мог ни с кем этим поделиться. Это был мой внутренний мир. Многие друзья оказывали влияние. Человеку свойственно лидерство, хочется быть первым, хочется на кого-то быть похожим, хочется кому-то подавать пример. И попал я под это влияние. Не хотелось оставаться серым в толпе, хотелось как-то реализовать себя, реализовать то, что таилось внутри. Не открыть просто кому-то, а показать это. Когда я пошел учиться в училище, в которое не хотел, я понял, что могу воспользоваться этим. Преподавателем был близкий друг нашей семьи, и я понял, что смогу это очень легко прогуливать, и это будет безответственно.
4: А знал, что хочешь, прогуливая? Или просто вообще не хотелось идти в это училище?
5: Я просто не хотел ходить в это училище, всего-навсего. Когда я учился в школе, у меня были очень хорошие отметки, но было плохое поведение. Но самое, что интересное, в 8 классе у нас появился новый классный руководитель. У нас был очень дружный класс, 41 человек, все праздники, все дни рождения мы встречали вместе. Если кто-то из одноклассников болел, конечно, всем классом мы не шли, но 5-6 человек и шли и проведывали. Все каникулы мы куда-то ехали, в какую-то поездку, путешествие. И когда меня поставили в этот выбор, который я не хотел, то...
4: Ты решил извлечь из ничтожного драгоценное. Как же ты это сделал в училище?
5: Я стал собирать тех ребят, которые могли быть послушны мне, которыми я мог управлять, чтобы не попасть под влияние кого-то. Очень многие хотели бы дружить со мной или с той компанией, которая была у нас, но мы просто-напросто им отказывали. В школе, я все-таки вернусь к школьным годам, так вот у нас каждый год менялся классный руководитель. И предпоследний в моей практике, она отработала всего-навсего получебного года и отказалась от нашего класса. Но пришел новый классный руководитель, которую мы считали очень жестоким человеком в школе. Но когда она стала заботиться о нас, то в 9 классе мне сказали, чтобы я что в 10-11 меня не возьмут, чтобы я забирал свидетельство об образовании и переходил в училище. Либо мне поставят все двойки и просто-напросто выгонят, хотя тянул на хорошиста. Но я сказал, что нет, я останусь и буду учиться. Этот классный руководитель проявил столько внимания и заботы, и я увидел ее совершенно с другой стороны. Этот человек, она жила не в системе, она жила для кого-то. Но большинство взяло верх, мне занизили все оценки, и только один единственный учитель по трудам, впоследствии он был директором, сейчас он уже умер, поставил мне 5. И на тот момент для него это очень сильно отразилось. Тогда он уже должен был становиться директором школы, но из-за этого поступка он еще 5 был директором по трудам. Вот. Он сказал, что я поставлю ему то, что он заработал. Школу мне пришлось покинуть, пошел в училище. И вот там вот я избрал для себя свое мнение. Я утвердился в нем. И меня абсолютно не интересовало, кто и что хочет от меня. Я делал свою судьбу сам. В 14 лет я уже не ночевал дома, я уже начал самостоятельную жизнь. Пытался заработать. Такое время, когда можно было начинать любой бизнес, для которого не нужно было никаких регистраций, никакого возраста, это было ни к чему и никак не подотчетно. Но то время показало, что можно зарабатывать совершенно по-другому. Хотелось больших доходов, хотелось много денег, хотелось красивой одежды, веселого времяпровождения, куда-то поехать, где-то отдохнуть, где-то погулять. И для этого заработать денег было невозможно. Нужно было воровать, красть, отбирать. И таким образом мы собрали компанию, которая стала заниматься всем вот этим. Вот. Родители не знали, они думали, что я хороший, примерный ихний сын. Мастер покрывал меня, ко мне приходили, говорят, иди в училище вызывают. Я говорю, зачем? Стипендию дают. Пойду, получу стипендию, отдам мастеру и дальше свободно гуляю. Но в одно время я повстречал людей, которые стали примером для меня, и мне захотелось жить так, как живут они. Я не стал быть им послушным, я стал развиваться независимо, просто смотря на их опыт. Это были люди старше меня. В тот момент, когда я с ними познакомился, я читал одну книгу.
4: Что это был за авторитет? Чем они занимались?
5: Это была одна из преступных группировок в городе, но та, которая уже ушла из лидеров, будем говорить так. Это уже были люди возраста, им уже было по 50 лет, и... Большинство тогда особо прогрессивные были молодые ребята по 30 лет, которые старше меня были на тот момент как минимум на 15-20 лет. Вот. Но почему-то я познакомился с этими людьми, которые были уже в большом возрасте, которые, прожив длительную жизнь, могли дать, как бы будем говорить, оценивающий указатель. Потому что у всех было отсижено по нескольку сроков. И вот самое, что интересное, все из них говорили, что это все не стоит. Не стоит Рваться с этими легкими деньгами и за минуты какой-то радости или счастья, чтобы потом проводить 10 лет в тюрьме. Но я думал, что уже умнее, что имея ихний опыт, зная ихние ошибки, можно создать то, чтобы не попасть в тюрьму.
4: Какое-то... Не впечатлило, да, с первого раза?
5: Да, какое-то время все покрывалось, все было гладко, и даже, я думаю, может быть, все и остановилось. Я познакомился с человеком, который абсолютно был разочарован в своей жизни. Он достиг очень многого, он был большим авторитетом в городе, и сегодня вечером мы с ним разговаривали, и когда он поехал домой, его расстреляли возле подъезда. Хотя никакой опасности ни для кого он не представлял, он ничего не хотел. Но просто из-за того, что кто-то неправильно мог думать о нем. И вот тогда я остановился. Я познакомился с одной девушкой, мы с ней встречались, и уже прошло несколько лет, мои друзья стали уходить в армию. Мне тогда было еще 17 лет, 16. Многие ребята ушли в армию, я остался один, я восстановился в училище, стал ходить на производство, на практику, и меня удовлетворяла та жизнь, в которой я был. Но в один день произошла встреча с прошлым. Пришел друг из армии в отпуск, мы, естественно, решили это отметить. Затем, когда я его провожал, мы зашли в одно из кафе. Вот там вот мы встретили опять-таки прошлых друзей, которые также занимались преступной жизнью. И та встреча, она напомнила нам о том, кем мы были. И то, что происходит сейчас, мы можем стать на ступеньку выше того, что происходит.
4: Ну, захлестнуло, в общем.
5: Да, мы сидели с ними за одним столиком, выпивали, разговаривали. Эти ребята были старше нас, один на 10 лет, другой на 20. Мы вышли на улицу, на свежий воздух, это было 19 января, крещение было. И когда мы зашли, то мы увидели, что эти ребята, они посчитали себя намного круче, чем мы, как нам показалось на тот момент. Они съели все, что покупали мы, выпили нашу водку, подтянули себе каких-то девчат, посадили на те места, где мы сидели, и стали смеяться с нас.
4: Одну минуточку вот на этой теме. Встреча с друзьями. Мы совсем ненадолго прервем наш разговор. И после того, как наши слушатели смогут услышать песню, мы снова вернемся к нему.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наш гость Юра Кравченко из Феодосийской церкви. Встреча со старыми друзьями, да, и все новые планы, и изменения какие-то, это все в раз рухнуло.
1: И вот тогда мы решили отстоять, как нам показалось на тот момент, униженное наше достоинство.
0: С друзьями.
1: Да. Вышли, побили одного, затем побили второго. На следующий день, когда мне позвонили друзья и говорят, что нам нужно встретиться, потому что мы там побили кое-кого. Ну, я говорю, хорошо, встретимся. Пришел. На самом деле сказали, что один из этих парней умер, и уже нас разыскивает милиция, и нужно убегать. Я и шел домой и абсолютно не представлял, что делать. Убегать. Я понимал, что бегать всю жизнь нет никакого смысла. Когда-то все равно поймают. Идти сдаваться не
0: хотелось. Кто такое придумает, да, сам?
1: Не хотелось, потому что не считал себя виноватым. Я считал, что поступок был правильным. Я пришел домой, и буквально через минут 15 приехала милиция, арестовали. И когда я попал первый раз в тюрьму, то сначала это были очень глубокие размышления. Зачем, почему? И я считал себя случайным в этой ситуации. Но когда стали заходить в камеру другие, то я увидел всех тех, с которыми общался ранее. И та обстановка, которая была вокруг, те люди, которые были вокруг, они вернули меня в ту жизнь, которая была прежде. Тогда я получил небольшой срок, всего-навсего 3 года. Через год у меня была возможность освободиться условно-досрочно, но гордость не дала этого сделать. Произошел конфликт с начальником отряда, я побил его, и поэтому мне пришлось сидеть до конца срока. На тот момент у меня умер отец. Это тоже сыграло немаловажную роль, потому что на свободе осталась мать. Отца я потерял. И, как мне казалось, на тот момент моей матери осталось тоже не очень долго. И я старался уже строить свою жизнь, невзирая ни на какие ценности, которые оставались позади. Я сжигал мосты, которые были позади. Я узнал, что та девушка, с которой я встречался, бросила меня, что сестра так же само отказалась от меня, что те друзья, которые казались друзьями, на самом деле воспользовались той обстановкой, что меня не было сейчас рядом с ними. И все хотелось начинать заново и с особой жестокостью, уже невзирая ни на какие цели, которые могли быть благом для других людей. В тюрьме я познакомился с одним человеком, звали его Саша. И он предложил мне уколоться наркотиком. И спросил, сколько, когда уже приготовили. Я говорю, да я не знаю, ни разу не кололся. И он говорит, как? Я говорю, да. Он, ну тогда подожди минутку. Мы с ним отошли в сторону, присели, и он начал мне рассказывать, как он начал колоться. Беседа была около часа. Это был...
0: Зачем такое вступление? То есть он тебя не заставлял колоться?
1: Он мне просто рассказывал, да. Сначала он мне предложил, а потом просто он начал рассказывать о том, как начал колоться он. Как он перенервничал, и один из друзей его, который работал на скорой помощи, вколол ему успокоительное. Затем, когда в другой раз он перенервничал, он уже сам поехал к своему другу. Таким образом, он подсел на наркотик. Но самое удивительное, что в тот день, когда мы поговорили с ним, он тоже перестал колоться. И так сложилось...
0: То есть ты не укололся?
1: Я не укололся, и он перестал колоться тоже. 98-й год, и мы с ним встретились летом 2008 года. Ему тогда дали 15 лет, но он отсидел всего 10. Вот, и он так же само не кололся. Он после того, когда рассказал мне, он сам себе переосмыслил то, что приносит наркотик.
0: Он как выплеснул, как какого-то рода покаяние. Он исповедал тебе все это, и ему стало легче.
1: В нем произошло осознание. Но на самом деле изменился мой взгляд к наркотику, но не изменился мой взгляд к образу жизни. Как бы ни старались тюрьмой изменить человека, но этого невозможно. Тюрьма, она не меняет, не исправляет, она ожесточает. Круг общения, то, что вокруг вынуждает, провоцирует просто на...
0: Злиться, отстаивать свое.
1: Обозлиться, да, отстаивать свое.
0: Во всяком случае, не согласиться, да, с тем,
1: да,
0: что предлагают.
1: Очень было тяжело потому что администрация, сказать, что воспитывала, нет. Она прессовала, она ходила озлобленной. 90-е годы – это очень тяжело. Когда заходят милиционеры, у него нет шнурков, проволока, завязаны ботинки, и видят заключенных в кожаных куртках и норковых шапках, которые едят тушенку, а он, уходя домой, собирает пайковый хлеб, то они всячески пытались прессовать. Естественно, нам приходилось отстаивать свое и даже более того, их подминать под себя, потому что на тот момент только так это и можно было делать. И когда я освободился первый раз из колонии, то приобретя новых друзей, приобретя, будем говорить, опыт преступной жизни, какой-то авторитет, какое-то уважение, почтение, недолго музыка играла. 5,5 месяцев, и я снова был в тюрьме. Когда я освобождался, я не строил иллюзий, что поменяю круг друзей, начну чем-то заниматься. У меня была четко сформулированная моя цель – пробыть на свободе как можно дольше. Я не знал, за что я сяду, и не знал, насколько.
0: То есть у тебя не было конкретной проблемы, например, легкие деньги? У тебя было совершенно все разнообразное? Или у тебя была такая цель своя, вот легкие деньги, во что бы то ни стало?
1: Мне больше хотелось организовать систему и стоять в тени. Мне не хотелось быть лидером, который был бы у всех на виду, на которого показывали пальцы. Мне не хотелось знаменитости. Мне хотелось выдвинуть кого-то, самому остаться в тени, но управлять системой. Хотелось власти, но не популярности. Через 5,5 месяцев вновь я оказался в тюрьме. Когда я зашел в камеру, вес у меня был 82 килограмма. Через неделю я не узнал себя на собственной фотографии, и мой вес упал до 46 килограмм. Когда я все осмысливал, что происходит, то мне казалось, что счастьем будет, если я получу минимум 12 лет. 2 года катали по тюрьмам, пытались инкриминировать всякие разные деяния, но впоследствии, на удивление самому себе, я получил всего-навсего 7 лет. Большинство из тех людей, которые были со мной по одному делу, получили 15-12 лет. Но то, что происходило у меня, я думаю, стало влиять на мое изменение. Тогда я стал повторно писать стихи. Я стал осмысливать то, что происходит. И мне вот именно в этот раз захотелось изменений. Тогда я понял, что такое мать. Когда она принесла мне первую передачу, я отказался. Я больше 2 месяцев не принимал от нее никаких передач. Она там договаривалась с милицией, чтобы сделали свидание. Я специально не выходил. Я считал себя недостойным. Когда на суде спрашивали о моей виновности, я на удивление самому себе сказал: «Да, я виноват». Когда нужно было действовать в противление власти, я соглашался и отстаивал позицию человека. Я не преследовал позицию какой-то идеологии, но обычные человеческие качества. Так сложилось, что вот эта вот честность и открытость, она снова меня восстановила в преступном мире. И были такие обстоятельства, когда даже пришлось пришлось быть организатором мини-бунта, когда администрация пыталась выгнать туберкулезно больных в промзону и заставить там работать, а по закону это не положено. Пришлось поднять этих людей и объяснить, что так нельзя. Но тогда я разочаровался как раз именно во всем. Потому что все, кто меня подначивали на это все, говорили: «Давай, давай». До изолятора доехал почему-то я один. Все остальные молча пошли на работу. И когда я вышел, я, глядя на своих друзей, уже не смог их называть друзьями. Когда мне говорили: «Мы что, не в одной лодке?» Я говорю: «В лодке, может, мы в одной, но гребем мы, походу, в разные стороны». Когда я увидел те поступки, которые скрывались за вот этой иллюзией, которую мы создали сами себе, я написал один из стихов. Очень интересный стих.
0: Ты нам его прочитаешь сейчас после песни, но ты мне скажи, ты начал себя ощущать виновным или все это время ты себя ощущал случайно в тюрьме?
1: В этот раз я уже понял, что я виновен, и более того, даже когда я освободился, я пришел в тот суд, где меня судили, нашел судью, которую меня судила, и мы с ней сидели, разговаривали более 2 часов. Я говорил о том, что благодарен им за то, что тогда они правильно рассмотрели дело, и сейчас я уже совершенно другой, потому что
0: на этой ноте мы снова ненадолго прервемся, и для наших слушателей снова прозвучит песня.

0: В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Наш гость сегодня Юра Кравченко из Феодосии. То есть внутри тебя, без какого-то воздействия снаружи, что-то стало происходить?
1: Да, я увидел обман.
0: Не только в других ты его увидел?
1: И увидел его в себе. Я увидел безвыходность и неправильность своего мировоззрения. И один из стихов – это то, что толкнуло кардинально.

0: за любой кипиш, кроме голодовки. Но сейчас я их увидел совершенно другими. Это были кроткие, смиренные люди, и мне захотелось вот этого спокойствия, которое было у них. Я увидел, что узнал, что они стали ходить в молитвенную комнату. До этого я абсолютно не замечал их. Они вылетели как-то незаметно из нашего круга общения. И я понял, что то, что у них сейчас, это они черпают в Библии. Я взял Новый Завет, стал его читать. Впоследствии я узнал, что эти ребята, когда увидели, стали молиться за меня. Затем они подошли ко мне, предложили общение. И 2 месяца мы с ними общались. В один из дней я порвал отношения со всеми друзьями, я замкнулся в себе и не разговаривал 2 недели, наверное, ни с кем. Сначала я попал первый раз в молитвенную комнату, где собирались эти ребята. И когда они стали на колени, когда я услышал их молитвы, я сам был повержен рядом к ним. И тогда я понял, что только Бог может изменить меня. Тогда я просил и умолял Его об этом. Через 3 дня я пошел на свидание, зашла мать, держа открытку в руках, и она говорит: «Юра, у меня теперь новый день рождения». В этот же день, но за 100 километров от колонии, она также примирилась с Богом.
1: А ты знал, что ты делаешь? У тебя что, прямо сразу в ум пришло, что это справедливо, что есть некий Бог? Или что это было?
0: До этого я 2 месяца общался с этими верующими ребятами, и они мне приносили очень много литературы.
1: То есть это все не внезапно?
0: У меня была звонковая статья, в 2001 году изменили кодекс Украины, появилась возможность условно-досрочного освобождения. Я пошел до начальника режимной части, он рассмеялся, говорит: «Юр, ну сколько ты наделал нарушений, их нельзя исправить, даже если ты 2 срока отсидишь и каждый месяц будешь получать поощрение». Я говорю: «Ну дело в том, что вы знаете меня, и прошло уже 1,5 года после моих изменений». И он говорит: «Да, ну давай посмотрим». Смотреть и ждать пришлось недолго, через 2 месяца я уже был на свободе. Первым делом я пошел поблагодарить Бога. Приехав в свой город, я обошел самыми укромными улицами все злачные места, пришел в молитвенный дом и молился, и благодарил Бога. Там был брат Александр, мы с ним познакомились, поговорили, он мне срезал букет роз, я пошел, подарил их своей матери. И затем уже я пришел в церковь на вечернее служение, познакомился с пастором, познакомился с молодежью. И ту любовь, которую мне дала церковь, то внимание, которое проявили члены церкви, я говорю, это были не люди, это был Бог. Потому что столько внимания оказать, доверия и любви может только Бог. Я поступил учиться в христианский институт. Я очень переживал за тех ребят, которые сидят в колонии. Я ездил к ним. Я год посещал одновременно 2 колонии – Тубзону и Строгий режим. Затем я стал заниматься помощью в организации репцентров. И на сегодняшний день я несу служение в Феодосии, занимаясь профилактикой наркомании, алкоголизма, курения, алкоголя.
1: Что такое на практике профилактикой заниматься?
0: Мы показываем ребятам те негативные последствия, которые возникают, если человек начинает употреблять. Один из ребят сказал: от наркотика можно отказаться только один раз, тогда, когда его предлагают впервые. Бог дал мне прекрасную жену. Это как раз и есть то, что поддерживает меня всегда, потому что без нее было бы очень тяжело.
1: Вы с ней вместе в служении или она в тылу, в обозе тебя поддерживает?
0: Она как раз и есть тот тыл, который его не видно, а поддерживает меня дома. У нас сейчас родился сынок, ему 1 год и 1 месяц. Назвали мы его Тимофей, у него уже режется 6-й зубик, и уже он может говорить «па». Вот, и благодаря ее поддержке, ее пониманию, я могу посвящаться этому служению и днем быть в школе, вечером на улице с молодежью. Мы провели очень много молодежных концертов. Мы устраиваем вечера, где молодежь может прийти и открыто поговорить между собой и с теми людьми, которые все-таки поддерживают здоровый образ жизни.
1: Сколько тебе сегодня лет?
0: 31 год.
1: Ты среди молодежи уже старше как-то или молодежь разная у вас?
0: Получается, что из молодежи я старше, но во мне остался тот возраст, когда я попал первый раз в тюрьму. Внутри мне так и осталось 17 лет.

0: я очень часто разговариваю с ними, а потом повернусь, вижу себя в зеркало и думаю, вау, ну как они могут со мной вот так вот общаться?
1: Тебе уже не безразличны те люди, которым или грозит тюрьма, или которые уже в тюрьме? Какое у тебя к ним сейчас отношение?
0: Я стараюсь поддерживать связь с теми ребятами, которые сидели вместе со мной в тюрьме, те, которые занимаются тюремным служением, но пришел к мнению, что реализовать себя в профилактике, я думаю, предотвратить легче, чем лечить. Из 100% наркоманов только двое получают освобождение. В прошлом году, когда мы проводили фестиваль молодежный на гребне волны в Феодосии, то мне позвонила сестра, и у нее повесился племянник. Повесился из-за того, что употреблял наркотики и не нашел понимания в этой жизни. Поэтому я хочу, чтобы те люди, которые сейчас стоят перед выбором, сделали правильное решение, чтобы они набрали силы и не показали свое лидерство, а быть первым. Первому попробовать наркотик, первому совершить какое-то преступление, а чтобы они набрали силы и сказали слово «нет». Нет всему тому, что влечет негативные последствия. И чтобы это все сделать, нужно пользоваться инструкцией, которая дана в нашу жизнь Богом. Эта инструкция очень проста, она есть в каждом доме, но почему-то она стоит на полках. Инструкция эта называется Библия. В ней мы можем найти выход из всех ситуаций и взять правильный ориентир в нашей жизни, который принесет радость нам самим, пользу другим.
1: Юра, большое спасибо, и я думаю, что если твой путь на этом поприще, в этом служении продолжится, ты, может быть, еще раз будешь гостем нашей программы и уже больше расскажешь о том, что ты делаешь с этими людьми и какие плоды твоего труда.
0: С большим удовольствием я приеду к вам, и если будет такая возможность, я приглашаю также всех, кто будет в Феодосии, вы можете найти меня в церкви «Благая весть». Каждый год мы проводим молодежный фестиваль, называется он «На гребне волны». Также в процессе года очень много разных общественных концертов, на которые с удовольствием приглашаем всех, кто может быть.
1: Большое спасибо. А мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодняшний в студии был Юрий Кравченко из Феодосии. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 46. Пал вил, низвергся него, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Яковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, весят серебро на весах и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему, повергаются пред ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою.
3: Глава 47.
2: Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святый Израилев, сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжелое иго твое. И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем и не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце твоем «Я», и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей, но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжет их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя.
3: Глава 48.
2: Слушайте это, дом Якова, называющиеся именем Израиля, и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, истукан мой и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот, я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Яков и Израиль, призванный мною. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнил волю его над Вавилоном и явил мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, Слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы и не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.
3: Глава 49.
2: Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, и от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал: «Напрасно я трудился, ни на что, и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтоб обратить к нему Якова, чтоб Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам: «Выходите», и тем, которые во тьме, «Покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот, одни придут издалека, и вот, одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглотившие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот, я осталась одинокою. Где же они были?» Так говорит Господь Бог. «Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильными будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственною плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев.
3: Глава 50.
2: Так говорит Господь: «Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот, вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротко стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот, прещением моим я иссушаю море и превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот, Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот, все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушает глаза раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете.
3: Глава 51.
2: Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, сказать Сиону: ты мой народ. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалел о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих.
3: Глава 52.
2: Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона, ибо так говорит Господь: За ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: «Вот я, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: „Воцарился Бог твой“. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого. Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни, ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.
3: Глава 53.
2: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и, как агнец пред стригущими его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем.
3: Глава 54.
2: Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь.
3: Глава 55.
2: Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дам его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо Он прославит тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдите с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы

сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дал я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранным у него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могут лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше». Глава 57. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот? Высовываете язык? Не дети ли вы преступления? Семя лжи, разжигаемое похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, закалывающие детей при ручьях, между расселинами скал, в гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, и высматриваешь место. Ты ходила прежде к царю с благовонною мастью и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней, от долгого пути твоего утомлялась, но не говорила: «Надежда потеряна». Все же находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющиеся на меня наследуют землю и будут владеть святою горою моею. И сказал: «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего, ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый, имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал».

воевал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово «Мир». «Мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». А нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 47 по 51 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
0: Осознав, что Иисус знает его сердце и видел его еще до встречи с ним, Нафанаила охватило благоговение. По Ветхому Завету он считался истинным верующим, ведь он пришел к Иоанну Крестителю, исповедовал свои грехи, покаялся в них и всем сердцем искал Царства Божьего и правды его. Разумеется, Нафанаил не был праведным сам по себе. Он терзался и мучился, как от своих собственных грехов, так и от грехов своего народа. Он всем сердцем взывал к Богу: «Да грядет Христос и да спасет нас!» Иисус услышал эту молитву и увидел его, молящегося и стоящего на коленях в тени деревьев. Такая сила, способная обнаружить скрытые факты в жизни человека, является божественным откровением. Иисус слышал молитвы Нафанаила и видел, как он преклоняет колени и молит Бога под смоковницей. И теперь Иисус объявил ему, что он видел и слышал его. Правда, мы точно не знаем, что именно случилось под смоковницей, но Нафанаил вмиг все понял. Иисус слышал его тайные молитвы, а такая способность проникать в тайное не присущна простому человеку, но свойственна одному Богу. Иисус не отверг сокрушенного в покаянии Нафанаила. Он оправдал его и назвал образцовым верующим, потому что Нафанаил был утвержден в Торе и ожидал пришествия Христа. Слова Иисуса раз и навсегда положили конец всем сомнениям Нафанаила. Он почтительно преклонился перед Иисусом, обращаясь к нему пророческими словами из Писания, которые относились к грядущему Христу: «Сын Божий и Царь Израилев». В то время было смертельно опасно называть кого-то этими именами, потому что совет ученых иудеев отрицал возможность существования Божьего Сына и клеймил богохульником и совратителем народа всякого человека, исповедовавшего, что Бог Отец, а Христос Сын. Назвать же кого-то царем Израиля значило подвергнуться преследованиям Ирода и великодержавной римской власти. Итак, исповедание Нафанаила свидетельствовало о том, что по Ветхому Завету он спасенный верующий. Он не увлекался догматическими учениями, а постиг глубину пророческих обетований и твердо держался их. Кроме того, он боялся Бога больше, чем людей, и почитал его в истине как отца, несмотря ни на что, даже если это грозило бы ему смертью. Ни один из учеников, последовавших за Иисусом прежде Нафанаила, не назвал его такими словами. Поразительно, что Христос не стал отрицать слов Нафанаила, а наоборот открыл ему еще большую истину и явил ему отверстые небеса. Иисус был ежеминутно окружен незримыми ангелами, которые восходили от Него на небо, чтобы возвещать Отцу Христовы чудеса, а после возвращались к Сыну с обильными благословениями. Таким образом, сон Иакова исполнился в новом свете. «Ибо во Христе обитала полнота благословений», как писал апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Со дня пришествия Христа и Его крещения небеса неизменно отверсты. А до того они были заграждены по причине Божьего гнева, и ангелы с огненными мечами стояли и охраняли их на входе. Ныне во Христе дверь к Богу открыта настежь. Здесь Иоанн Богослов впервые упоминает слова Иисуса: «Истина, истина говорю вам». Ибо истина эпохи благодати была настолько величественной и неземной, что человеческий разум не в силах был познать ее. Каждый раз, когда мы встречаем в Евангелии от Иоанна эти слова «Истина, истина, говорю вам», мы должны остановиться и поразмыслить над тем, что Иисус хочет нам сказать. Ибо вслед за этими словами Он учит нас великим откровениям, на которых зыждется наша новая вера. Итак, Иисус провозгласил отверстые небеса и несколько изменил свидетельство Нафанаила, чтобы уберечь от преследования его самого и всю новообразованную церковь. Он не ответил прямо «Да, я обещанный царь и сын Божий», а назвал себя сыном человеческим. И хотя Иисус обычно называл себя этим именем, он вечно был и будет Сыном Божьим, а его воплощение временно. Иисус уподобился всем остальным людям. Это величайшее чудо. Божий Сын стал человеком, чтобы умереть за нас, как Агнец Божий. Слова «Сын человеческий» также указывают на таинственную личность в книге Даниила, кому Бог передал весь суд. В какой-то миг Нафанаил осознал, что Иисус не только Царь и Божий Сын, но также Владыка и Судья всех миров. Сам Вечный Бог предстал перед ним в человеческом облике. Так за считанные минуты Иисус привел скептически настроенного человека на самые вершины веры в Бога. А верить было вовсе нелегко, ведь Иисус был молодым человеком лет 30. К тому же из провинции. Но ученики верою видели в нем сокрытую славу. Они почувствовали, что небеса над ними отверсты. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Сын Божий и Владыка миров. Мы заслужили Твой гнев, но просим Тебя простить нас и наших друзей по Твоей благодати и милости. Излей благословение на всех ищущих Бога, чтобы они узрели Тебя, познали Тебя, возлюбили и уверовали в Тебя, и чтобы они никогда не ожесточались, но всегда возрастали в познании и надежде. Вопрос 23. Как связаны между собой имена Сын Божий и Сын Человеческий? Четыре. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: Иисус поднялся со своими учениками из Иорданской долины, где они покаялись и крестились у Иоанна Крестителя, на горные высоты Галилеи, где их ожидало веселье брачного пира в присутствии Господа. Для этого им пришлось преодолеть немалый путь, около 100 километров, что символизирует переход от Ветхого Завета к Новому. Ведь верующие во Христа больше не стенают под тяжким бременем закона, а живут в мире и радости, потому что их взошедшее солнце, Иисус, является их праведностью. В отличие от Иоанна Крестителя, Иисус не был отшельником, и удивительно, что Он повел этих учеников, привыкших к постоянному призыву к покаянию, на мирское веселье. Иисус не запрещал своим последователям пить вино. Он учил, что человека оскверняет не то, что входит в него, а нечистые мысли, которые исходят из его сердца. Они-то и свидетельствуют о его врожденной греховности. Иисус не возражал против отшельничества и умеренности в еде и питье, но он утверждал, что все это не имеет смысла, потому что человек греховен изнутри, и помочь ему может только новое рождение. Библии не угодны пьянство и алкоголизм. Итак, Иисус пошел на брак не один, а с учениками. Причем Нафанаил сам был из Каны Галилейской. Да и мать Иисуса была вовсе не чужой в семье жениха, а может быть даже и родственницей. Об Иосифе ждали вообще ничего не говорится, из чего можно сделать вывод, что его к тому времени, возможно, уже не было в живых. Мария овдовела, и ответственность за семьёю легла на Иисуса, как старшего. Именно поэтому Мария обратилась к нему с просьбой помочь родственникам, у которых на свадьбе оказалось недостаточно вина. Но Иисус был уже не тот, что раньше. До крещения он был обыкновенным человеком, ответственным за семью. Теперь же, после возвращения с реки Иордан, Иисус по ведению Духа Святого отошел от своих мирских обязанностей и всецело посвятил себя на служение Богу,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует вновь коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: жителю Дортмунда Ивану Гернер 16 сентября исполнилось 55 лет. И в связи с этой примечательной датой для него сегодня в нашей программе прозвучат стихотворения Светланы Шатохиной, а затем 47 и 48 стихи из 6 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Поздравляем с днем рождения». У тебя день рождения осенью, а осенью особенное небо, яснее синь, насыщеннее цвета, и даже убежденный старый скептик, как в детстве, может верить в чудеса. А осенью особая природа, палитра красок будоражит ум, деревья будто сказочные своды, звенящих капель приглушают шум. Весь воздух чище, видимость прозрачней, и душу лучше чувствуешь в груди. В безмолвии решается задача, зачем Господь дает земные дни. Они даны нам Богом не впустую, мы стали на земле Его детьми, чтоб выбрали стезю Христа святую, любовь и свет Иисуса в мир несли.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есмь хлеб жизни.

0: Сегодня, 18 сентября, Рудольфу Гузе из города Лага исполнилось 60 лет. Братья и сестры из братских общин Детмольда поздравляют Руди с юбилеем. И для него сейчас прозвучит стихотворение под названием «Мне многое понять не суждено». «Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть. Но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь, что с Ним всегда на жизненном пути, куда бы ни вела моя тропа, и если нету сил вперед идти, дорогой злой душа истощена, меня Он нежно на руки берет, объемлет сам, любя, со всех сторон, к небесной цели бережно несет, Христос не нанесет душе урон. Он взял мои болезни и грехи, и дух мой сокрушенный исцелил, наносит сам судьбы моей штрихи, своею кровью Он меня купил. И я не свой, Христу принадлежу, Он насыщает душу, дух и плоть. Лишь в нем плоды добра я приношу, цвету, как древо при потоках вод. Он пастырь, не нуждаюсь я ни в чем, покоит Бог на пажитях своих. Нарек меня Господь своим детем, заботится о днях моих земных. Одежды мне спасения даровал, ведет меня в небесный вечный дом. По имени меня Отец назвал, укрыл от бед он под святым крылом. Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть, но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.
0: Это был 21 стих из послания Иуды. Песня на слова жительницы Детмольда Кати Панчак под названием «Новый день» сегодня тоже звучит для Рудольфа Гузе по поводу его юбилейного дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Жителю Детмольда, брату Ивану Ремпель, 20 сентября исполняется 57 лет. И для него прозвучат сначала коротенькое стихотворение, а потом 14 и 15 стихи из 10 главы Евангелия Иоанна. И песня, которая называется «Спасибо, Господь, спасибо, что живу». Ты меня подними над проблемами выше, чтобы мог осознать совершенство дороги, чтоб увидел я сочность рассвета за крышей, яркость красок зари в вышине на востоке, чтобы смог любоваться палитрой природы и увидеть, что тени имеют границы, и понять, от тебя жизни все эпизоды дополняют судьбы моей строчки, страницы. Только ты, мой Господь, знаешь все совершенно, управляешь ты всем и во все сам вникаешь, посылаешь стабильность, даешь перемены, всеми днями моими любя управляешь. Подними сам меня над проблемами выше, безмятежно мне быть в твоих нежных ладонях. Звуки мира тогда с каждым днем только тише, и я вижу, что нет в моей жизни урона.
1: Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец».

0: 21 сентября – день рождения у брата из города Лемга Артура Шульц. Ему будет от роду 56 лет, и для него в этой программе прозвучат стихотворения, 24 и 25 стихи из 8 главы послания к римлянам и песня. Она называется коротко «Призвание». «Я просто поверю тебе, что так надо». Что знаешь ты лучше и видишь ты шире. Сам знаешь все камни, где спрятал награды, и знаешь концы всех путей в этом мире. Ты знаешь, Господь, что еще не случилось, что скрыто от глаз в переулках событий, где ложь и история объединились, изгибы судьбы от тебя не сокрыты. Ведь ты безначальный, объемлющий, сущий, ты знаешь все звезды, глубины морские. Ты видишь, где горы становятся круче. Во власти твоей все стихии земные. И все абсолютно под вечным контролем. За днями царей также ты наблюдаешь. Сердцам всех живущих ты биться позволил. И ты, вечный Бог, всем дышать позволяешь». Ты знаешь, как лучше, ты знаешь, как надо. Сбывается слово твое суверенный. И даже средь бурь и туманов ты рядом. Спасаешь всех детей ты своих от гиены.
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения.

0: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
1: Псалом 18, стих 2. Я вижу, что наш мир устроен так, что каждый день природа славит Бога. Рассветный луч, когда пронзает мрак, и ход по небу солнца золотого. И пенье птиц, и широта полей, и желтый лист, сорвавшись с тонкой ветки, во враге притаившийся ручей, и сочные осенние ранетки. Все прославляет Господа Творца и существует по Его законам, и бег планет, года и месяца, молекулы и атомы ионы. Вещает твердь, вещает небосвод о красоте величии Господнем. По милости Его земля живет, и только с Ним мы от греха свободны.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она опять подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении этой программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Багги Доу не мог объяснить, почему, но он знал, что может довериться этому человеку. Он верил ему. Работа, которую Дон должен был делать следующие 6 недель, могла устрашить и сильного человека. Его, изможденного голодом и тюрьмой, заставили трудиться над переводом пространных документов, которые поступили от британского командующего сэра Арчибалда Камбелла. Все незначительные детали каждой фразы нужно было объяснить капризному королю, который не столько не мог, сколько не хотел понять условия подписания мира. Багги Доу не хотел уступать никаких своих прав взамен на безопасность. Его изворотливые ответы необходимо было передать четко и ясно английскими предложениями. Разумеется, англичане отказались идти на дальнейшие уступки, так что процесс приостановился, и все нужно было начинать сначала. Наконец, после 6 недель переговоров, договор компромиссов был составлен. В эти напряженные дни Анна ухаживала за Доном вместе с доктором Прайсом, которого тоже освободили из тюрьмы. Они жили в хижине на берегу реки Иравади, на полпути между городом и лагерем, где разместилось командование английской армии. Устав от постоянных уловок Багги Доу, сэр Арчибалд Камбелл исчерпал свое терпение. Он объявил, что прекращает переговоры. «Это мои последние условия», – объявил он в феврале 1826 года. «Принимайте их завтра к обеду, или мы движемся на Аву, и я не отвечаю за последствия и даже не гарантирую безопасности самому королю Багги Доу». Джадсон поспешил во дворец. Он увидел, что господин Белых Слонов не был расположен слушать условия. «Я не подпишу документ», – запротестовал он. Тщетно убеждал его Дон в том, что если он откажется подписать, то ввергнет себя и свой народ в беду. «Они просят слишком много. Почему я должен платить им?» Тот факт, что уже 6 недель не было сражения, для него был знаком слабости британцев. Он поднял руку. Аудиенция закончилась. Золотые уста отговорили. Камбелл определил время для подписания договора до полудня следующего дня. Дело было срочным, если хотели предотвратить полное разрушение города. Что мог сделать Джадсон? Багги Доу пренебрегал его советом. Дон провел бессонную ночь. На рассвете он уже был во дворце, но господин жизни и смерти еще спал и ни о чем не беспокоился. «Тебе лучше пойти к англичанам и поговорить об отсрочке», – предложила Анна. Из английского лагеря

0: Уверен, о король больших сомнений, что они уйдут, если вы сделаете то, чего они просят в документе».
1: «Сколько денег они хотят?»
0: 10 миллионов рупий и 2 провинции. Принесли договор и прочитали королю еще раз.
1: «Заплатите им все до последней монеты!» – приказал он. «Я поверю слову человека Иисуса Христа!»
0: Это был восхитительный комплимент человеку, которого раньше король и его чиновники так бесстыдно оскорбляли и обращались, как с предателем. Принесли перо, и король поставил подпись на пергаменте, приготовленном Джадсоном.
1: «Немедленно отправляйтесь в английский лагерь», – приказал Дон, «и смотрите, передайте бумагу лично сэру Арчибалду Камбеллу».
0: 2 человека бросились выполнять задание.
1: «Возьмите самых быстрых лошадей!» – распорядился Джадсон. «Господи, помоги им прибыть вовремя!»
0: Дон повернулся к трону. Там, сжавшись в комок, точно в воду опущенный, сидел Багги Доу. Все его гордое бахвальство и спесь слетели, а по щекам катились слезы. Джадсон тихо вышел из тронного зала. Договор Яндабу, как и ожидалось, был заключен 24 февраля 1826 года. На следующий день Джадсон еще раз появился во дворце. Король пришел в себя и принял обычный вид. Первый взнос денег был выплачен, и Ава была спасена от мародерства армии.
1: «Я хочу поблагодарить вас, белый учитель», – сказал Багги Доу. «Вы можете просить любую награду. Вы получите любой титул. Вы будете великим при дворе, ведь вы спасли нас от врагов».
0: Эти слова звучали как-то странно из уст короля, который совсем недавно бросил Джадсона в тюрьму как шпиона.
1: «Я глубоко тронут», – признался Дон, – «добротой вашего величества. Я не прошу никакой награды. Но позвольте мне учить ваших людей. Я не могу остаться в Аве. Моя работа в Рангуне, и я должен вернуться, если на то будет ваше высочайшее соизволение».
0: Король нахмурился. Он не понимал человека, который не ищет себе славы и богатства.
1: «Я прошу вас, не покидайте нашу землю, о человек, стоящий доверия!»
0: Джадсон низко поклонился. Теперь ему предоставлена свобода, чего он так желал. Он сможет работать и проповедовать. Как же дорого обошлась ему победа.
1: «Я действительно останусь в Бирме, пока Господь даст мне силы работать для него здесь», – сказал он. «Это хорошо!»
0: Рука золотого владыки поднялась. Аудиенция закончилась. Джадсон покинул дворец. Но он слишком хорошо знал, как непостоянен в своих капризах эгоистичный и раздражительный король, и постарается извлечь максимальную пользу из предоставленной ему возможности. Глава 10. В поисках подушки. Прежде чем отправиться на юг, в Рангун, Джадсон должен был сделать одно дело. Необходимо было найти подушку, где спрятаны его драгоценные рукописи переводов, Евангелие от Иоанна, послание к Ефесянам и книги Деяний. Когда его увели со двора пыток, подушку у него отобрали. В последний раз он видел ее на грязном полу тюремной камеры, куда тюремщик бросил ее. Анна же была занята только поисками мужа. Она думала только о нем и о том, как его спасти, когда преследовала его охранников Вунг Пенла. Много раз Дон просил ее пойти и поискать его сокровище. Слишком большое внимание к простой и ничего не стоящей подушке могло вызвать подозрение. Анна действительно вернулась в Аву, но не нашла и следов подушки. Она попыталась скрыть неудачу от Дона, зная, какое большое значение он придавал ее ценному содержимому.
1: «Если они убьют меня, — говорил он, — однажды кто-то напечатает эту книгу, и Слово Божье смогут читать. Годы моего тяжелого труда

0: они пропадут даром. Но подушку не находили. Надзиратель городской тюрьмы заявил, что и в глаза не видел ничего подобного.
1: «Много узников перебывало в этой дыре с тех пор, как белый учитель был здесь», — сказал он.
0: «Это не важно», — схитрила Анна. «Я только хотела иметь ее как память».
1: «Хорошенькой даме, как вы, не нужны воспоминания о тюрьме и подобных вещах. Забудьте о прошлом».
0: Разве он мог понять, что Анна никогда не сможет забыть все ужасы, которые ей довелось увидеть? Конечно, и никогда не забыть мужество Адонирама. После освобождения Дона из тюрьмы несколько недель миссионеры были заняты срочной и напряженной работой, и было не до подушки. Теперь, когда договор был подписан, Дон решил, что не покинет Аву, пока не найдет ее. В доме миссии Анна лежала больная тифом в тяжелой форме. Доктор Прайс, рискуя заразиться, самоотверженно лечил ее, а верный Коучил ухаживал за ней. Дон все время был рядом и в страхе за нее забыл обо всем. Как только она достаточно окрепла для путешествия, доктор Прайс убедил, что ее нужно перевести на юг, в Рангун, не откладывая. С Авой было связано слишком много ужасных воспоминаний. Дон сразу же все приготовил для дороги. Анна, стоявшая рядом, такая прекрасная, была сейчас для него дороже содержимого подушки. Если Господь даст ему силы, перевод можно сделать снова. Прежде всего, он должен позаботиться о своей любимой жене. Они сели в лодку и поплыли вниз по Ираваде, на берегах которой выстроились бамбуковые деревья. В небе низко висела луна и освещала окружающий пейзаж, бросая темные тени на воду. Анна лежала на дне лодки, слушая нежный плеск воды о борт. Преданные Коучил и Тахлах сидели на веслах и ровно гребли на юг.
2: «Я так счастлива, Дон!» – вздохнула Анна. «После долгих 4 лет мы снова свободны, можем идти, куда пожелаем, и делать, что хотим. Я просто не могу поверить, что это правда».
1: «Да, свободны. Свободны служить Иисусу. Свободны основать церковь для Него в Бирме. Это все, что я просил».
0: Все страдания, выпавшие на их долю, не изменили их целей. Рангун был центром больших сражений. Английский гарнизон все еще стоял там. Как изменился их дом за 4 года войны? Остался ли кто-нибудь в городе, кто помнил их? Что стало с его первым учителем, монахом Оо Унгменом, и Маунг Швайгонгом, робким ученым, который интересовался, но никогда не следовал по пути Иисуса? Об этом они думали, когда приближались к городу. Дон предвкушал возобновление острых дискуссий, которые доставляли ему столько наслаждения.
2: «Ты все еще горюешь о подушке, дорогой?» – спросила Анна, когда заметила печальный взгляд мужа.
0: Они вышли и расположились под камаринским деревом, и Коучил начал готовить еду. У них появился аппетит, когда до них дошел приятный запах пищи. Благодаря тому, что они теперь жили на открытом воздухе, Анна стала лучше выглядеть после тяжелой болезни. На щеках появился румянец, отросли волосы, коротко остриженные во время болезни, и теперь нежно завивались.
1: «Однажды я вернусь в Аву и поищу подушку. Я уверен, что она не потерялась».
0: Дон не мог сказать, почему он был так уверен, что найдет рукописи. Но его вера была непоколебима. Рангун был в руинах. Английские орудия разрушили много непрочных бамбуковых построек. Великий храм Шведагон, однако, все еще устремлял свои золоченые шпили ввысь, в безоблачное небо.
2: «Смотри, наш старый враг ждет нас», — сказала Анна, взглянув на его величественные очертания.
0: Приблизившись, они заметили следы войны. Во дворе храма стояли обгорелые акации.
2: некогда прекрасные пруды с цветами лотоса, где происходило первое тайное крещение, высохли и пришли в негодность. Они, очевидно, использовались под окопы во время сражений. Не было ничего удивительного, если они найдут дом миссии разрушенным. Все было разграблено, и сад превратился в заросли сорняков.
1: «Я сбегаю на базар и куплю все, что надо на вечер», — сказал Коучил. «Будем спать в лодке, пока не возведем дом».
2: Анна и Дон прогуливались по запущенному саду. То там, то здесь попадались выжившие растения, с надеждой пробивавшиеся сквозь сорняки, разросшиеся вокруг.
1: «Это предзнаменование», — сказал Дон. «Зерно правды не умирает, хотя бы его погребли под слоем суеверия, зла и страха. Оно пробьет себе дорогу к свету и зацветет над всем, что пыталось убить его. Да победит слово Господне!»
2: «Смотри!» — вскричала Анна в удивлении. «Могила!» Под акацией возвышался холмик земли с колючей порослью. Неотесанный камень криво стоял в изголовье. «Интересно, кого же это могли похоронить в нашем саду?» Анна отодвинула ползущее вверх растение, обвивавшее камень. Дон в это время осматривал разрушенный дом и, услышав ее восклицание, быстро подошел к ней. Вдвоем они склонились и увидели несколько неровных букв, выбитых на камне.
1: «Тот, кто это делал, не был каменотесом, и у него был плохой инструмент», — заметил Дон.
2: С большим трудом они сложили из странно искаженных бирманских букв имя Маунг Швай Гонг.
1: «Маунг Швай Гонг! Итак, он все-таки вернулся», — сказала Анна. «Да, как жаль, что нас не было здесь, и мы не могли его приветствовать. Я всегда чувствовал, что он стал бы христианином, не будь он столь робок. Что он сказал, когда покидал нас?»
2: «Кто знает, возможно, в свое время я стану христианином. Если золотые ноги отдохнут, я вернусь».
1: «Да ведь он был первым, кто сказал нам о болезни старого короля, не так ли?»
2: «Да, именно так, бедный Маунг Швай Гонг. Он думал, что новый король принесет свободу и освобождение для всех. Как же он ошибался! Как жаль, что мы не знаем, как он встретил свой конец и почему он вернулся в миссию».
1: «Давай очистим могилу от сорняков», — предложил Дон.
2: «Я чувствую, будто он сейчас рядом с нами», — добавила Анна. «Смешно, но как когда-то мне казалось, что в этом саду невидимые глаза следят за нами. Так и сейчас у меня такое же чувство». Дон огляделся. Никакого движения, ни знака присутствия живого существа в этом опустошенном месте.
1: «Ты становишься нервной, моя дорогая. Здесь никого нет».
2: Но он был неправ. Многие наблюдали за возвращением белых учителей. Когда они проходили через сад, за каждым их движением следили. Внезапный треск веток заставил Анну и Дона подскочить. Погруженные в свои воспоминания о проведенных здесь счастливых днях, они не заметили, как кто-то тихо шел за ними. Он скрывался в тени старого заята.
1: «Мой учитель!» – воскликнул Дон. «Как мы рады вас видеть!»
2: О.О. Унгмен, монах-отступник, их первый посетитель в Бирме, теперь тоже был первым, кто приветствовал их возвращение в Рангун.
1: «У нас нет дома, чтобы предложить вам кров», — признался Дон. «Но с радостью выслушаем, как вы жили до этого времени. Вы были в безопасности, когда в Рангуне бушевала война».
2: Они вместе сели на бревно среди пустоши, в которую превратился их сад. О.О. приподнял с высокой травы длинную мантию, открывая при этом татуировки на ногах. Он поведал им трагическую историю. Когда английская армия приближалась к Рангуну, бедные перепуганные люди города, веря, что белый учитель их предал в руки врага, напали на дом миссии. Хоксы сбежали, Да их бы убили, если бы не английские солдаты. Все ценное из дома было вынесено.
1: Меня тоже подозревали в том, что я поддерживаю связь с врагами страны. Разве не я научил вас говорить на нашем языке и открыл вам многие наши секреты? Без меня, утверждали они, вы были бы не мы, сказал ОО.
2: Как же вам удалось бежать?
1: Я ушел в укрытие, о великий белый учитель. ОО Унгмен родился не вчера. Он смог перехитрить бедных неграмотных людей, желавших разрушить здание миссии. Мой благородный друг, я вспомнил ваше мужество, и я молился вашему Богу, и он избавил меня.
2: Многочисленные дискуссии никогда бы не привели его к вере. Страдание сделало это. ОО Унгмен стал христианином.
1: «Мне так хотелось рассказать вам о том, — продолжал он, — что я понял, что ваше учение истинно, и что Иисус жив и может помочь, но вы были при дворе. Кто знал, увижу ли я вас когда-нибудь снова? Я решил остаться около вашего старого дома, и если вы когда-нибудь вернетесь, приветствовать вас здесь».
2: «Мы и не ожидали, что нас так хорошо встретят, ОО Унгмен. Теперь у нас есть еще один работник, который поможет нам проповедовать Евангелие».
1: «Это будет нелегко, мой господин».
2: Выражение лица ОО свидетельствовало о трудных временах, которые он пережил.
1: «Люди готовы поверить пустым сплетням. Они будут продолжать говорить, что вы шпион. Вам следует быть осмотрительным».
2: Последние месяцы ОО жил в разрушенном заяте. От здания миссии осталось только 4 угловых прямостоящих столба. И до тех пор, пока не возведут крышу, он пригласил Анну и Дона жить вместе с ним.
1: «А что вы можете сказать о могиле в саду? Расскажите нам о Маунг-Швайгонге, робком ученом. Как он оказался здесь?» «Это был великий человек», — сказал ОО. «Из робкой, испуганной мышки он превратился в грозного рычащего льва благодаря силе Иисуса. Я никогда не видел такого чуда».
2: Оказалось, что однажды, просматривая, нет ли кого в саду миссии, ОО увидел человека, заламывающего руки, должно быть, в отчаянии. Это Маунг Швайгонг пришел искать белых учителей.
1: «Я обещал вернуться», – отчаянно сказал он. «Мне нужно передать важное послание».
2: ОО успокоил оборванного и усталого путника. Маунг Швайгонг пришел из Авы, принес новость и боялся, что белый учитель Джадсон никогда не вернется. Возможно, если даже ему удастся избежать жестокого убийства, он умрет в этой страшной тюрьме.
1: «Его мужественное страдание за нас и за своего Бога, — говорил он, — доказало мне, что его вера действительно обладает секретом силы. Я тоже хочу принадлежать Иисусу Христу, но, увы, не осталось никого, кто бы наставил меня на истинный путь».
2: Все это время он держал какой-то сверток. ОО привел его в заят, накормил и дал отдохнуть. Вместе они молились и вместе начали очищать дом миссии от обломков. Мужчины надеялись найти сохранившиеся рукописи белого человека. Им повезло найти только 4 обгоревшие страницы Евангелия от Матфея, и эти страницы были всем, что осталось от Евангелия. Но Швайгонг был болен. Лихорадка измучила его, и, несмотря на заботливое ухаживание ОО, было ясно, что долго он не проживет.
1: «Оставь меня в саду белого человека», – попросил он. «Если он когда-нибудь снова появится здесь, то узнает, что я сдержал свое слово и вернулся».
2: Перед смертью Швайгонг взял с ОО слово, что тот сохранит в целости грязный сверток, который принес сюда.
1: «Это раньше принадлежало мистеру Джадсону», — сказал он.
2: и ты должен передать его следующему белому учителю, который придет сюда». Так умер Швайпонг. «Когда стемнело, я похоронил его в вашем саду», — закончил О.О. «Затем то место укрыл сорняками, чтобы любопытные глаза не спрашивали, что случилось».
0: «Бедный Швайпонг, я рада, что он вернулся», — сказала Анна.
2: «А что со свертком?» — спросил Джадсон. «Какое же мое сокровище он так берег?» «После его смерти я развернул грязную тряпку, покрывающую сверток. Внутри оказалась очень грязная подушка. И только. Я думаю, что ум бедняги, должно быть, помутился».
0: «Подушка? Нашлась подушка?» Вместе воскликнули Дон и Анна. «Где она сейчас?»
2: «Я спрятал ее в соломе Заята».
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь к нам. Ты умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Слава Тебе за то, что Ты возродил нас к вечной жизни. Ты хочешь, чтобы мы верно следовали за Тобою, чтобы Ты мог быть прославлен в нашей жизни. Помоги нам воздерживаться от всякого рода зла и греха, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

не любящий других, кимвал иметь. Смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но нет без Бога вечного огня. О, Бог любви, не покидай меня.

Тема нашей сегодняшней встречи – воздержание. Почему-то в представлении многих людей понятие воздержания связывается только с воздержанием от спиртных напитков. Это, конечно же, не так. Понятие воздержания намного шире и распространяется решительно на все наши потребности и желания, как телесные, так же и духовные, и даже душевные. Воздержание от всего. Так апостол Павел очерчивает круг воздержания. Телесное воздержание может быть доведено до изнурения тела, но оно не исключает невоздержанности характера, честолюбия, властолюбия и так далее. В книге Судей читаем о Самсоне, что он от чрева матери был назареем, а значит, не употреблял спиртных напитков, и все же он не умел сдерживать своих страстей. Самое верное определение воздержания, пожалуй, будет самоконтроль. Итак, самоконтроль является составной частью плода Духа Святого. Рассмотрим сперва самоконтроль плоти. Недостаток контроля над физическими желаниями является наиболее преобладающей формой слабости и греха. Поэтому правитель Феликс пришел в страх, как читаем в 24 главе книги «Деяний святых апостолов», когда апостол Павел проповедовал ему о правде, о воздержании и о будущем суде. Хотя ни одна из форм плотского невоздержания не видна так ясно, как пьянство, все же они одинаково опасны как для тела, так и для души. Поэтому апостол Петр просит спасенных удаляться плотских похотей, восстающих на душу. Или вспомним слова апостола Павла: «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое». Апостол Павел говорит не только о нашей постоянной борьбе с телом нашим. Обещанный приз велик, но получить его очень непросто. Его можно получить только при условии, если тело будет под полным контролем духа. Желания тела нашего не должны господствовать над нами. В послании апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи 12 и 13 читаем: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Понятие Библии о воздержании не исчерпывается тем, что люди привыкли называть грешным, подразумевая под этим нарушение благопристойности и нравственного закона. Воздержание нужно соблюдать и в том, что считается законным. В первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 12, апостол Павел пишет следующие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Мы должны удовлетворять нужды нашего тела, кормить его и одевать, мыть и причесывать и так далее. Но мы не имеем перед Богом права становиться рабом плоти нашей. Будем помнить, что тело наше есть храм живущего в нас Духа Святого. Члены нашего тела полезны нам и Богу, если они наши слуги. Но горе нам, если похоти тела нашего станут господами нашими, и мы не сможем их сдерживать. Вспомним слова апостола Павла: «Ничто не должно обладать мною». Самоконтроль, подчиненный Богу, использует всякий аппетит в надлежащее время и надлежащим образом на пользу человеку и к славе Божьей.

Обратим теперь наше внимание на самоконтроль духа. Хорошую иллюстрацию недостатка самоконтроля дает нам книга притчей Соломоновых. Читаю из 25 главы 28 стих, что город разрушенный, без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Нетрудно представить себе такой город. Некогда сильный, знающий себе цену, он был способен противостоять врагам и защищать своих жителей, как защитников, так же и стариков, и детей, и женщин. Его когда-то плодоносные сады сегодня поросли сорными травами. Стены разрушены, он сегодня бессилен отражать атаки врагов. Есть страсти духа, которые, вышедшие из-под управления, могут вовлечь душу в погибель пострашнее, чем безудержные страсти плоти. Одной из преобладающих страстей является неукротимый нрав. Кому не приходилось быть жертвой гнева вспыльчивого человека? Человек, потерявший над собою контроль, способен на ужасные дела, даже на убийство. Многие люди сидят в тюрьмах за то, что в припадке минутной ярости убили оскорбившего их человека. Однако дурной характер может выявиться не только в гневе, но и в угрюмости, суровости, недовольстве, ворчливости и так далее. Безудержная страсть к славе и популярности являет нам другую картину невоздержанности духа. Все мы любим похвалу, и известная доля ее является манной для нашей души. Но безудержная любовь к похвалам может так овладеть человеком, что он будет даже Божье дело делать не для славы Бога, а для своей славы. А если он этой славы не получает, он теряет всякий интерес к работе. Через это человек попадает в узы, которые мешают ему быть полностью использованным в служении Богу. Необузданность языка, когда он злословит, критикует, бичует или изливает реки пустословия и сплетен, является также результатом отсутствия контроля над духом. Потоки слов зачастую опьяняют человека, подобно алкоголю. Каждому из нас известно, насколько сильно бывает искушение поболтать в компании. Вместо того, чтобы использовать этот золотой случай для полезной беседы, люди начинают заниматься переливанием из пустого в порожнее. В непреодолимом желании поделиться новостью мы часто выбалтываем то, что должно оставаться тайной. Раскаяние, которое мы потом испытываем, является лишь малой долей уплачиваемой нами цены за недостаток воздержания. Апостол Иаков, говоря о контроле над языком, пользуется образным словом «обуздание» — понятие, которое выражает самый сильный контроль над разнузданным духом. Невоздержанное употребление сладостей влечет за собой тошноту. Мудрый Соломон подтверждает эту истину, читаю из книги притчей, глава 25, стих 16. «Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его». Сладкая песня поется часто. Сладкое или крылатое слово часто повторяется. Сладкий дар наиболее часто и охотно упражняется, но все это может надоесть и быть отвергнутым. И вместо пользы и успеха остается разочарование, неудовлетворенность, ущерб. Хорошо то, что в меру. Русская поговорка гласит «всего хорошего понемногу». Как важно не терять контроля над собой, видно из истории, которую рассказал мне один германский миссионер. Он рассказывает, мы с напарником лежали на передовой в дозоре. Нашим заданием было регистрировать каждое движение и изменение на стороне русских. Неожиданно для нас к нам подполз связной нашего полка с хорошей вестью. Он сказал моему напарнику, как только сменишься, беги в штаб. Тебе дают отпуск с выездом на родину. Что это была за новость? Подумать только, целый месяц не лежать под пулями и снарядами, очиститься от окопных вшей, видеть дорогие лица родных. Эта внезапная радость на какой-то миг лишила моего напарника контроля над собой. Он подпрыгнул в воздух с возгласом радости и упал на дно окопа мертвым. В тот момент, когда он показался над бруствером, вражеский снайпер сразил его меткой пулей.
как тот снайпер терпеливо лежал и ждал удобного момента, так и сатана всегда готов использовать любой момент, когда мы потеряем контроль над собой.

Кто-то возразит мне, что не мы должны контролировать себя, но Бог должен нас контролировать. Посмотрим, так ли это. Понятие «самоконтроль» не противоречит учению Библии. Истинное освящение, как бы глубоко оно ни было понимаемо и переживаемо, не лишает человека его личности. Оно ни на иоту не снимает с нас личной ответственности за наши поступки, как бы мы ни были преисполнены Богом. В этом и состоит огромное различие между водимым Духом Святым христианином, который не перестает быть личностью и отвечает за свои действия, и спиритическим медиумом, водимым неизвестно какой силой. Иисус был ярко выраженной личностью, владевшей собой при всех обстоятельствах. В притории у Пилата он был единственным сохранившим спокойствие, несмотря на то, что был окружен такой ненавистью. С таким же самообладанием он идет на крест. И с тех пор верная ему церковь без паники, с достоинством принимала преследования. Если какая-либо из общин ранней церкви в этом отношении высказывала признаки потери равновесия, то апостолы спешили туда, чтобы восстановить положение. Обилие и новизна духовных переживаний в первой церкви, казалось, могли бы разрушить самообладание первых христиан. Этого не случилось только потому, что они были всецело преданы Христу, который умер за их грехи и воскрес для их оправдания. Их отдача Христу была полной, так что они говорили, что они умерли с Ним, хотя на самом деле они жили в Нем. Вот тайна того состояния, которую несколько столетий спустя так чудно выразил один из последователей за Господом нашим. «Моя свобода есть Твое полное обладание мною». Настоящий самоконтроль возможен только при полной отдаче себя под Божий контроль, ибо только тогда сердце будет очищено от рабства, плотских страстей, гордости и самомнения.

Итак, дорогие мои, будем воздержаны, будем следить за собою, чтобы вместе с апостолом Павлом мы могли сказать: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Перед лицом Бога».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели множество ложных убеждений, присущих сегодняшним христианкам. Однако на этом арсенал врага не исчерпывается. У лжи множество обличий, и сатана выбирает ту ложь, которая подействует именно на вас. Как опытный рыбак, он выбирает приманку, которая будет внешне безобидна и привлечет жертву. Ему все равно, во что именно мы верим, лишь бы мы не верили в истину. Истина — единственное, чему он не может сопротивляться. Она лишает его власти над миром. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 39. Я так больше не могу. Вот еще одна ложь, в которой пытается уверить нас сатана и прикладывает к этому все усилия. Ведь он знает, что так мы потеряем надежду и будем постоянно терпеть поражение. Одна женщина написала: «У меня годовалые мальчики-близнецы, и у них вот уже 2 месяца хронический отит и простуда. Они постоянно хнычут. Я повторяла себе, мужу и всем, кто был готов меня слушать, что больше так не могу. Эта ложь стала пророчеством. Мне стало еще хуже. Когда я, наконец, сказала: «Да, я могу пережить это и буду исполнять свои обязанности», напряжение и стресс практически исчезли. Иногда всем нам кажется, что дальше так жить просто невозможно. Как при любом обмане сатаны, ключ к победе — это истина, которая может противостоять лжи. Несмотря на наши эмоции или трудности, Божье Слово говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Большинство из нас знает этот стих. Однако, когда дело доходит до испытаний и трудных жизненных обстоятельств, мало кто этому верит. Мы скорее поверим, что терпеть больше невозможно. Я не вынесу еще одну бессонную ночь у кровати больного ребенка. Я не могу больше жить с мужем. Я не выдержу, если моя свекровь обидит меня еще раз. Я не в состоянии справиться с 3 подростками и больной матерью. Однако, хочу я в это верить или нет, если я его дитя, то его благодати довольна для меня. Конечно, при условии, что я сама не взвалила на себя целую кучу лишних обязанностей. Если же они даны мне Богом, то я могу исполнять их по его же милости. Его благодати довольна для каждого мгновения,

для меня. Когда я не знаю, как мне быть или какое решение принять, Его благодати довольно для меня. Когда мое сердце разрывается от ужасной утраты или горя, когда я стою у могилы близкого человека, Его благодати довольно для меня. Для чего нужна Божья благодать? Ваш ребенок отошел от Бога? Вы серьезно больны? Вас не любит муж? Нет денег? Воспитываете троих детей без отца? Не знаете, где взять денег, чтобы заплатить за квартиру в следующем месяце? Потеряли работу? Только что переехали в другой город и не знаете там ни души? Ваша церковь переживает раскол? Вы отчаянно одиноки? Вас поедает чувство вины? Вы находитесь в зависимости от какого-то лекарства? У вас гормональный сбой? Допишите свой собственный вариант. В какой бы ситуации вы сейчас ни находились, Божьей благодати довольно для вас. Его возможности неисчерпаемы. Они доступны вам, какой бы огромной ни была ваша нужда. Это истина, и она освободит вас. Дорогое дитя Божье, твой Небесный Отец никогда не поведет тебя туда, где Его благодать не сможет поддержать тебя. Он никогда не возложит на тебя больше, чем Его благодать может вынести вместе с тобой. Когда путь кажется тебе слишком длинным, мужайся, подними глаза к небу, вспомни, что придет день, когда всякое страдание прекратится. И знай, что когда ты будешь стоять перед Ним, все слезы и печали этой жизни поблекнут в свете Его славы. Ты обязательно скажешь: «Его чудесная благодать привела меня домой». Ложь сороковая. Самое главное — это я. На моем столе лежат два рекламных объявления. Одно — крупной компании, производящей канцелярские принадлежности. Другое — сети магазинов. В этих объявлениях есть такие слова: «Самое главное — это вы». Эта философия стара, как мир. Ведь именно это змей, по сути, и сказал Еве: «Самое главное — это ты». С тех пор на этом утверждении строят успешные рекламные кампании. Один писатель заметил, что большинство людей величайшим человеком в мире считают самого себя. Их жизнь состоит из бесконечных вариаций на тему «я». Несмотря на все разговоры о низкой самооценке, инстинктивно наша жизнь вращается вокруг нас самих. Как это повлияет на меня? Стану ли я счастливой? Почему это со мной произошло? Что она думает обо мне? Сейчас моя очередь. Где моя доля? Никого не волнует то, что я думаю. Он оскорбил мои чувства. Пора уделить внимание себе. Пусть меня оставят в покое. Ему наплевать на мои нужды. Нам недостаточно быть центром собственной вселенной. Мы хотим быть центром вселенной для всех остальных, включая самого Бога. Когда другие люди не склоняются перед нами и не посвящают свою жизнь поиску нашего счастья и удовлетворению наших потребностей, мы обижаемся и ищем другие возможности достижения своих эгоистических целей. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Перед лицом Бога». Много лет назад одна женщина прислала мне в подарок картину, на которой был написан некий текст. Это было короткое, но ёмкое напоминание о том, что значит жить по воле нашего Создателя. Корам

Deo. С латинского это выражение переводится как «перед лицом Бога», «жить в присутствии Божьем, под властью Божьей и ради славы Божьей». Я хочу рассказать историю трех женщин, которые жили Coram Deo. Синди вышла замуж в 18 лет, и к 21 году у нее было уже трое детей. Хотя она и крестилась еще в детстве, Синди не знала, что значит непосредственное общение с Иисусом Христом. Когда ей было уже за 30, ее мать умирала от рака в больнице, где Синди нашла Гедеоновскую Библию и воззапила Господу о помощи. «С того момента, — пишет она, — я желала лишь одного — познать Бога». В течение следующих лет ее брак и семейная жизнь становились все сложнее. Она оказалась в порочном круге насилия и сквернословия. Ее 14-летняя дочь убежала из дома, а у двоих сыновей постоянно возникали проблемы то с полицией, то в школе. Однажды Синди ушла от своего мужа на 2 недели, намереваясь развестись с ним, но Бог научил ее сострадать мужу, и она вернулась домой. Семейные проблемы продолжались, а Синди начала посещать церковь, расположенную неподалеку, где услышала благую весть о Божьей любви и о том, что Иисус умер ради спасения грешников. И она отдала свое сердце Христу. Дома обстановка становилась все хуже и хуже. Ее дети полностью вышли из-под контроля. Дочь, в конце концов, оказалась на улице и прожила так год, потому что отец однажды не позволил ей войти в дом. Потом она вышла замуж и родила 5 детей. Сейчас, после 25 лет брака, она разводится. Ее отец так и не решился поговорить с ней. Он до сих пор ни разу не видел своих внуков и правнуков. Один из сыновей был с позором отстранен от службы в армии и провел 4 года в тюрьме. Отец отказался и от него. Они не виделись уже много лет. Другой сын стал наркоманом и тоже был с позором уволен из армии. Он убил человека и провел 22 года в тюрьме. Хотя он и покаялся там, но сейчас не проявляет никакого интереса к духовным вопросам. Синди размышляет о духовных нуждах своих близких и о своей роли в семье. «В нашем доме не празднуют ни Рождество, ни День Благодарения. Будет ли моя семья когда-нибудь духовно и эмоционально здоровой? Об этом знает только Бог. Но Он Господин моей жизни, и я верю, что Он хочет использовать меня как живое свидетельство и свет моей семье. Если я не покажу им истину о потрясающей Божьей благодати, то кто это сделает?» Было бы так просто сбежать на какой-нибудь необитаемый остров, где царят радость и покой. Но Бог решил, что я должна быть здесь, служить свидетельством неверующему мужу и детям. Как помочь мужу увидеть, что однажды его гордыня станет бесполезной, и ему придется лицом к лицу встретиться со Христом? Как показать дочери истину о Божьей безусловной любви? Как помочь моему старшему сыну, который отвернулся от Бога после выхода из тюрьмы? Как помочь мужу примириться со вторым сыном и дочерью? Только сила, мудрость и любовь Божия способны сотворить это чудо. И я всем своим существом отвечаю: «Да, Господи! Делай все, что ты хочешь». Дженни Томпсон — молодая женщина, муж которой недавно отошел к Господу после 2 лет борьбы с лейкемией. У нее остались на руках 4 детей, все младше 7 лет. В письме вдовы, написанном через 3 месяца после смерти мужа, открывается глубокое понимание характера Бога и его замысла. Все это время Господь был верен
и поддерживал нас. Я никогда и ни за что сама не выбрала бы этот путь для себя и моих детей. Бог прославился так, как никогда не был бы прославлен при других обстоятельствах. И поэтому я должна славить Его. Цель Бога — не сделать меня счастливой, а принять славу, которая принадлежит Ему по праву, как нашему Творцу и всемогущему Богу. Наше счастье второстепенно. Главное, чтобы мы исполняли Его замысел и волю. Поэтому и только поэтому я могу плакать на могиле своего лучшего друга, мужа и отца моих детей и все же оставаться счастливой. Осенью 1998 года моя дорогая подруга и давний молитвенный партнер Дженнис Грисон стала чувствовать онемение и покалывание в кистях рук, которое затем распространилось на все руки. В начале 1999 года врач сообщил ей, что у нее развивается болезнь Шарко. Дженнис тогда шел 42-й год, и она была матерью 4 детей в возрасте от 4 до 12 лет. В течение последующих 10 месяцев болезнь распространилась сначала на одну, потом и на другую часть ее слабеющего тела. В эти месяцы в разговорах по телефону Дженнис не хотела обсуждать свое состояние. Каждый раз, когда она слышала мой голос, она говорила: «Нэнси, я очень много думала о тебе. Как мне за тебя молиться?» В октябре того же года я приехала к Дженнис и ее мужу в Литл-Рок, где они тогда жили. К этому моменту она была уже прикована к коляске, она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой и даже говорила с большим трудом, так как ее легкие уже наполовину не функционировали. И снова меня глубоко тронуло, что эта семья была так сосредоточена на Боге, несмотря на свои беды. Я помню, что Дженнис снова и снова повторяла: «Бог так благословил нас». Когда вечер подошел к концу, мы окружили ее коляску, помолились и потом спели один из ее любимых гимнов «Божий совершенный мир подобен реке». Если мы созерцаем Его, то сердце наполняет радость. Мы обретаем покой в Боге, как Он и обещал. В последующую неделю физическое состояние Дженнис стало стремительно ухудшаться. Она не могла больше глотать пищу и воду, и ее положили в больницу. Домой она так и не вернулась. Вечером, 13 декабря, я позвонила ее мужу, чтобы узнать, как у них дела. Сил у нее уже не было, и говорить она могла только шепотом. «Но самое удивительное, — сказал Тим, — что она почти постоянно молилась за других людей». Через несколько часов Дженнис сделала последний вздох и отошла к Господу. Дженнис Грисом умерла так же, как жила, самозабвенно, любя Бога и людей. Она никогда не считала главным свое здоровье, комфорт, будущее. Главным всегда был Бог. Она заботилась только о том, как прославить Его во всех обстоятельствах своей жизни. Ее единственным желанием было желание апостола Павла: «Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью?» Послание к Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Жена пастора и известная писательница Сьюзан Хант говорит: «Вся история человечества — это история искупления. Я не главный герой в пьесе об искуплении. Я не главная. Но по Божьей милости я стала частью этой пьесы. Моя сюжетная линия вплетается в полотно пьесы.
Играть небольшую роль в ней гораздо важнее, чем быть звездой в собственной жалкой постановке. Это вселенская история, которая корнями уходит в вечность. Буду ли я играть свою роль с благодарностью и радостью, или же выберу собственную, коротенькую, незначительную пьесу, которая на самом деле совершенно бессмысленна? Истина в том, что вы не главная героиня пьесы, и я тоже. Главный герой — это Бог. Истина, может, и не изменит обстоятельства вашей жизни, по крайней мере, здесь и сейчас, но зато она изменит вас. Истина освободит вас. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я так больше не могу. Истина. Какими бы ни были мои обстоятельства, его благодати достаточно для меня. Бог никогда не даст мне испытаний больше, чем благодати перенести их. Ложь. Самое главное — это я. Истина. Бог — начало, конец и центр всего. Все было сотворено им и для него. Он — главный герой пьесы об искуплении. Моя жизнь не главная. Я создана приносить Богу радость и воздавать Ему славу. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 5 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, с 7 по 10 стих. Послание Евреям, 12 глава, со 2 по 11 стих. Книга Откровения, 21 глава, с 4 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Мой великий Творец, как я благодарна Тебе, что независимо от происходящего, Ты остаешься моим Отцом. Ты по-прежнему благ ко мне и не сходишь со своего престола. Спасибо, что Ты через испытания и трудности учишь полагаться на Тебя, делаешь меня подобной Твоему образу, укрепляешь мою веру и способность прославлять Тебя в этом мире. Спасибо за то, что Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Спасибо, что все события моей жизни проходят через Твои любящие руки. Пусть моя реакция на проблемы явит миру величие Твоей благодати. Спасибо за Твое обещание однажды унести прочь все печали и страдания. Помоги мне любить, доверять и прославлять Тебя до того счастливого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, приветствую всех вас. Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я хочу сегодня представить вам тему верного служения Господу.

Мир вам, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу поделиться с вами из Слова Господня, из 16 главы Евангелия от Луки. Речь будет идти о словах Иисуса Христа, рассказывающих о неверном управителе. С 1 стиха 16 главы Луки читаю. «Сказал же и к ученикам своим». Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу. Просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то поверит вам истинное. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Я прочел первые 15 стихов Евангелия от Луки, 16 главы. Сразу же хочу сказать, что здесь изложение притчи о неверном управителе есть добрый урок для нас. Что такое притча? Притча есть пример для поучения, взятый из жизни людей древности. Это первое. Второе, здесь нельзя толковать, что господин есть сам Бог или Иисус Христос, а управитель, конечно же, христианин. Нет. Но это учение о верности, служение раба своему господину. Эти слова Иисуса Христа для нас – пример для правильного понимания служения Богу. Это очень важно, потому что об этом сказал сам Господь Иисус Христос. Управитель – как правило, раб, один из самых старших рабов, самых авторитетных рабов, которому доверяет сам господин. Управитель, как правило, не был наемником, не был человеком свободным, но он полностью зависел от своего хозяина. Давайте мы посмотрим пример об управителе, описанный в книге Бытие, 24 главе. Там написано: «Авраам имел раба, старшего раба, управляющего всем имением Авраама». 24 глава, 2 стих. Точно так было и с управителем, о котором говорил Господь. Первая мысль. Бог хочет нас, сегодняшних христиан, христиан последнего времени, Бог хочет нас видеть верными своему служению. Итак, каким должен быть управляющий домом своего господина? Он должен, во-первых, быть верным в слове. У него не должно быть даже и тени лжи.
Он просто раб. Он собственность своего хозяина. У него нет своего собственного времени для себя. Его обязанность вести дело господина своего. Однако же, хотя он и раб, он должен быть образцом. Почему? Потому что на него смотрят другие. Он раб, но поставлен на очень высокую ступень. И с высоты этой ступени он смотрит на людей. Он видит, как они работают. Однако же и все остальные тоже смотрят на него. Он самое доверенное лицо. Его слово – закон. И воспринимается его слово как слово самого хозяина. Он не будет провоцировать работников на преступление, на обман, на воровство. Нет, нет. Он должен быть примером для своих подчиненных. Вот небольшой пример. Мама как-то видела, что ее дочка корчила рожицы собаке, бульдогу. Мама увидела это, не одобрила, конечно, и спрашивает дочку: «Что это ты делаешь? Зачем ты корчишь рожицы собаке?» Дочка отвечает: «Мама, но он же первый начал!» Конечно, девочка не понимала, что просто у собаки такое выражение. Девочка по незнанию думала, что собака дразнит ее и корчит ей рожицы. Однако же мы не дети. И если мы видим, что кто-то не согласен с нами и смеется над нами, корча нам рожицы, отвечать тем же мы не должны. Мы должны быть примером для тех, кто слушает нас. Особенно это касается проповедников. Проповедники должны быть как рабы Иисуса Христа. Безупречны, образцовы, честны, справедливы. Другими словами, очень верными своему хозяину. Равно Иисус Христос ожидает от нас, чтобы мы, как рабы Его, тоже были в Своем служении честны, справедливы, верными пред Ним. Друзья мои, вспомним один пример. Авраам задумал женить своего сына Исаака. И для этого поручения он избрал одного из самых ответственных, на его взгляд, людей. И этим человеком стал верный раб, который исполнил от начала до конца порученное ему дело. И слава Богу, что случилось именно так. Но давайте на минуту представим себе, если бы этот раб обманул Авраама. Бесполезны были бы ожидания Исаака, бесполезна была бы надежда Авраама на этого человека, если бы тот оказался вором, и вместо того, чтобы пойти в нужное место, он ушел бы от своего господина с его богатством. Там было все хорошо. А вот здесь, о чем говорит Господь Иисус Христос, было совсем по-другому. Господь называет домоправителя неверным. Мы должны знать, дорогие мои друзья, что раб не должен ухудшать дело господина своего, но должен блюсти дело так, как никто из других людей. Но в данном случае неверный управитель сам провоцировал должников, чтобы они согласились с ним на предложенный им обман. Должники – это люди, которые работали на земле, полученную в аренду от своего хозяина. И со своим господином они должны были рассчитываться натурой, то есть маслом, пшеницей или какими-то другими произведениями земли. Это первое. Второе то, что управляющий обманывал своего господина, и, наверное, не однажды. Раз ему донесли о том, что тот нечестен в управлении имением, значит, на это были полные основания. Он видел нечестных должников, но однако же сам оказался еще более нечестным по отношению к своему хозяину. Он предложил им ложь, и они пошли на эту ложь. Итак, из прочитанного нам понятно, что этот человек лгал хозяину. Но всегда ли таким он был лжецом? Наверное, нет. Если бы это с ним было раньше, то хозяин никогда бы не поручил ему свое имение. Что же стало причиной его неверности? Одно – мамонна, материальное благосостояние, личное, хотя он и не имел на это никакого права. Но вот вопрос – оправдал ли управителя господин,
Абсолютно нет. В греческом переводе вот как мы читаем эти слова. «И похвалил господин домоправителя неправедного за то, что умно поступил, потому что в обращении с людьми рода своего сыны века сего умнее сынов света». 9 стих. «Сотворите себе друзей маммонной неправедным». Смотрите, какое выражение. Что означает слова Иисуса Христа «сотворите себе друзей маммонны неправедным» или «богатство неправедным»? Здесь есть две мысли. Первая мысль обращает нас в сферу вечной жизни. Во-первых, человек, пользующийся материальным благосостоянием, должен быть благотворительным и милосердным к тем, которые нуждаются в материальном. Он должен помогать им. Это его святое дело. Это хорошие примеры для подражания. Мы должны, имея материальное благосостояние, учитывать, что рядом с нами может быть нуждающийся человек. К нему обратить свою благотворительность, к нему обратить свое милосердие. И этим мы выполним слово, которое требует от нас поступить так. Будьте милосердны, как и Господь ваш милосерд. Воистине, богатство христианина не в том, что он удерживает у себя, а в том, что он раздает другим. Потому что, придя в вечность, мы там получим за это сполна. Это в сфере вечной жизни. Но в сфере мирской, материальной жизни мы видим следующее. Много людей были меценатами, своеобразными даятелями, помощниками тех людям, которые нуждаются в том, чтобы получить образование, чтобы иметь пропитание. Русские люди всегда поступали так. И хорошо, если этой доброй русской традиции помогать другим, мы будем пользоваться и сегодня. Рассказывает, одна жена уговаривала мужа поехать на Чукотку проповедовать чукчам. Но муж сказал ей: «Давай лучше деньги на билеты, которые нужно нам потратить, передадим тем, кто там уже трудится. Мы ведь не знаем с тобой чукотского языка». И вот другой пример. Муж мечтал: «Вот бы поехать на гору Синай, и там на горе открыть Библию и прочесть все 10 заповедей Господа». Жена сказала ему: «Знаешь, дорогой, давай лучше мы останемся здесь и исполним все эти 10 заповедей». Следующая мысль. Господь призывает нас вести дело разумно. В книге Притчи, 16 главе, 20 стихом, мы можем читать следующее. «Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Бог каждому из нас дал разум, чтобы управлять. Во-первых, управлять собой, может быть, во-вторых, семьей, может быть, порученным делом третьих, может быть, служением в хоре, может быть, иметь доход от своего бизнеса и тем помогать церкви и людям. Может быть, Господь дал поручение тебе быть пастором церкви, священнодействующим? Может быть. Но все люди должны понимать, если они не будут вести дело разумно, они придут к фиаско. Ведь это же верно, что вести дело разумно необходимо каждому из нас. А значит, быть мудрым, значит, не забывать, кто твой господин и кто ты. Это прежде всего касается материального служения. Люди часто не обращают внимания на материальное служение, потому что материальное служение для них – это дело как бы мирское. Они молятся, они стараются исполнять свои, ну скажем так, церковные обязанности и забывают, что материальное служение – это великое служение перед Богом. И Он смотрит на это с большим вниманием. Ведь недаром написано, что Господь оставил заповедь в отношении десятой части, то, что должно принадлежать Богу от достатка человека. Может, кто-то скажет, это же касается израильского народа, это было в ветхозаветнее время. Однако же нет.
Слово Божие живо и действенно и в отношении материального служения и сегодня. И это правда. Павел Иосифович Рогозин в одной из своих книг написал такие слова. «Давать десятину – это поступать по закону. Давать сверх десятины – это поступать по благодати. Но не давать десятину – это беззаконие». Смотрите, какие слова. В этом есть полный смысл. Люди, которые приехали в Америку 20, 30, 40, 50 и более лет, очень много жертвовали материально. И благодаря их жертвенности многие-многие люди приехали теперь в Америку. А что было бы, если бы они удерживали свое имеющееся в своей руке? Они бы этим не прославили Бога раз, и мы не могли бы воспользоваться этими благословениями два. Да, Бог каждому из нас поручил вести дело разумно. В семье, на работе, в церкви. Но, к сожалению, много таких примеров, когда можно видеть человека, поступающего неразумно. Такова ему и цена. Одна жена американского пастора видела сон. Она обращается к нему и говорит: «Хани, во сне я видела, что на аукционе продавали пасторов. Продавали так. За одного давали $1000, за другого дешевле. А некоторых пасторов прямо связками, за каких-то 5-10 центов. Так вот, в одной связке я видела и тебя». О да, иногда служители наши стоят только центы, потому что они и служат Богу так. Они более думают о себе, нежели о Боге и Его деле. Вести дело разумно – это найти благо. И надеяться на Господа – значит приобретать блаженство. Вести дело разумно – это значит любить. Любить трудиться не для награды, но из усердия, как угодить Богу. Рассказывают, что один врач в Англии видел медсестру, на протяжении 20 лет работавшей за мизерную плату. Она всегда усердно трудилась по ночам. Она не отказывалась на любые вызовы. И вот однажды, после долгой, тяжелой ночи, врач спрашивает ее: «Сестра, почему вы не требуете себе платы больше? Ведь видит Бог, что вы заслуживаете гораздо большего». Она ответила: «Если Бог видит то, что я заслуживаю больше, то больше мне ничего не надо». Да, придет время, Господь вознаградит каждого ревностного, искреннего труженика, который трудится не ради денег, не ради награды, но из любви к своему Господу. Бог вознаградит труд каждого. Он видит, кто как служит Ему. Английский премьер-министр, который был в большом авторитете у своего народа, как-то принимал поздравления по случаю его переизбрания. Но он сказал: «Мне не нужны ваши поздравления, мне нужны ваши молитвы». И последняя мысль – Бог или мамонна? Мамонна – это материальные блага в первую очередь. Бог не осуждает богатых людей, Он не осуждает иметь богатство. Бог дает человеку шанс воспользоваться этим богатством в соответствии с его святой волей. Мамонна – это то неправедное богатство, что человек имеет, но что человек не может взять в вечность. Рассказывают об одном человеке, который просил: «Когда я умру, положите меня в гроб, но так, чтобы руки мои были открыты и видны всем, что я ничего с собою не взял». Испанская пословица говорит: «У савана нет кармана», и это правда. Мы ничего не возьмем туда, потому что все это материально останется здесь. Но мы можем свое богатство умножить в вечности, в той сокровищнице, где собираются нашим трудом рукою Господа. Бог учитывает труд верных людей. Мы должны понимать, что если Бог что-то дает,
то он это дает свое собственное, хотя и в наше управление. Мы, как рабы, ничего не стоящие, должны трудиться. Мы имеем большие богатства, это правда. Самое главное, мы имеем здоровье, чтобы приносить пользу людям, ближним, братьям, сестрам, тем, которые нуждаются в нас. И великое богатство – здоровье. Но когда человек потеряет здоровье, он рад бы платить большие деньги, но восстановить его уже не может. Человек имеет работу, слава Богу. Бог ему дал эту работу. Но чтобы эту работу человек не захватывал для себя, чтобы больше получить и иметь здесь большое богатство, но для того, чтобы использовать свою работу для блага для других людей. Человек имеет свою семью. Это тоже богатство. Это тоже быть счастливым, видя, как его дети ходят в Господе. Но нужно думать и о том, чтобы это же счастье имели и другие люди, использовать возможности через свою семью, дабы привлечь к Богу тех, кто не знает Его. Человек имеет церковь, и человек даже может управлять церковью, но он может и потерять церковь, если он будет притеснять подобных себе, обманывать их, поступать с ними несправедливо, неверно. Итак, давайте мы посмотрим каждый на себя в отдельности. Разве мы бедны во Иисусе Христе? Может быть, кто-то не имеет материального благосостояния большого, но разве это не великое счастье быть слугою самого Господа Бога? Не какого-нибудь генерала, не какого-то премьер-министра, но самого Господа Бога, быть сыном или дочерью самого Господа Бога, разве это не богатство? Друзья мои, но в этом управлении, этим богатством, мы должны быть честны до конца. Бог видит наши сердца, как видел Иисус Христос того человека, которого привел Он в примере притчи. Он обманывал своего хозяина. Не будем же обманывать своего хозяина мы. И для тех особенно людей, кто еще не приблизился к Иисусу Христу, хотелось бы спросить, какое у вас богатство? Кому вы служите? Не мамонне ли? Если вы служите только мамонне, то вы и останетесь с этим мамонной. Вы останетесь на этой земле, когда Христос придет, заберет церковь свою. Вы останетесь в великом плаче, в великом стенании, в больших переживаниях. Но исправить уже будет нельзя. Служите Господу, пока еще есть возможность. Ищите Его, пока можно найти Его, и призывайте Его, пока Он близко. Так мы читаем у пророка Исаии. И пусть Господь благословит каждого слушающего, чтобы то, что Господь нам вверяет, мы могли использовать для славы имени Его, оставаясь верным Ему до конца. Верность – это великое благословение и великое дело. Иисус Христос сказал, что мы не можем служить двум господам. Или одного будем любить и другого ненавидеть, или к одному будем усердствовать, а другого не признавать вообще. Друзья мои, не можем служить мы Богу и мамонне. Нельзя одной рукой держаться за небо, а другой рукой за землю. Люди иногда видят, как охотится сова по ночам. На тропе сова опускает свою когтистую лапу, чтобы схватить пробегающего по тропе суслика, зайца или какого-нибудь другого маленького животного. Но другой лапой она держится за ветку или за куст. И когда неосторожный суслик пробегает по тропе, то она хватает его своей когтистой лапой. Но однажды пробегал по тропе крупный заяц. Сова успела схватить крепкими когтями зайца. Но перепуганный заяц рванулся так, что разорвал надвое сову. Она погибла. Так может быть и с христианином, если он одной рукой держится за Бога, а другой за мамонну. Не можете служить двум господам. Бог призывает нас быть верными. По просьбе тысяч столицы Японии, на Токийском вокзале изваяна скульптура собаки Хатико, как символ преданности своему другу-хозяину. В течение 10 лет эта собака ежедневно приходила на вокзал
для того, чтобы встретить своего уехавшего на один день хозяина. Собака осталась верной своему хозяину. Друзья мои, как нам оказаться верными своему хозяину? Ведь верность делу – это залог успеха. Успеха нашего благословенного труда. И будем стремиться к верности, к верному служению. И правильно сказал один человек: если бы христиане были верны своему Спасителю, то мир давно лежал бы у его ног. И это правда. Не будем уподобляться этому неверному управителю, но будем смотреть на добрые примеры наших отцов, наших матерей, которые прошли скорбный тернистый путь, оставшись верными своему Господу до конца. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Вчера к Ирине Сергеевне приехал ее двоюродный брат Владимир Васильевич. Послушаем, о чем у них сейчас идет разговор. Рядом с Ириной Сергеевной сидит также Мария Петровна. Дети тоже с интересом прислушиваются к разговору взрослых.
1: А я думаю, что все зависит от наследственных генов.
2: Вот как?
1: Если ты получил плохие гены от родителей, то ты есть, что есть. И ничего тут не поделаешь. В зависимости от генов ты или преступник, плохой человек, или умный и порядочный человек. Поверьте, все зависит от генов.
2: Но, Владимир Васильевич, ведь, конечно, наследственность влияет на человека, но не уж в такой степени, как ты говоришь. Тебя послушаешь, так человек ничего не в силах сам изменить.
3: Действительно.
2: И полностью зависит от милости судьбы.
3: Да, как робот. Какую программу вложили, то и делает. Мне кажется, что это та же самая вера в судьбу, о которой и раньше говорили, что судьба якобы играет решающую роль в жизни человека. Только теперь вот эту судьбу называют генами, вот и вся разница.
1: Может быть, но теперь это не что-то такое расплывчатое, а научно доказанный факт.
3: Вот как.
1: Взять хотя бы болезни. Есть даже такой термин – наследственные болезни.
2: Да.
1: Они могут передаваться детям, внукам.
2: Это правильно.
1: И если у человека и нет явных признаков такого заболевания, то он все равно предрасположен к ней. И в духовных вопросах дело обстоит точно так же, по-моему.
2: Ну, в какой-то мере ты, Васильич, прав. Ведь и Библия говорит о том, что преступления родителей взыщутся с детей до третьего и четвертого рода. Люди привыкли думать, что это Бог назначает и мстит, и исполняет свою волю в каждом отдельном случае.
3: Да, все на Бога, все на Бога.
2: А ведь на самом деле действует следствие наказания за грех, которое передается по наследству.
3: Да, то есть очень важно, как мы живем, и все равно, как мы проживаем дни, что делаем, что думаем.
4: Потому что независимо от нас, как бы отпечатки наших дел фиксируются генами в памяти. И через подсознание они направляют нас по определенному направлению.
3: Правильно, Вадим.
1: Вот-вот. Именно это я имею в виду. Что поделаешь, если из подсознания идут сильные импульсы и заставляют человека идти не по тому направлению, по которому нужно?
3: Интересно ты рассуждаешь, Владимир.
4: Все это, конечно, так. Но, к счастью, существует еще и сила Божия.
1: Ну вот опять... Сила Божия.
3: Ну а как же?
1: Вот уж точно, у кого что болит, тот о том и говорит. Я в Бога не верю. Но даже если, давайте допустим, что Он существует, если Он есть, то Он должен был установить какие-то нормы, законы, в пределах которых все совершается.
2: Так и есть.
3: Да, Он же и установил эти законы.
1: Он же не устанавливает эти законы для каждого человека отдельно. Поэтому все идет, как идет, по наследству.
2: Ну вот и подумай, о чем говорит эта наследственная неизбежность, которую ты все время подчеркиваешь.
1: Как о чем?
2: Ну подумай хотя бы, откуда у первого человека эта злая наследственность? Откуда он приобрел ее?
3: Действительно.
2: Что с ним такое случилось вдруг, что теперь вот эта злая наследственность передается из поколения к поколению?
3: Да.
1: Да. Видимо, где-то произошел промах.
3: Ну вот промах.
1: И это существо, называемое человеком, получило вот такие черты, которых совсем не обязательно было иметь.
3: Вот именно, совсем не обязательно. Человеку не нужно было бы их иметь.
2: Конечно.
3: Хорошо бы, если бы грехопадения вот этого промаха вообще не было.
2: Да.
3: Вот так Библия называет этот, как ты сказал, промах человека. Грехопадение.
1: И все-таки, как бы там что ни называлось, факт остается фактом. Мы, люди, находимся в полной зависимости от наследственности.
5: Значит, человек как заводная кукла, да?
3: Правильный вопрос, Сережа.
5: Ходит, пока завод не кончился. И поворачивается, куда ее поворачивают. И очень-то интересно было бы жить.
1: Вот именно. Ведь сказал же некто, жизнь — глупая шутка.
4: Конечно, жизнь была бы глупой шуткой, если бы все было бы так, как вы говорите.
3: Да.
4: Если бы Бог не дал нашей жизни большего смысла. Но возьмем хотя бы реку в пору. Что произойдет с течением, пусть даже самым сильным, если воздвигнут достаточно большую преграду?
1: Я тебя понял. Направление реки можно изменить. Но человек, Вадим, не река.
4: Ну, правильно. И все-таки точно так же и с человеком случается. Когда человек встречается с Богом, тогда направление человеческой жизни совсем меняется.
3: В корне изменяется.
2: Да, и вот ты, Василий, конечно, прав в том, что это жизненное течение довольно сильное и глубокое. Оно пробивается столетиями, тысячелетиями. Последствия греха настолько серьезные и громадные в родословии каждого человека, что их разрушающую силу может остановить только Бог. И как уже Вадим сказал, когда рука Божия касается жизни человека, тогда направление жизни меняется.
3: Да, это так.
1: В этом есть своя логика. Но все равно это в жизни на уровне практики неосуществимо.
3: Конечно, человеку это неосуществимо и невозможно. Человек сам не может в корне изменить себя. Это правильно. И поэтому это чудо, это одно из Божьих чудес, которое называется рождением свыше.
2: Да.
3: То есть духовным рождением, рождением от Бога.
2: Да.
1: Мне, конечно, трудно в такое поверить. Но, как я уже сказал, допустим, что Бог существует.
3: Угу.

0: дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Да.
0: Обрати внимание на всякий. То есть нет никакого отбора. Любой, кто поверит, может иметь жизнь вечную. Человек сам делает свой выбор. Так что у Бога в плане спасти всех.
1: Да, Господь желает всех спасти.
0: Да, вот только не все этого хотят. Mm. И Бог предвидит, кто захочет, а кто не захочет принять спасение.
2: Как Бог может видеть заранее?
1: Но это нам не открыто, Сереженька, да. Как Бог видит заранее. Ведь Бог — это неограниченный человек.
0: Да.
1: Это мы должны помнить. Мы не можем сравнить себя с Богом.
3: Да, но если даже люди способны предвидеть иногда кое-что, то тем более Бог способен.
1: Конечно. Ведь все, что только существует во всей Вселенной, создано Богом и по Его законам. Поэтому Богу легко определить, какой выбор сделает человек и что этого человека ожидает в будущем.
0: Да.
4: Ну, а если у человека не хватает сил сделать правильный выбор? Если его генная наследственность толкает на принятие неправильного выбора.
1: Ну, невозможное для человека возможно Богу.
0: Да, это так.
1: Если у человека нет сил, но есть желание, то Бог даст ему и сил, если он придет к Богу, если он обратится к Богу за помощью.
3: Ведь в Библии сказано, что дал власть быть чадами Божьими.
0: Да.
3: Бог призывает всех стать его чадами.
1: Да, всех, вот именно.
4: Некоторых он призывает так, что это видно, но большую часть он, кажется, совсем не призывает.
1: Нет, но почему же?
0: Ведь Библия говорит, сказано явно, что да. Все призваны.
1: Абсолютно все.
4: Но мало избранных, так ведь там сказано. Видишь, я тоже немного знаю Библию.
1: Знаешь, Владимир, мне кажется, что слова «мало избранных» не всегда правильно понимают. Может, здесь имеется в виду то, что мало тех, кто избирает Господа, в результате чего и Господь их избирает, и дает им силу стать чадами Божьими. То есть инициатива все-таки от человека.
4: Ну, тогда, конечно, другое дело. Но с другой стороны, как можно выбрать Бога, если ничего о нем не слышал? Кроме как, что он выдумка.
1: Да, это уже другой вопрос. Mm.
4: Кто захочет выбирать того, кого, как говорят, нет?
0: Ну вот в этом-то и вся беда.
1: Да.
0: Если бы в нашей стране можно было бы свободно провозглашать, как говорится, пропагандировать Евангелие. Mm. Но у нас, так к великому сожалению, полностью отказались от Бога.
1: Да.
4: Если Бог есть, то интересно, как он может действовать в таком случае? Общество постановило, что Бога нет. И все должны так считать. И никакого тебе выбора. Если кто-то верит в Бога, то он глупый, отсталый человек. Вы извините, но так ведь большинство считает.
1: Да.
0: Да, так, это правильно.
2: Кто так считает, тот сам не очень-то умный.
0: Трудно сказать, что Бог будет совершать по отношению к отдельным людям.
1: Да.
0: Одно мы знаем – что Бог будет производить суд поистине.
1: Да.
0: Так говорит Библия. Наш выбор созревает уже здесь, как плоды к жатве.
1: Да, действует закон причины и следствия. Что посеет человек, то и пожнет. Это очень просто и относится ко всем народам и каждому человеку.
0: Да.
1: Отдельно каждому человеку.
4: Да, если бы можно было поверить в Бога. Но не всем это дано.
2: Ну, это ведь так просто верить.
1: Да.
4: Нет, мой милый, вера не для каждого. Вы счастливые, что можете вот так просто верить. Для меня же это большой вопрос, остающийся без ответа.
5: Дорогой дядя Володя, вы не представляете, как сильно Бог любит вас.
1: Правильно, Верочка.
5: Вы только немного захотите прийти к нему. Вот увидите, он спасет вас. Я буду за вас молиться каждый день.
0: Молодец,
1: мы
0: Верочка.
1: Все будем молиться, да. Все будем молиться.
4: Молись, доченька, молись. Может, и для меня будет светлее впереди.

0: Каратаевы затронули сегодня сложные вопросы, касающиеся наследственности и генов. Передается ли греховность от матери ребенку через гены? Существуют ли такие аморальные, испорченные гены? Да и как вообще люди приобретают черты своего характера и своего внешнего вида? Это очень интересные вопросы. Согласно энциклопедическому словарю, гены – это единицы наследственного материала, ответственные за формирование наблюдаемого вида живого организма. Гены передают от матери ребенку ту информацию, которая определяет, например, цвет его волос, глаз, рост, форму носа и так далее. Но если ребенок наследует свои черты от родителей, то откуда в начале времен первый человек получил свои черты? Недавно в литературной газете была помещена интересная статья под названием «Планета обезьян? Нет, планета людей». Размышляя над попытками ученых осуществить страшную гибридизацию человека и шимпанзе, директор Института общей генетики Академии наук СССР, академик Сазинов, говорит: «Личность – результат комбинации тысячи генов, влияния воспитания и условий жизни, не имеет цены, ибо исчезнувшего навсегда человека невозможно заменить даже приблизительно таким же. Эквивалента нет». Мы все еще плохо понимаем, что же произошло 40 тысяч лет назад, когда представитель одного из высших животных на Земле вдруг стал предком человека разумного. Что, или, быть может, кто заронило в него искру разума? Почему это случилось как-то вдруг? И от чего потенциальные возможности человеческого мозга ныне все те же, что и во времена Аристотеля и Платона? Да, что, или, быть может, кто заронило в будущего человека искру разума? Как и почему это вдруг случилось? Позвольте мне процитировать еще выдержку из статьи известного международного совсем нерелигиозного журнала Time от 26 января этого года. Если бы исследовать все существующие родословные древа до их начала, они бы, соединившись, привели к маленькой общей группе древних, которые были родоначальниками всех людей. Теперь ученые-биологи, пишется дальше в статье, объявили, что одна единственная женщина, жившая десятки тысяч лет назад где-то в Африке, была родоначальницей всего человечества. Естественно, и по всей вероятности, к большой радости креационистов, многие ученые назвали эту женщину Евой. Ева проявляется в родословии каждого человека. Заключение это, продолжается в статье, было сделано биологами после их изучения митохондриевой ДНК, которая найдется в каждом человеке. Так как митохондрии в сперме не сохраняются неповрежденными при оплодотворении, нужная для анализа митохондриевая ДНК передается целиком через мать. В процессе передачи структура митохондриевой ДНК меняется очень медленно. После анализа этих изменений ученые с помощью ЭВМ создали родословное дерево всего человечества и на основании анализа заключили, что в какой-то период в прошлом существовала одна единая родословная митохондриевая ДНК или одна женщина, из которой все человечество получило свое начало. Говоря проще, это открытие ученых значит, что один малый отпечаток в наследственной клетке ДНК, находящийся в каждом человеке, неоспоримо доказывает, что человечество наше имеет одну мать, и что она появилась на Земле внезапно, без каких-либо переходов от более низких форм жизни. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Бытие, 3 глава, 20 стих. Но вернемся к сегодняшней беседе Каратаевых. Владимир Васильевич, родственник Ирины Сергеевны, имел свое толкование о генах и греховности.
1: А я думаю, что все зависит от наследственных генов.
2: Вот как?
1: Если ты получил плохие гены от родителей, то ты есть, что есть. И ничего тут не поделаешь. В зависимости от генов ты или преступник, плохой человек, или умный и порядочный человек.
0: Для того, чтобы утверждать, что человек через гены наследует преступный или, наоборот, склонный к добрым делам характер, мы должны иметь довольно веские доказательства. Насколько мне известно, таких доказательств не существует. И отсутствие этих доказательств утешает. Было бы безнадежно жить на свете, если бы нашлись доказательства подобной гипотезе, если бы чье-то все родство и родовое дерево состояло из одних преступников и подлецов. Это и в будущем значило бы, что потомки этого родства будут такими же, как их предки. Хотя какие-то черты характера и внешности и наследуются от родителей, Библия не поддерживает такого понятия, согласно которому наследственность влияла бы в такой степени, что человек не имел бы возможности изменить своей судьбы, характера и, следовательно, своего поведения. В тех случаях, где отец и дед были преступниками, и сын тоже стал преступником, роль, вероятно, сыграли не гены, а, скорее всего, воспитание. Старая пословица говорит: «Скажи, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты». Каждый из нас стихийно, незаметным образом, неизбежно становится подобным своей ежедневной компании, среде. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, предупреждает Библия. Поэтому, дорогие отцы и матери, так важно давать не только хороший личный пример своим детям, но и создавать благоприятную, хорошую атмосферу дома. Такую атмосферу, в которой ребенок чувствовал бы себя спокойно, в безопасности, чувствовал бы себя любимым. И также вы, молодые, вам очень важно проявить мудрость и решительность в выборе компании. Выбери себе таких друзей, которые не будут топтать под ногами твоих духовных ценностей и ценностей Слова Божьего, но которые будут поддерживать твои библейские принципы, те принципы, которые способны благополучно довести тебя до конца жизни. Ведь недаром Иисус сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Тот же, который построил дом свой на песке, обнаружил, что в бурях жизни, которые неизбежны в жизни каждого, его дом упал, и падение его было великое. Греховность и склонность ко греху не имеют прямой связи с генами. Большее действие производит воспитание. Мать или отец пьяница, который думает, что совсем не занимается воспитанием своего ребенка, своим примером уже произвел сильнейшее воспитательное действие. Ребенок будет тянуться к бутылке. Совершенно так же, если ребенок растет в атмосфере постоянного раздражения и ненависти, он на всю жизнь впитает в себя этот дух, которым были наполнены его детские годы. Последствиями будут нетерпимость к другим, преступления, драки и так далее. В глобальном масштабе войны. Не гены этому причина. Жизнь человека складывается из его собственных выборов, из принятых им самим решений. Библия говорит, что каждый человек согрешил. Все согрешили и лишены славы Божьей. Праведных нет ни одного. Никакой человек не является праведным до тех пор, пока Бог не сделает его праведным, пока Бог не вмещается в дело и пока человек от Божьей силы не родится свыше. Только чудо рождения свыше, при котором дух и характер человека обновляются, может сделать человека свободным от греха. Поэтому, друг мой, несмотря на то, что бы твои родители или прародители не сделали, пусть твой отец или дед развратник, вор или убийца, пусть ты родился и вырос в семье пьяниц, тебе не нужно шагать по грязным следам своих родителей. И даже если ты уже и шагаешь по их следам, ты можешь остановиться. Через веру в жертву Иисуса Христа ты можешь стать свободным от всякого греха. Христос пролил свою кровь на кресте. Он умер и воскрес ради тебя, ради твоего освобождения. Каждый, кто попросит Христа войти в свою жизнь, веруя в Него, испытает Его очищающую, обновляющую силу в своей жизни. Заколдованный круг похоти и страстей разорвется в тот момент, когда Христос станет твоим Господом и Богом. И Он станет твоим Господом тогда, когда ты попросишь Его об этом. Это твое личное решение. Ты можешь или пригласить Христа в свою жизнь, или не пригласить. И на основании твоего личного решения, на основании твоего личного выбора, твоя жизнь или изменится навсегда, ты освободишься от рабства греха, или ты останешься в своих узах и никогда не испытаешь той перемены, в которой нуждаешься. Я прошу тебя решить принять Христа. Во время этого молитвенного гимна попроси в молитве, чтобы Христос вошел в твою жизнь и стал твоим Господом и Богом, которому ты будешь служить с этого вечера всем своим сердцем. И Бог ответит на твою молитву.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нам следует любить Святого Духа не только за то, что Он наставляет нас в великих истинах Священного Писания, но и за то, что Он преподносит их в правильной взаимосвязи между собой. Слово Божие никогда не перегибает палку ни в одну, ни в другую сторону. Оно никогда не доводит какое бы то ни было учение до крайности, но всегда уравновешивает его другим учением. Истина всегда дается нам в виде двух, а то и трех параллельных линий. И когда Святой Дух привлекает внимание к одной стороне медали, Он также указывает и на обратную. Учение о всевластии Бога идет рука об руку с учением об ответственности человека, а учение об изобилующей благодати с учением о неизменной справедливости Бога. Писание дает нам, так сказать, кислоту и щелочь, скалу и воду из нее. Оно и ранит, как меч, и исцеляет, как мазь. Подобно тому, как наш Господь посылал своих учеников подвое, так Он посылает нам любое учение, уравновешенное другим, принося благо тем, кто его слышит. В этой одной из самых важных глав Библии, 3 главе Евангелия от Иоанна, мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа, и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Смотрите, как они совмещены. «Должно вам родиться свыше, но дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, но верующий в Него не судится». Над вратами небес золотыми буквами написаны две великие истины, необходимые для тех, кто входит этими вратами. Примирение кровью Иисуса Христа и возрождение силой Святого Духа. Мы не должны возвышать одну из этих истин над другой или позволять одной истине заслонить другую. Обе они одинаково важны, ибо они открыты одним Духом и в равной степени необходимы для обретения вечного спасения. Вера дает нам право называться детьми Бога. Но мы должны пережить новое рождение, дающее нам природу детей Божьих. Ибо какое право мы имеем называться детьми Божьими, если мы ими не являемся по природе? Давайте рассмотрим этот стих Евангелия от Иоанна с точки зрения содержащегося в нем учения о Святом Духе. Наш Господь использует образ ветра. И, как большинство из вас знает, понятия «ветер» и «дух» в еврейском языке обозначаются одним и тем же словом. Интересно заметить, что в греческом языке мы наблюдаем ту же ситуацию. Слово «пневма» одновременно означает и дыхание, и дух. Такой образ, использованный нашим Спасителем, очень естественно вытекал из этой игры слов. Ветер — это воздух и движение, и он, конечно же, материален. Но воздух выглядит самым нематериальным среди других материальных предметов и явлений, за исключением, пожалуй, огня, поскольку воздух нельзя ни пощупать, ни увидеть. Ветер существует, ибо мы слышим его и можем заметить его действие, но не можем дотронуться рукой или посмотреть на него. Его нельзя измерить линейкой и взвесить на весах. Мы можем часами наблюдать, как облака несутся по небу, словно птицы, но ветер, который гонит их, недоступен нашему взору. Мы видим вздымающиеся к небесам волны во время бури, но мы не можем увидеть дыхание, которое не дает им покоя. Поэтому образ ветра прекрасно подходит к Святому Духу, в существовании которого ни один человек, оказавшийся под его воздействием, не сомневается, но движение которого, тем не менее, невозможно заметить. Божественность личности Святого Духа недоступна человеческому глазу, ибо он таинственен и непостижим. Итак, образ ветра указывает, во-первых, на свободу Святого Духа. Дух дышит где хочет. В нашей речи мы тоже используем ветер как символ свободы. «Ищи ветра в поле», — говорим мы о местонахождении свободолюбивого человека. А о себе мы иногда заявляем, что мы свободны, как ветер. Никто не может заключить ветер в оковы. Царь Ксеркс попробовал усмирить море, бросив в Дарданельский пролив цепи. Но даже он не был настолько глуп, чтобы отдать приказ изготовить оковы для ветра. Морскому ветру не прикажешь. Кесарь может издавать любые указы, но ветер не перестанет дуть ему в лицо, если он будет стоять против него. Папа Римский может повелевать ветру изменить направление своего движения сколько угодно, но он все равно будет пронизывать Ватикан, не обращая внимания ни на святого Падре, ни на его кардиналов. Все самые мощные европейские государства могут послать своих полномочных представителей на съезд для принятия решения о том, в какую сторону должен дуть ветер. Но даже после принятия единогласного решения о том, что следующие 6 месяцев ветер должен дуть с востока, он не подчинится их декрету и по-прежнему будет бросать песок им в глаза и потешаться над их бессилием. Ни один человеческий указ не заставит ветер повернуть даже на полрумба компаса. Он будет дуть в соответствии с волей своего сиятельства, где пожелает, когда пожелает и как пожелает, ибо ветер дышит где хочет. То же самое, но только в более возвышенном смысле, можно сказать о Святом Духе, который абсолютно свободен. Вы знаете, что ветер находится в руках Божьих, что Бог повелевает и вечерним бризом, и ураганом? Ветра поднимаются по приказу сидящего на превознесенном престоле. Но Святой Дух — сам Бог, поэтому абсолютно свободен. Он действует по своей воле, в соответствии со своими желаниями среди сынов человеческих. Один народ он посетил, а другой нет — и никто не объяснит, почему. Почему далекие языческие земли лежат во мраке, а Британия освещена самым ярким небесным светом? Почему реформация укоренилась в Англии и северной части Европы, в то время как в Испании и Италии от нее не осталось и следа? Почему Святой Дух дует здесь, а не там? Не потому ли, что Он поступает так, как Ему угодно? Кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. Это заявление о божественном всевластии, о праве Бога поступать так, как Он захочет. И мы видим подтверждение этому в действиях Святого Духа. Почему Святой Дух среди тех народов, в которых Он действует, касается одного человека, а не другого? Почему из двух людей, которые слышат одну и ту же проповедь и находятся под одним и тем же влиянием в кругу своей семьи, один обращается к Богу, а другой нет? 2 ребенка, вскормленные одной матерью, воспитанные одними родителями, вырастают, и духовная жизнь у них складывается по-разному. Тот, кто погибает во грехах, не может обвинить в этом никого другого, кроме самого себя. А тот, кто спасается, целиком обязан благодати. Но почему он был одарен благодатью? Мы никогда не осмелимся возложить вину за то, что человек не кается и не верит на Бога. Виновата злая воля, которая отказывается повиноваться Евангелию. Но мы также не осмеливаемся приписывать предрасположенность ко спасению тому человеку, кто уверовал. Всю славу за спасением мы воздаем Божьей благодати, а не природной мягкости человеческого сердца, и верим, что в спасенном человеке действует Святой Дух, производя в нем и желание, и действие по своему благоволению. Но почему Он действует в нас? Почему Он живет в избранных? Почему? Потому что Дух дышит, где хочет. То же самое касается благословений, которые даются проповедникам. Один человек приобретает души для Бога и радостно возвращается с поля с тяжелыми снопами, но другой, который решительно выходит на ниву и как будто трудится так же усердно, как и его брат, возвращается домой с пригоршней зерен, собранных с превеликими трудностями. Почему сеть одного полна рыбы, а у другого лодка пуста? Один служитель Господень, всякий раз проповедуя Евангелие, привлекает людей ко Христу, словно в его устах золотые цепи, которыми он сковывает людские сердца и отводит их в благословенное пленение Господу. В то время как другой с болью восклицает: «Кто поверил слышанному от нас?» Поистине, Дух дышит, где хочет. И подобные перемены происходят с каждым человеком в отдельности. Сегодня проповедник воодушевлен, его дух просится наружу, и он говорит с силой Святого Духа, посланного с небес. А завтра он будет испытывать усталость и пессимизм. И это будет очевидно как для него самого, так и для тех людей, которым он проповедует, ибо сила оставила его. Сегодня он говорит так, что слышен голос самого Бога, а завтра он подобен тростнику, колеблющемуся от ветра. Время упитанных коров проходит, и оно пожирается худыми коровами. Бывает изобилие, бывает и голод. Сегодня вы увидите помазание Господа на нем, его лицо будет сиять славой общения с Всевышним, а завтра он скажет: «Не смотрите на меня, ибо я темен». Слава отойдет от него. Мы знаем, что значит выйти на поле битвы, подобно Самсону с обрезанными волосами, и обнаружить, поднимая меч, что Господь не с нами. Почему так происходит? Разве не из-за того, что Дух дышит, где хочет? Святой Дух, руководствуясь своей мудростью, не дает человеку одинаковую силу всю его жизнь. Мы не можем управлять живым Духом Божьим, не можем повелевать Ему. Он свободен в самом полном смысле этого слова. «Духом владычественным утверди меня», — сказал Давид и дал совершенно правильное имя Святому Духу. Но направление ветра, по крайней мере, в некоторых странах зависит от времени года. В определенную пору мы ожидаем ветер, и даже если он задерживается на день-два, как правило, месяц все равно будет ветреным. Существуют пассаты и муссоны, которые дуют с такой регулярностью, что моряки учитывают их в своих плаваниях. Так и Дух Божий. Мы знаем, что в определенное время Он посещает церкви и проявляет свою силу при определенных условиях. Если, например, где-то возносится сильная молитва, можно быть уверенным, что Святой Дух за работой. Если люди Божьи собираются вместе и берут в осаду престол благодати слезами и стонами, то на циферблате духовного барометра мы увидим, как поднимается благословенный ветер. Кроме того, Святой Дух милостиво связал свои действия с двумя условиями — истиной и молитвой. Проповедуйте истину, провозглашайте Евангелие Иисуса Христа, и Святой Дух по своему обыкновению наделит ваши слова силой. Они тронут сердца людей. Если мы искажаем Его Слово, удерживаем часть истины, не стремимся быть верными, то не можем ожидать благословений Святого Духа. Но если мы с любовью учим о Христе распятом и провозглашаем благодать Божью во всей ее полноте, Святой Дух обратит внимание на проповедь истины и наполнит ее божественной силой. Я не утверждаю, что это правило работает всегда, что не бывает исключений, но я уверен, оно нарушается крайне редко. Святой Дух практически неизменно благословляет проповедь истины обращением душ ко Христу. Святому Духу угодно связать проявление своей силы с молитвой, если только она возносится с верой. И в этом случае связь очень тесная и неразрывная, потому что сам Святой Дух дает молитву с верой. Истина заключается в том, что мы не только получаем Святого Духа в ответ на молитву, но Святой Дух уже дан нам, коль скоро мы молимся с верой. Дух молитвы, дух беспокойства о гибнущих душах, один из самых верных признаков того, что Святой Дух уже действует в людях. Впрочем, вернемся к великой истине, гласящей, что мы не можем повелевать Святым Духом. Какое влияние она должна оказывать на нашу жизнь? Она должна побуждать нас быть очень внимательными и осторожными в своем отношении к самому Духу, чтобы не огорчить его и не заставить отойти от нас. Духа не угашайте. Когда вы благословлены Его милостивым вмешательством в вашу жизнь, будьте глубоко благодарны за это и ходите в смирении пред Богом, чтобы вам сохранить Его вмешательство. Когда Святой Дух начинает действовать, не будьте равнодушны, ленивы. Ветер дует, а моряк спит. Ветер был попутный, но был брошен якорь, и корабль не сдвинулся с места. Если бы он знал заранее об этом ветре, то не спал бы ночью, а поднял бы все паруса и устремился к назначенному порту. Но он уснул. Благословенный ветер лишь слегка качнул снасти, и корабль остался на приколе. Да не будет такого с нами. Пусть Святой Дух не встретит с нашей стороны пренебрежения и безразличия к его пребыванию среди нас. В старые времена, когда сельские жители полностью зависели от ветряных мельниц, превращавших зерно в муку, некоторые деревни голодали из-за того, что несколько недель подряд не было ветра. Мельник с беспокойством обращал свой взор на небо. Каждый житель деревни превращался в ночного сторожа, следившего за флюгером, в надежде на то, что он не останется неподвижным. И если ветер поднимался в глухую полночь, а мельник спал, тогда кто-нибудь прибегал к нему и будил его. Поднялся ветер, надо молоть пшеницу. Так и мы должны не упускать возможности воспользоваться силой Святого Духа, когда Он могущественно действует в нашей церкви. Мы должны жаждать Его божественного вмешательства в нашу жизнь, должны быть всегда настороже. И если какая-то часть из нас не заметит начала его действий, то другие заметят и воскликнут. «Святой Дух действует среди нас. Встанем ото сна и со всем усердием будем трудиться на Неве Божьей. Ставьте паруса, когда поднимается попутный ветер. Этот ветер не в нашей власти, поэтому будем ценить время, когда он с нами». Но пойдем дальше. Святой Дух подобен ветру в своем проявлении. «Голос Его слышишь», — говорит Иисус. Известно, что существует много других признаков присутствия ветра, помимо звука. Можно ощутить его прикосновение, можно увидеть результат его действия на водоемах и деревьях. Иногда ветер оставляет после себя ужасные разрушения, что тоже свидетельствует о его существовании. Но в данном случае Спаситель говорит скорее о тихом, чем о сильном ветре. Греческое слово «пневма» переводится словом «дыхание», и поэтому едва ли оно может означать «ураганный ветер». Господь говорит о легком ветерке. Направление сильных ветров, как я уже заметил, так или иначе можно определить. Но если вы сидите тихим вечером в саду, то не сможете сказать, откуда дует ветерок, ласкающий ваши щеки. Настолько он неуловим в своем движении, что трудно сказать, откуда он дует. То здесь, то там он крадется среди спящих цветов. Наш Господь говорит, что такой ветерок можно только услышать. Никодим в тиши ночи мог слышать его. Шелест листвы и ничего более. Вы едва слышите мягкое покачивание стебля. Ветер словно негромко звонит в цветочные колокольчики. И только так вы обнаруживаете, что ветер прохаживается по клумбам. Возлюбленные, это показывает нам, что ухо слышащее предназначено Богом для распознавания Святого Духа, ибо для многих людей это единственный распознающий орган. Голос его слышишь. Как много чести для такой маленькой части нашего тела — уха. Римская церковь отдает предпочтение очам. Ее прелаты всегда стремятся поразить людей своим праздничным представлением. Но Бог предназначил иной путь — вера от слышания. И ухо раньше всего улавливает присутствие Святого Духа. Для некоторых людей это единственный способ узнать о Святом Духе. Как я уже сказал, они слышат его голос. Другими словами, слышат проповедь Евангелия, слышат чтение Слова Божьего. Истина, облеченная в слова, — это шелест святого ветра, звук шагов вечного духа, таинственно прохаживающегося среди собравшихся людей. И как печально, что многие останавливаются на этом, уподобляясь Никодиму при его первой встрече со Христом. Они слышат голос, но не более того. Некоторые из вас ежедневно слышат истину, которая принесла спасение тысячам людей, но она не спасает вас. Вы слышите ту самую истину, которая вечно пребывает на небе, но тем не менее остаетесь без надежды на вечную жизнь. Знайте, что Царствие Божие приблизилось к вам, ибо голос Его слышишь. Ветер, чей шепот вы слышите, касается ваших щек. Если вы слышите шелест крон деревьев, значит, ветер рядом. Его не надо искать. Так и Дух Святой недалеко от вас, когда вы слышите Его голос. Но некоторые слушатели не останавливаются на простом слушании, ибо голос Духа проникает в их совесть и тревожит их. Они бы рады заснуть, подобно другим, но ветер свистит, прорывается в щели и будет задремавшего бездельника. Ветер играет вокруг человека, заснувшего в саду, мешая ему спать. Так необращенные людьми не находят себе покоя, потому что их совесть слышит голос Святого Духа. Они озадачены и чувствуют себя неуютно. Наступает время пробуждения, но они не спасены. Они лишь выведены из состояния сна и исполнены беспокойства. Их сестры обратились, а они нет. И все же спасение подходит к ним очень близко. Оно почти касается их, подобно стреле, со свистом пролетающей в сантиметре от головы. Невозможно жить спокойно во время пробуждения. Голос его слышишь. Совесть некоторых из вас услышала этот голос. Некоторые члены вашей семьи уже обратились. Ваши родственники повернулись к Богу. И вы не можете избавиться от ощущения, что вокруг происходит что-то невероятное, хотя по-прежнему вам непонятно, что значит быть возрожденным, ибо вы не родились свыше. Что касается спасенного человека, то он слышит голос Святого Духа самым удивительным образом, в разное время по-разному. Сначала он услышал угрожающий шум надвигающегося урагана, который испугал его, заставил трепетать и лишил, казалось, всякой надежды. Он был подобен пожелтевшему осеннему листку, безжалостно сорванному с ветки дерева. Когда я впервые услышал голос Духа, то он казался горестным плачем ветра, носящегося среди могил воздухом увядших лилий. Все мои надежды рассеялись, как дым, как утренний туман. Мне был оставлен лишь плач о моем ничтожестве. Затем я услышал голос раскаленного восточного ветра, исходившего словно из огненной печи. Вам знаком этот стих? Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. В моей душе цвел прекрасный луг, Краски всех оттенков украшали его, но Дух Божий подул на него и все иссушил, оставив после себя выжженную пыльную степь, лишенную былой привлекательности и жизни. До такой степени священный ветер уничтожает все злое. Но слава Богу, что мы слышали и другой голос Духа, голос, несущий жизнь. Пророк воскликнул: «От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И Дух пришел, и мертвые восстали в великое воинство. Подобное чудо произошло и с нами. Иссохшие кости наших скелетов соединились друг с другом, кость к кости, и плоть была наращена на них, а затем, благодаря божественному вдоху, мы начали жить. Да и теперь, когда Святой Дух посещает нас, Он обновляет жизненные силы, и мы начинаем дышать с полной грудью. Временами Святой Дух становится для нас ветром оттепели. Подует ветром своим, и потекут воды, скованные цепями льда, воды в реке неподвижны всю зиму. Но просыпается весенний ветер, и вот уже ручейки наполняют реки, а реки отдают свою силу морю. Так и Святой Дух нередко вызывает ледоход в нашей душе и дает радость освобождения. Он смягчает окаменевшее сердце и расплавляет заиндевевший дух. По звуку его голоса в людях пробуждаются чувства.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Расти там, где тебя посадили, гласит народная мудрость. И тем не менее большинство из нас стремятся в другой сад, в котором больше влаги, солнечного света и чего-либо еще. А впоследствии мы обвиняем почву, садовника и все на свете за то, что не приносим плодов. Молодой парень, герой нашего рассказа, расцветал на родной земле. И, несмотря на трудные условия, он за несколько лет принес плодов больше, чем большинству людей удается за всю жизнь. Потому что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сколько сейчас вашему малышу?
1: Скоро будет год и 2 месяца, доктор.
0: Угу.
1: Вообще он у нас никогда не болел, не считая нескольких простуд.
0: Угу.
1: У него начались проблемы сразу после 1 года.
0: Опишите, что с ним случилось.
1: У него пропал аппетит. Начались постоянные расстройства желудка.
0: Угу.
1: Мы обратились к врачу 2 недели назад, когда он начал задыхаться.
0: Угу.
1: Нам сказали, что это был приступ астмы. На некоторое время я пыталась ему помочь.
0: Так.
1: Ему стало лучше, а затем его состояние снова явно ухудшилось.
0: Так, скажите, пожалуйста, до заболевания он бывал иногда слишком вялым или, наоборот, излишне возбужденным?
1: Да нет, все было нормально.
0: Угу.
1: Но он никогда не ползал, а сразу в 10 месяцев пошел.
0: Так, мне кажется, что верхняя часть туловища вашего ребенка несколько недоразвита. Может быть, у него мышечная дистрофия.
1: Мышечная дистрофия?
0: Не волнуйтесь так, пожалуйста. Я не могу быть уверен в этом диагнозе. Нужны дополнительные обследования и консультации у невропатолога. Скажите, у вас в роду кто-то еще болел дистрофией?
1: Несколько лет тому назад мой двоюродный брат умер от этого. Но с Дэнни не должно этого случиться, нет. Только не это! Я позвонила твоей тете, Джим. Она сказала, что мускульная дистрофия могла бы передаться по наследству только со стороны матери. А у нас в семье этого ни у кого не было. Поэтому дистрофия исключена.
2: Ну что же тогда с нашим мальчиком?
1: Не знаю, но вся наша церковь молится за него. А вот и кардиолог. Может быть, он поможет нам прояснить ситуацию.
0: Добрый день. Мистер и миссис Радке. Результаты обследования говорят о том, что у вашего сына увеличенное сердце с признаками сердечной недостаточности. Это очень серьезно. Его жизнь находится в опасности.
1: Боже милостивый! Просто невероятно! Даниэлю потребуется лечение и постоянный медицинский контроль.
2: Доктор, может быть, поможет операция?
0: Единственное, что мы сможем предпринять в крайнем случае, это пересадка сердца.
1: Бог поможет излечить его. Он поможет спасти нашего Даниэля.
0: Хорошо. А пока я выпишу ему необходимые лекарства.
3: Он был первым ребенком в семье. Его рождение с нетерпением ждали. О нем долго молились. Родители связывали с сыном множество самых радужных надежд. Какой могла быть жизнь этого мальчика и какой она оказалась в действительности, об этом и пойдет речь в нашем рассказе. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Даниэле Радке.

0: Мы с Джимом были женаты уже 4 года, когда 8 декабря у нас родился сын Даниэль. Мы сразу же в родильном отделении поблагодарили Бога за него и, как Анна в Ветхом Завете, посвятили нашего мальчика Господу. Какой несказанной радостью он был для нас! А затем он вдруг внезапно заболел. В то время как врачи боролись за жизнь нашего малыша, мы день и ночь молились за него. Однажды мы зашли в больничный буфет перекусить и хоть немного расслабиться после длительного нервного напряжения. Вроде бы ему становилось лучше, а сейчас все снова висит на волоске.
1: Но, Джулия, это же только из-за гриппа. А сейчас, когда поставлен диагноз, врачи уже знают, что нужно делать, и все будет хорошо.
0: Мне кажется, нам постоянно теперь придется следить, чтобы он не переохлаждался и чем-нибудь не заразился. Ведь у него ослаблен иммунитет.
1: Ну, конечно, конечно, Джулия. Мы обязательно будем следить за мальчиком. Особенно, чтобы он не перенапрягал сердце. Но, Джулия, пойми, очень хочется, чтобы он жил нормальной жизнью ребенка, понимаешь? Мы ведь не знаем, какая судьба уготована Господом нашему сыну.
0: Я верю, что Бог излечит его, Джим.
1: Да, Джулия, но пути Господни неисповедимы.
0: Ему известно, как мы мечтали о рождении этого ребенка. И мы посвятили его Богу.
1: Джулия, сейчас нашей вере предстоит серьезное испытание. Мы должны довериться Господу в отношении сына. Вот что будет действительно означать, что мы посвятили своего сына Богу.
0: Ты прав. Мальчик рос и развивался. Мы всегда брали его с собой в церковь на службы. И в 3 года... он уже начал петь гимны, иногда даже своими словами. Каждые 3 года Дэнни проходил обследование.
2: У него все нормально.
0: Он ходит в детский клуб при церкви.
2: Это хорошо. Только следите за тем, чтобы он не перенапрягался.
0: Дети там большей частью заучивают наизусть Писание, играют в игры. Он не бегает с другими детьми, а следит за ними со стороны. Но ему тоже очень весело.
2: Он у вас замечательный мальчик.
0: Доктор, как вы думаете, можно ему будет в этом году пойти в детский сад?
2: Можно, если ему не станет хуже. А сейчас я выпишу ему новые лекарства.
3: А оно не горькое?
2: Надеюсь, нет. И мне потребуется еще взять кровь для анализов. Ты не против?
3: Нет.
2: Будет немного больно.
3: Ничего, я потерплю.
2: Ты славный мальчик, Даниэль.
0: Даже в раннем детстве Даниэль больше думал о других, чем о себе. Его сердце переполняли самые светлые чувства. Он горячо любил своих младших.

0: Дэнни пошел в школу. Учеба ему давалась легко. Он переходил из класса в класс, поднимаясь по ступенькам познания. И его любовь к Богу постоянно возрастала. К этому времени он начал слабеть, и ему становилось все труднее быть на уровне своих сверстников. Но духовно он был не по годам очень развитым ребенком. Однажды прекрасным зимним днем учительница из 4 класса дала детям возможность порезвиться на воздухе.
1: «Я очень сожалею, Дэнни, но боюсь, что для тебя это слишком рискованно. Тебе нельзя кататься на санках».
2: «Не расстраивайтесь из-за меня, миссис Олсен. Я благодарен и за то, что смогу сидеть здесь на воздухе и смотреть на товарищей».
1: «Ты хороший мальчик, Дэнни».
2: «Миссис Олсен».
1: «Да».
2: «А как вы думаете, как там, на небесах? Какие они?»
1: «Ну, Дэнни, мне кажется, небеса — это самое лучшее из всего, что может быть. Бог совершенен. А значит, небеса тоже совершенны».
2: «Значит, я смогу там кататься на санках».
1: «Да. Бог позаботится о том, чтобы там было весело и интересно».
2: «Я жду не дождусь, когда отправлюсь туда. Я надеюсь, у Бога есть для меня лошадка. Я люблю лошадей».
1: «Да, это видно по твоим ковбойским сапогам и шляпе».
2: «У меня есть коллекция игрушечных лошадок и много записей ковбойских песен».
1: «Это так?»
2: «Да».
1: «А почему тебе не принести тогда их в класс на урок истории, а?»
2: «Хорошо, я принесу».
0: Даниэль сразу же загорелся этой идеей. Ему нравилась школа. Но во втором полугодии 4 класса из-за болезни иногда приходилось пропускать занятия. Было трудно выдерживать каждодневные нагрузки, особенно после того, как он сильно простудился. В мае по совету лечащего врача, чтобы как-то укрепить его здоровье, Дэнни на несколько дней положили в больницу. В июле мы пошли на прием к врачу, чтобы проверить его состояние сердца.
3: «Миссис и мистер Радке, легочное давление Даниэля намного хуже, чем я ожидал. Мне даже пришлось приостановить процедуру осмотра».
4: «Да, теперь понятно, почему он так слаб».
0: «Доктор, вы сможете ему помочь?»
3: «Надеюсь. Я хочу испробовать еще одно лекарство. Но оно, по всей видимости, будет давать побочные эффекты».
0: «Он вытерпит. Он плачет. Но всегда понимает, что лечение необходимо».
3: «Вы собираетесь на отдых?»
4: «Да, осенью».
3: «Нельзя ждать до осени. Состояние Даниэля к тому времени может ухудшиться. Если это возможно, отправляйтесь прямо сейчас, не откладывайте. Когда вернетесь, мы начнем новый курс лечения».
0: От новых лекарств у Дэнни начались сильнейшие головные боли. Они изводили его несколько дней. В сентябре врач предложил нам поговорить с хирургом о пересадке сердца. А затем мы обсудили все с Даниэлем.
4: «Дэнни, мы с мамой хотим, чтобы ты сам принял это решение».
2: «А почему врач сказал, что я возможный кандидат на операцию?»
4: «Ну, потому что хирург сказал ему, что, скорее всего, дело не обойдется одной лишь трансплантацией сердца. Видимо, будет необходима и пересадка легкого».
2: «Да, дышать мне действительно трудно».
4: «Но, сынок, видишь ли, это еще не все проблемы. У тебя слишком слабое давление в легких, и хирург опасается, что ты не сможешь выдержать двух операций».
2: «Похоже, мне... мои дела совсем плохи».
4: «Но даже если ты успешно перенесешь обе операции, неизвестно, как ты будешь себя чувствовать дальше».
2: «Может быть, с новым сердцем я смогу служить Господу лучше».
4: Мне кажется, Дэнни, Бог будет доволен тобой в любом случае».
2: «Лучше давай помолимся об этом решении».
4: «Да. Будет лучше, если мы помолимся об этом».

0: Папа, я почувствовал такой мир в душе, когда мы молились. Мне кажется, я не хотел бы операции.
1: Ты уверен, Дэнни?
0: Да, папа. Господь знает, сколько мне еще осталось прожить. Мне нужно только слушать Его и делать то, что Он от меня хочет.
2: Мы так любим тебя, Дэниэль. Но мы не можем не согласиться с тобой.
0: Я знаю, где я буду, когда умру, и поэтому не боюсь этого. Я готов пойти домой, к Господу. У Него есть там для меня прекрасная белая лошадь.
1: Мы бы так хотели, чтобы ты побыл с нами подольше, мальчик. Но ты прав. На это да будет воля Божья. Я скажу врачу о том, что мы решили.
0: Я буду молиться о докторе Томасе, папа. Он еще не познал Господа.
2: Даниэль молился за многих. Вскоре после того, как он был спасен, он привел к Христу нашу дочь Эмми, а затем помог прийти к спасению Сари, нашей младшей дочери. И хотя ему часто становилось плохо от лекарств, он не впадал в уныние. И несмотря на то, что он больше не мог посещать школу, учительница не забывала его.
3: Мама, звонила миссис Олсон. Она хочет, чтобы дети в этом году увидели мою коллекцию ковбойских лошадей.
2: Это будет чудесно, Даниэль.
3: На этот раз у меня будет и христианская ковбойская песня. А еще я смогу показывать фокусы с веревкой.
2: Только не перенапрягайся.
3: Хорошо, мама. Я прочитал об одном человеке из Канады. У него было тоже больное сердце и еще диабет. Но Бог дал ему около 50 лет на то, чтобы он имел возможность благовествовать.
2: Бог всемогущ, Даниэль.
3: Я смогу ему принести пользу. Я хочу помогать на христианском радио.
2: Да, я думаю, ты мог бы.
3: Их передачи мне очень помогают. Вчера ночью в программе «Освобожденные» передавали такую замечательную историю.
2: А почему бы тебе не позвонить на радиостанцию и не предложить свои услуги?
3: Хорошо, мама. Я хотел бы что-нибудь сделать для них в знак моей благодарности.
2: Чем более ухудшалось физическое состояние Дэнни, тем более, казалось, он рос духовно. Он чувствовал себя все хуже, и врач навещал его каждые 2 месяца. В мае 1994 года у мальчика случился сердечный приступ, и он снова попал в больницу.
4: Миссис Радке, Даниэля необходимо оперировать. Но у него серьезное нарушение электролитического баланса, который мы пытаемся восстановить. Но больше всего меня беспокоит его дыхание. Я пробовал вводить ему различные стимуляторы, но тогда у него страшно подскакивает пульс.
2: В каком он сейчас состоянии, доктор Томас?
4: Сейчас ничего, но я очень волнуюсь за него. Сердце может не выдержать нагрузки. Если он войдет в состояние клинической смерти, встанет вопрос о применении восстановительных средств. Трихотомия, интенсивная терапия. За вами решение, как поступить дальше, так как даже после всех этих процедур прогноз его дальнейшего состояния совершенно неизвестен.
2: Вы не возражаете, если я посоветуюсь с мужем и пастором?
4: Да-да, конечно. Когда решите, дайте мне знать.
2: О, Господи, кто мы, чтобы принимать решение о жизни или смерти? Ты даешь нам жизнь, Боже милостивый. Что нам сказать? Что нам делать? Господи, я не хочу нести ответственность за смерть Даниэля. Господи, помоги нам!
1: Когда я приехал в больницу, мы обсудили этот вопрос с Дэнни. И он решил, что не хотел бы, чтобы его оживляли, если сердце не выдержит операции и остановится. Ему назначили лекарство, которое он должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. И мы вернулись домой. Не желая попусту тратить то ценное время, что у него осталось, Дэнни начал учиться на курсах при христианском радио. Алло?
5: Алло, мистер Радке?
1: Да-да.
5: Меня зовут Рад Стернер. Я учитель Дэнни на курсах по изучению Библии при христианском радио.
1: Очень приятно.
5: Мистер Радке, я хочу вам сообщить, что ваш мальчик очень развит для своего возраста.
1: Хвала Господу! Мы не устаем ему удивляться.
5: Вы знаете, как правило, возраст моих студентов от 16 до 60 лет. И в самых разных классах они задают одни и те же вопросы. Но вопросы Дэнни гораздо глубже. И самое главное, что он сам может ответить на большую часть их вопросов.
1: Да, таков уж наш Дэнни.
5: Я вижу, что он очень много читает Библию, и он страстно увлечен Господом.
1: Да, этого у него не отнять. А еще он очень переживает о заблудших.
5: Мистер Радке, я ищу консультанта. Ищу консультанта, который смог бы успешно работать с детьми. И мне почему-то кажется, что у Дэнни это прекрасно получится. Как вы думаете, он не откажется пройти дополнительный курс обучения?
1: Я думаю, что он будет в восторге.
5: Я благодарю вас. Угу. До свидания, всего доброго.
1: До свидания.
2: Даниэлю доверили исполнять солирующую партию на вечерней воскресной службе в церкви. В следующем году он пел еще 6 раз. Но боли все усиливались. Его каждый день рвало. Через год, за неделю до дня рождения, у него началось страшное сердцебиение. И поэтому сына снова госпитализировали.
0: Я дал доктору Томасу брошюру, мама. Надеюсь, он ее прочтет.
2: Обязательно.
0: Я бы так хотел, чтобы он принял Господа как своего спасителя.
2: Ты сделал, что от тебя зависело. Во всем остальном следует положиться на Бога, Даниэль.
0: А вдруг я еще не все сделал, что должен был? Я не знаю, сколько времени у меня осталось.
2: Никто не знает этого.
0: Я совсем даже не думал, что так пробуду здесь долго. На дворе уже январь.
2: Может быть, скоро мы сможем забрать тебя домой?
0: Мама, тебе нужно послушать эту запись. Речь идет о девочке, у которой был рак. Она не боялась умереть. Она полностью доверяла Господу.
2: Нам всем нужно доверять Богу. И как она, быть готовыми. Потому что никто из нас не знает, когда придет его час.
0: Мама, когда ко мне приходят люди, почему они говорят, что я такой хороший? Ведь я такой грешник.
2: Через тебя Бог помог многим людям, Даниэль.
0: Но я же не слушал тебя и папу. Этим я причинил боль Богу.
2: Он читает в твоем сердце, Дэнни. Все, что тебе нужно сделать, это попросить у него прощения.
0: Я уже сделал это. Но ты, мама, ты простишь меня?
2: Конечно, мой маленький. А ты простишь меня, если я чем-то обидела тебя? Мы молились о том, чтобы состояние ребенка не стало хуже, и он смог еще вернуться домой. Но у него начались отеки из-за жидкости в организме. В пятницу мы вместе с ним смотрели по телевизору фильм о ковбоях. Затем я ушла домой. Но в 5 часов утра нас разбудил телефонный звонок. Алло?
6: Мама!
2: Сынок!
6: Ты не могла бы прийти сейчас? У меня ночью так мерзли ноги. Я почти не спал.
2: Почему ты не позвонил раньше, малыш?
6: Я ждал до утра, чтобы вы могли немного выспаться. Но я не мог больше терпеть, мама.
2: Я сейчас приеду, Даниэль. Я пошла в больницу и растирала ему ноги до тех пор, пока он не уснул. Я осталась рядом с ним и молилась. Когда он проснулся в 8 часов и позавтракал, я пошла домой, чтобы приготовить для него и мужа пиццу. Джим уже был почти готов, чтобы отправиться в больницу. Когда нам позвонили, сказали, чтобы мы приезжали немедленно.
4: Миссис Радке, мистер Радке, будьте мужественны. Даниэля больше нет с нами.
2: Сразу после его смерти в местной газете была опубликована статья о страстной вере мальчика в Бога. На похоронах Даниэля люди говорили о беззаветной преданности Богу 14-летнего служителя. В Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25, Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

друзья, если бы вам пришлось умереть сегодня вечером, смогли бы вы знать наверняка, что попадете на небо?

Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы начинаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

В своем кратком предисловии к этой книге Карл Гайнц Эринг написал так: «Иисус – наша судьба». Вот главная тема, избранная пастором Бушем для обширной евангелизации, которую он провел в 1938 году в городе Эссене. С большим удовольствием он служил пастором среди молодежи в Эссене, но, будучи страстным проповедником Евангелия, он много времени проводил в разъездах. В своих многочисленных лекциях он призывал к Иисусу в городах и в селах, на Востоке и Западе, в Европе и во всем мире. Как он радовался, когда людские потоки устремлялись послушать его благовествие! Он был убежден, что Евангелие об Иисусе является самой захватывающей вестью во все времена. Послушать его приходили тысячи людей, и все же, будучи истинным духовным наставником, он вел разговор как бы с каждым в отдельности. Это было особенностью его благовестия. Посредством магнитофонных записей, изложенных в этой книге, пусть он поговорит с каждым из нас в отдельности, как вестник Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Иисус – наша судьба. Главная тема его благовестия. Хотите ли вы услышать эту весть? Такая возможность вам предоставляется. Представьте себя его слушателями. И вскоре вы убедитесь, что главной темой всего человечества, всей нашей жизни является тема «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи сегодня – «Бог – да, но для чего Иисус?» Видите ли, такому старому пастору, как я, который всю жизнь трудился в большом городе, в течение ряда лет постоянно приходилось слышать вопросы, вроде: почему Бог все это допускает? Каин и Авель были братьями. Каин убил Авеля. Где Каин взял себе жену? Особенно часто мне заявляли: «Господин пастор, вы всегда говорите об Иисусе. Это же чистый фанатизм. Ведь безразлично, какую религию исповедовать, главное иметь благоговение пред Всевышним, невидимым Богом». Звучит убедительно, не так ли? Это же самое сказал мой великий земляк Гёте, он тоже из Франкфурта. Главное – это чувство. Имя – лишь звук и дым. Говорим ли мы «Аллах», «Будда», «Судьба» или «Высшее существо»? Безразлично. Главное, чтобы мы имели веру вообще, неважно какую. Так ведь считают 50% из вас, не правда ли? Вспоминаю одну старую даму, которая доказывала мне: «О, господин пастор, что вы без конца толкуете об Иисусе? Не сказал ли сам Иисус: в доме отца моего обителей много, там всем хватит места?» Друзья мои, это же очень большое заблуждение. Однажды я был в Берлине в аэропорту Темпельгофер Фельд. Перед посадкой в самолет у нас еще раз проверяли паспорта. Впереди меня стоял высокий господин. До сих пор он стоит у меня пред глазами. Настоящий великан, с большим пледом под мышкой. Он быстро протянул контролеру паспорт, но контролер сказал: «Минутку, ваш паспорт просрочен». Господин возразил ему: «Какое это имеет значение? Главное, у меня есть паспорт?» «Нет», — решительно возразил контролер. «Главное, чтобы ваш паспорт был действительным». Точно так же дело обстоит и с верой. Важно не то, что я имею веру вообще. Какую-то веру. У каждого есть вера. Недавно один человек сказал мне: «Я верю, что из 2 фунтов мяса можно сварить хороший суп». Это тоже вера, хотя и довольно примитивная. Важно не то, что вы имеете какую-то веру, а то, что ваша вера настоящая, вера, с которой можно жить и в тяжкие времена,
с которой можно устоять и в больших искушениях, вера, с которой умирать не страшно. Смерть – лучшее средство испытания правильности нашей веры. Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус сам сказал: «В доме Отца Моего обителей много, но в Божьи обители ведет лишь одна дверь. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Этой дверью является Иисус. Я знаю, что люди не хотят слышать об этом, о Боге можно вести дискуссии часами. Один представляет себе Бога так, другой иначе. Но Иисус не может быть предметом дискуссии. Позвольте сказать вам, только вера в Иисуса, Сына Божьего, является верой спасающей, с которой можно жить и умирать. О том, что такая вера подчас кажется людям смешной, говорит следующий случай. Несколько лет тому назад я шел по Эссену. На обочине дороги стояли два человека, очевидно, шахтеры. Когда я проходил мимо, один из них поздоровался. «Добрый день, господин пастор!» Я обратился к нему. «Разве мы знакомы?» Он засмеялся и объяснил другому. «Это пастор Буш, славный парень». «Благодарю», — сказал я. «Только, к сожалению, у него не все дома», — добавил он. «Как это не все дома?» — возмутился я. Тогда он повторил. «Действительно, пастырь очень славный парень, однако у него есть один недостаток. Он все время говорит об Иисусе». «Позвольте», — обрадованно воскликнул я. «Это же совсем другое. Через 100 лет вы окажетесь в вечности, тогда все будет зависеть от того, знали ли вы Иисуса. И тогда решится, будете ли вы в аду или на небе. Скажите, вы знаете Иисуса?» «Видишь», — засмеялся, обратился он к другому, «вот он уже снова за свое». Я хочу и сейчас начать с этого. В Библии есть стих, который я хотел бы поставить эпиграфом, а именно: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Вам, вероятно, приходилось слышать об Иисусе Христе, но вы не имеете Его. «Имеющий Сына Божия», слышите, «имеющий имеет жизнь». Здесь и вечности. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это говорит Слово Божие. В народе говорят, кто имеет, тот имеет. Точно такой же смысл этого библейского стиха. Я бы хотел вас все-таки убедить, ради вашего блага, чтобы вы приняли Иисуса и посвятили свою жизнь Ему. Потому что без Него ваша жизнь так или иначе не имеет смысла. А теперь я хочу вам рассказать, почему Иисус есть все и во всем, и почему вера в Иисуса является единственно правильной. Или позвольте мне лучше сформулировать мысль применительно ко мне лично. Я хочу вам сейчас сказать, зачем мне нужен Иисус и почему я в Него верю. Во-первых, Иисус есть откровение Бога. Если мне кто-нибудь скажет: «Я верю в Бога, но для чего Иисус?» Я отвечу: «Какой вздор! Бог является сокровенным Богом, и без Иисуса мы ничего о Боге не можем узнать». Правда, люди могут придумать себе Бога, например, такого любезнейшего Господа Бога, который не отвергает любого честного человека, выпивающего каждый день только 5 кружек пива. Но это же не Бог. Аллах, Будда – это проекции наших желаний, а Бог? Без Иисуса мы ничего не знаем о Боге, в Иисусе же проявляется Бог.
В Иисусе Бог к нам снизошел. Я хочу вам объяснить это на примере. Представьте себе плотную дымовую завесу, за которой скрыт Бог. Люди же не могут жить без Него. И вот они начинают Его искать. Они пытаются проникнуть через завесу. Это усилие религий. Все религии являются человеческим поиском Бога. Все религии объединяет одно. Они заблуждаются в тумане. Они не нашли Бога. Бог является непостижимым Богом. Человек по имени Исаия понял это и воскликнул от всего сердца: «Господи, мы не можем постичь Тебя! О, если бы Ты растер небеса и сошел!» И представьте себе, Бог услышал этот вопль. Он расторг дымовую завесу и пришел к нам, Иисусе. Когда ангелы на поле Вифлеемском храме восклицали: «Ныне родился вам Спаситель! Слава Вышних Богу!» Тогда Бог снизошел к нам. И ныне Иисус говорит: «Кто меня видит, тот видит Отца». Без Иисуса я ничего не знал бы о Боге. Он является единственным, от кого я могу получить достоверные сведения о Боге. И как только можно утверждать, я могу обойтись без Иисуса? Я могу лишь вкратце коснуться этого вопроса и вынужден многое упустить. А ведь я мог бы много рассказать вам об Иисусе, но сейчас ограничусь лишь важнейшими примерами по вопросу: для чего Иисус? Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Сегодня тема нашей передачи – «Бог. Да. Но для чего Иисус?» Во-вторых, Иисус – спасающая любовь Божья. Это я вам должен объяснить. Не так давно я беседовал с журналистом, который брал у меня интервью, и спросил: «Почему вы, собственно, читаете такие лекции?» На это я ему ответил: «Я их читаю потому, что боюсь, что люди попадут в ад». Тогда он заулыбался и возразил: «Этого же быть не может». Я возразил: «Подождите, лет через 100 вы узнаете, кто прав. Вы или Слово Божие? Скажите, — спросил я его, — вы когда-нибудь испытывали страх пред Богом?» «Нет, — ответил он, — милостивого Бога не стоит бояться». Тогда я ему объяснил: «В этом вы глубоко заблуждаетесь. У кого имеется хотя бы смутное представление о Боге, тот должен понять, что нет страшнее святого и праведного Бога, судьи наших грехов. Вы думаете, Он одобряет ваши грехи? Вы говорите о милостивом Боге. Библия же говорит об этом иначе. В Библии сказано больше этого: страшно впасть в руки Бога живого». Испытывали ли вы когда-нибудь богобоязнь? Если нет, то вы вообще еще не осознали всю реальность Божьей святости и своей греховности. Становясь богобоязненным, вы зададитесь вопросом: «Как мне устоять перед Богом?» Я считаю, что самой большой нелепостью нашего времени является отсутствие страха пред гневом Божьим. Более того, это признак ужасной ограниченности, когда живой Бог и Его гнев за грех не принимается уже народом всерьез. Профессор Карл Гейм однажды рассказывал о своем пребывании в Пекине во время поездки в Китай. Там его повели на гору.
на вершине которой стоял алтарь неба. Ему объяснили, что в ночь примирения на эту гору восходят сотни тысяч людей с цветными фонариками. Император, тогда еще Китаем управляли императоры, поднимается наверх и приносит жертву примирения за свой народ. Рассказывая об этом, профессор Гейм сказал: «Эти язычники кое-что знали о гневе Божьем и о том, что человек нуждается в примирении с Богом, а образованный европеец думает, что может рассуждать о любящем Боге, который счастлив, что люди честно уплачивают свои церковные налоги. Давайте же начнем снова бояться Бога. Мы ведь все согрешили, вы нет? Не может быть! Когда мы снова научимся бояться Бога, тогда мы спросим, где спасение от гнева Божьего? Где же спасение? И тогда только нам откроется: Иисус – спасающая любовь Божья. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но несправедливым Он быть не может. Он не может быть равнодушным ко греху, и поэтому Он отдал Своего Сына для спасения, для примирения. Идемте со мной в Иерусалим. Там пред городом холм. На нем мы видим тысячи людей, а над их головами возвышаются три креста. Человек на левом кресте, как и мы, грешник, на правом такой же. Но тот посередине, посмотрите на него, человек в терновом венце, Сын Бога Живого. Лик светлый, благородный, как обесчещен ты! Почему он там висит? Этот крест является Божьим алтарем, а Иисус — Агнец Божий, на которого возложен грех всего мира, и Он примиряет с Богом. Видите ли, пока вы не найдете Иисуса, вы находитесь под гневом Божьим. Даже если вы этого не замечаете, даже если вы это отвергаете, только тот, кто приходит к Иисусу, получает мир Божий. Наказание мира нашего было на нем. Позвольте мне привести совсем простой пример. Во время Первой мировой войны я был артиллеристом. У нас были пушки с щитами. Однажды мы были впереди без пехоты. Мы подверглись танковой атаке. Пули градом сыпались на наши щиты, но они были такими прочными, что за ними мы были в безопасности. И тут я подумал: стоит мне только высунуть из-под щита руку, как она будет изрешеченной, а я погибну, потому что истеку кровью. Вы меня поняли? Такой защитой мне стал Иисус. Я знаю, без Иисуса я погибну от суда Божьего. Без Иисуса у меня нет мира в сердце, что бы я ни предпринимал. Без Иисуса я не могу умирать, не испытывая смертельного страха. Без Иисуса я перейду в вечную погибель. Вечная погибель существует, вот увидите. Но если я стою за крестом Иисуса, я в безопасности, как за щитом. Тогда я знаю, Он мой примиритель, Он мой спаситель, Иисус – спасающая любовь Божья. Вы слышите? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому Он Сына Своего отдал для спасения, для примирения. И для вас тоже. А теперь не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не приобретете этот мир Божий, пока не спасетесь. В-третьих, Иисус единственный, кто может справиться с самой большой проблемой нашей жизни. Знаете ли вы, какая проблема в нашей жизни является самой важной? Кто постарше, тот думает, конечно, о своей печени, почках или о чем-то другом, что в данный момент болит. Странные проблемы. У молодежи ими являются девушка,
или молодой человек. Таким образом, у каждого свои проблемы. Но поверьте мне, самой большой проблемой нашей жизни является наша вина перед Богом. В течение нескольких десятков лет я был пастором среди молодежи. Я постоянно искал новые образные примеры, чтобы разъяснить молодежи проблему вины перед Богом. Один из них я хотел бы сейчас привести. Я сказал: представьте себе, что от природы у нас железное кольцо вокруг шеи. И каждый раз, когда мы грешим, к нему приковывается еще одно звено. Появилась у меня нечистая мысль, добавилось одно звено. Нагрубил матери — еще звено. Сказал недоброе о других людях — еще одно звено. Один день без молитвы, как будто бы Бога и не существует — еще одно звено. Нечестность, обман — звено. Представьте себе, какую длинную цепь мы волочим за собой. Понимаете? Это же долговая цепь. Вина пред Богом является реальностью, даже если эта цепь невидима. А она чрезвычайно длинная. И мы повсюду ее тащим за собой. Я часто задаюсь вопросом, почему люди не могут быть по-настоящему радостными и счастливыми? Если вы ни в чем не нуждаетесь, счастливы вы? Вы не можете быть счастливыми. Вы не можете, потому что вы всюду носите с собой цепь вины. И от нее вас не освободит ни пастырь, ни священник, ни ангел. И Бог ее не может удалить, потому что Он праведен. Что человек посеял, то и пожнет. Но вот и Иисус. Он единственный, кто может справиться с самой большой проблемой в нашей жизни. Он умер за наши грехи, Он их оплатил своей смертью. Поэтому Он в состоянии снять с нас долговую цепь. Он единственный, кому это возможно. Скажу вам из своего опыта. Сознание того, что мне прощены грехи, это освобождение. Я обращаюсь к вам, престарелые. Есть возможность умереть и иметь прощение грехов. Или уходить в вечность вместе со всеми своими грехами. Ужасно! Я знаю людей, которые всю свою жизнь говорили: «Я добр, я праведен», а на смертном одре они вдруг обнаруживают, что ладья жизни плывет по темному потоку к вечности навстречу Богу. Они ничего не смогли взять с собой, ни дом, ни банковый счет, ни сберкнижку, только свою вину. В следующей передаче мы поговорим на тему «Иисус – добрый пастырь».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Что является наивысшим выражением любви Бога к грешному человеку?
2: Как может наказание служить доказательством любви Бога?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину о Боге. Приготовьте тетради и ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза.

0: Сегодня мы продолжаем изучать свойства или атрибуты Бога. Мы уже изучали природные свойства Бога. Пожалуйста, Евгений, перечислите их.
1: К природным свойствам относятся неизменяемость, всеведение, всемогущество, вездесущность и вечность Бога.
0: Хорошо, спасибо. В прошлый раз мы приступили к изучению так называемых нравственных свойств Бога и говорили о святости Бога. Сегодня наша тема – любовь Бога. Бог есть любовь. Любовь – сущность Бога. Он не только любит, но сам есть источник любви. Любовь Бога существовала от начала. Она вытекает из жизни Божественной Троицы и беспрерывно течет в ней. Христианство – единственная религия, ставящая в центр своего учения любовь высшего существа. Бог есть любовь. Он всегда существует в атмосфере любви. Любовь – выражение Его личности – в соответствии с Его сущностью. Учение о любви Бога, как и все истины, которые мы изучаем, истекают из Священного Писания. Прочитаем хотя несколько стихов из Библии, которые говорят нам о любви Бога.
2: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».
1: Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Евангелие Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
2: Кто является предметом любви Бога? Кого любит Бог?
0: Во-первых, Бог любит Своего Сына. Сын Божий является первым вечным объектом любви Отца. Так как Бог вечный, Его любовь вечна и должна иметь вечный объект. Вечным объектом Божьей любви таким образом является вечный Сын. Иисус Христос разделяет особую любовь Бога Отца, как Его Сын. Он был послушен Отцу до конца, до смерти крестной. Послушание вызывает особую любовь. Любовь Бога к Сыну – вечная любовь.
1: Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. «И се глас с небес глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея 17:5. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».
0: Во-вторых, Бог любит тех, которые соединены с Иисусом Христом через веру. Верующие в Иисуса Христа являются особыми существами Божьей любви.
2: Евангелие от Иоанна, глава 16, 27 стих. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 21 и 23. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его».
0: Он любит находящихся во Христе той же любовью, которой он любит Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. «Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Верим ли мы этим словам? Мы находимся не вдали от Божьей любви, а в центре. Рядом с нами стоит Христос. Любовь Бога Отца объемлет нас.

0: Ибо Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Как удивительно это узнать! Любовь Бога шире, чем ее может понять человек. Бог желает спасения всех людей.
1: И вот что мы читаем в послании к римлянам, 5 глава, стихи 6 и 8. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». А второе послание Петра, 3 глава, 9 стих, гласит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
0: А теперь мне кажется, что пора сделать перерыв и послушать пение о любви Бога.

0: Как проявляется любовь Бога?
1: Во-первых, любовь Бога проявляется в принесении или совершении жертвы своего Сына ради спасения человека.
2: Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, 4 глава, стихи 9 и 10. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
1: Любовь есть больше, чем сострадание. Она не укрывается внутри, а ищет внешнего проявления. Крест Голгофы есть наивысшее выражение любви Бога к грешному человеку. Он отдал не только Сына, но единородного и возлюбленного Сына Своего. Во-вторых, любовь Бога проявляется в даровании полного и совершенного прощения раскаявшемуся. Бог берет все темное, греховное из жизни человека и дарует ему прощение грехов, новую жизнь.
0: Книга пророка Исаия, 38 глава, 17 стих. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой».
1: Потом, в-третьих, любовь Бога проявляется в оживотворении нас, когда мы были мертвые по преступлениям и грехам. Когда вся надежда человека утрачивается, тогда приходит Бог и по своему милосердию, которое исходит от Его великой любви, спасает павшего человека и дарует ему не только прощение, но и место в Царстве Небесном, рядом с Иисусом Христом. Все это благодаря Его любви.
2: Об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, стихи 4 по 7. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе».
1: Он оживотворил, воскресил и посадил нас на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей. Но это только начало. Полнота Его любви еще нам не открылась.
0: Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1: В-четвертых, любовь Бога проявляется в соделании нас детьми Божьими.
2: Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими».
1: Потом, в-пятых, любовь Бога проявляется в сохранении Своих детей в любых обстоятельствах жизни.
2: Книга пророка Исаии, 63 глава, 9 стих. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их». Желаю заметить, что более точный перевод этого отрывка будет так. «Во всякой скорби их Он терпел скорбь». Продолжает читать стих. «По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние».
1: Здесь изложено размышление пророка о прошлом. Он вспоминает о всех притеснениях сынов Израиля и как Бог являл им любовь свою. Он был для них любящим другом. Он страдал с ними.
0: Книга пророка Исаия, 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя».
1: Потом в шестых, любовь Бога проявляется в исполнении нужд и в защите своих любимых.
0: Книга пророка Исаия, 48 глава, 21 стих. «И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды».
2: Книга Второзаконие, 33 глава, 12 стих. «Возлюбленный Господом обитает у Него безопасно. Бог покровительствует Ему всякий день, и Он покоится между раменами Его».
1: Потом в седьмых, любовь Бога проявляется в наказании тех, которых Он любит.
0: Послание к евреям, 12 глава, 6 стих по 11. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем вообще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духу, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности».
1: Потом в восьмых, любовь Бога проявляется в радости о своем спасенном народе.
2: Читаем из книги пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием».
0: Евангелие от Луки, 15 глава, 10 стих. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». Евангелие от Луки, 15 глава, 23 стих по 24. «И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться».
1: Итак, я повторяю, что любовь Бога проявляется, во-первых, в принесении жертвы своего сына ради спасения человека, во-вторых, в даровании полного и совершенного прощения раскаявшемуся, в-третьих, в оживлении нас, когда мы были мертвые по преступлениям и грехам, в-четвертых, в соделании нас детьми Божьими, в-пятых, в сохранении своих детей в любых обстоятельствах жизни, в-шестых, в исполнении нужд и в защите своих любимых, в-седьмых, в наказании тех, которых Он, Бог, любит, и в-восьмых, в радости о своем спасенном народе. А теперь обратим наше внимание на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Что является наивысшим выражением любви Бога к грешному человеку?
1: крест Голгофы есть наивысшее выражение любви Бога к грешному человеку. На Голгофском кресте Он отдал Сына, Единородного и Возлюбленного Сына Своего.
0: Как же может наказание служить доказательством любви Божьей?
1: Я читаю некоторые отрывки послания к евреям в 12 главе. «Господь, кого любит, того наказывает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть никакой сын, которого бы не наказывал отец. Если же остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Господь любит нас и только наказывает нас, чтобы исправить и научить нас быть Ему послушными. Он желает видеть у детей своих мирный плод праведности. В человеческом характере это невозможно осуществить без наказания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Дай ответ. Придет Христос, об этом слышал ты не раз. Когда раздастся трубный глас, мы, изменившись во мгновение ока, предстанем пред Христом. То время недалеко. Поэтому хочу задать вопрос для каждого из нас. Подумаем над этим все серьезно, пока еще есть время и не поздно, чтобы, когда предстанем пред Христом, наш взор не затуманился стыдом, чтобы не услышали мы те слова: «Ленивый раб, ты ничего не сделал для меня». Друг мой, вопрос вот здесь поставлен для тебя. С чем перед Господом предстанешь ты тогда? С каким плодом, духовным или плотским? Снопом предстанешь ты или пустым? Что сделал ты на ниве Божией? Трудился ли для имени Его? Ответь сегодня. Завтра, может, будет поздно. Тогда Иисус промолвит грозно: «Ленивый раб, ты спал, а люди гибли в это время. Ты не помог мне снять с них губительное бремя. Иди ж теперь и ты в те вечные мучения, где мучатся они, ленивцам нет спасения».

придите ко мне. Дни смятения пришли. Всюду скрежет зубов, стоны, вопли, людские проклятия, и в преступной вражде дети мучат отцов, и на бой ополчаются братья. О, Мессия, гряди, в блеске яркой зари, в лучезарной весне обновления, в прах владычества смерти и ада сотри, жизнерадостным днем воскресенья. И незыблемый мир водвори на земле, чтоб святым состраданием согрета, воссияла она, словно солнце во мгле, царством правды и вечного света. О Господь наш, гряди, воскреси мертвецов, торжествующей силою слова, и живых исцели от мучительных снов, от отчаяния века больного. Придите ко мне, мы услышим твой зов, ратью дружной, сплотившись народы, не на бой вас зову против диких врагов, не на оргию буйной свободы. Не с огнем и мечом ополчитесь на зло, не со знаменем призрачной славы и лавровым венком не венчайте чело проповедников дикой расправы. Но сплотитесь дружней в трудовую семью, разработайте ниву родную и обрящите вы в обновленном краю цену жизни и радость земную. Придите ко мне, я зову вас на пир, где, как братья, все примут участие. В мире Божьем любовь воцарится и мир, и поймет человечество счастье.

Моя отчизна, не здесь мой дом, не здесь моя отчизна, совсем не здесь предел моим мечтам. Я путь держу в обитель вечной жизни, к далеким и желанным небесам. Я здесь пришелец, странник одинокий, тоскующий по родине своей. Моя отчизна в небесах высоких, хоть я родился среди земных полей. Здесь, на земле, есть много идеалов, благих стремлений и добра венцов, но скроет все стремления и славу могильная плита в конце концов. Мой путь не кончится пластом земли могильной, мне обещал жизнь новую всесильный, если ее достоин буду я. Я с каждым днем к своей отчизне ближе, готовлю встречи славной, неземной, и жду тот час, когда ее увижу в красе неувядающей святой.

Покаяние. Была прекрасна ночь, луна сияла, блестели звезды в сумраке ночном, душистым ароматом разливаясь, седой туман стелился над землей. В спокойный сон забилась вся природа, утихли трели, песни соловья, кругом все тихо. Средь людского рода, кругом все спит, не сплю лишь только я. Окутан тьмой и мраком чудной ночи, я из собрания спешил домой. Забилось сердце, стали плакать очи, и дух мой был объят тоской. Услышал первый раз я путь спасения, что нужно Богу жизнь отдать, найти душе своей в нем утешение, ему служить, его лишь прославлять. В саду среди ветвей склонился, я горько плакал, Бога умолял, скорбя душой, сердечно я молился, чтоб новый путь Господь мне указал. Сияли ясно звезды, изумруды, меж туч чудесно месяц засиял. Я никогда той ночи не забуду, когда я дивно Господа познал. С тех пор, как я отдался на служение, ему хочу навек принадлежать, благодарить за чудное спасение и всем другим его любовь вещать. То была ночь, которой не забуду, то была ночь блаженства, торжества. Тогда свершилось надо мною чудо, меня Всевышнего любовь спасла.

с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Ты помоги мне принимать все, чем мой путь ты здесь отметил. Без почему и без зачем, ни прикословия и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка, в моих путях, в твоих руках, большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел, что каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени. Позволь мне жить и умирать на сей земле под сводом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети».

имя Иисуса. Иисус – это имя поток для измученных жаждой и зноем, многовиден, студен и глубок. Он был отдыхом Кифе и Ною. Вот и ты, о мой друг, землянин, после

Раз не спеши, приземлись и сомненья оставь, и склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь.

Вечер. Спряталось солнце за горами, вечер прохладный сошел. Месяц серебристые взоры тихо на землю не свел. Кротким туманным мерцанием свет свой он льет с высоты, с чистым и грустным сиянием чудной своей красоты. Краски печали волшебной нежно на все положил, мир и покой безмятежный всюду по миру разлил. Дивной красою пленяясь, сердце запело во мне, с песней хвалы устремляюсь к Богу любви в тишине.

«Мама, мама, кто нам лучший путь укажет? Нет вернее друга на земле, только ты всю правду нам расскажешь и подскажешь в горе и в нужде. Сколько много мы встречаем черствых и бесчувственных людей, кто любовь свою пренебрегает, кто не ценит матери своей. А Христос в последнее мгновенье, смертный час распятый на кресте, принимая тяжкие мученья, не забыл о матери своей. Видел он души ее страданья, и с любовью на нее глядя, поручая матери Иоанна, Иисус сказал: «Си мать твоя». О, люби и ты, друг, маму всей душою, береги, не огорчай ее, дорожи, пока она с тобою. Мама, это счастье твое. Помни, жизнь коротка, для мамы может вскоре быть. Пробьет последний час, и понесешь двойное горе ты тогда.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Давайте подумаем вместе. А надо мной смеялись. Сестра Фрида М. обращалась когда-то в забытый алтарь и просила помочь нам с инвалидной коляской. Она также написала, что моя дочь Наташа вышла замуж. Родилась я на хуторе в домике с соломенной крышей. Жили бедно. Уже с 6 лет я помогала маме полоть норму свеклы в колхозе. Мама стала незаметно пить. Била меня, выгоняла. Приходилось ночевать в сарае. В 15 лет я пошла работать на стройку. Все смеялись надо мной, что мать пьяница. Но маму было очень жалко. И в выходные приезжала к ней из города и помогала. Вышла замуж без любви. Мне на завтра 18 лет исполнялось, когда родила первенца сына. Второй у меня тоже сын. В 23 года опять беременность, а жили очень бедно. Строились, муж пил, да и болел постоянно. Помогали мне только мама и брат. Не описать моего состояния. Была в отчаянии, 2 детей, крыша течет, холодно, а я опять беременная, и аборт не берутся делать, потому что я очень слабая. И вот стою перед иконой и прошу: «Господь, помоги мне не родить, ведь нищета давит, сил нет». Так я впервые обратилась к Богу, не осознавая, что Он слышит. Бог же усмотрел мне доченьку. До родов я работала в детском садике. Сыночки помогали мне по силам и сестричку нянчили. Она стала ходить еще до года. А когда исполнилось 1 год и 6 месяцев, заболела и до сих пор диагноз под вопросом. Боже один видел мое состояние. Все думала, что она умрет. Когда вернулись домой из клиники, уже видно было, что Наташа не чувствует ножек. Жить было тяжело. Муж пил, мама тоже пила, и дочь инвалид. Хата недостроенная, крыша течет. Работу в садике пришлось бросить. Нужно ухаживать за дочкой. Работала уборщицей и еще подрабатывала уборщицей в школе. Но денег не хватало, а самое главное – колготки и одеяло для Наташи – большой дефицит. Она не стала чувствовать до пояса. Потом нам дали 2-комнатную квартиру. Радовались, что там была холодная вода и не надо было носить из колодца. Стала работать почтальоном. Сыновья мне помогали. Для Наташи мы покупали простую детскую коляску. Она не имела никаких льгот, потому что заболевание общее. Отчаявшись, я написала о своей боли в Красный Крест. В Красном Кресте много откликнулось людей на мое горе. Было много посылок, было много переписки. Ночами отвечала. Так я познакомилась с сестрой Фридой М. Тогда она еще жила в Караганде. Она пригласила нас в гости. Я мало что знала о вере в Бога, знала православный обряд, и стали мне люди на почте говорить, что втянут меня в секту и в жертву принесут. Боялась я, но и хотела ехать. Видела из писем, что сердце ее чисто. На следующий год мы все-таки полетели самолетом в Караганду. Нас Фрида с отцом встретили, накормили, мы отдохнули. Вечером слушали музыку, потом молились. Было не по себе, мы не так молились. Все нам было в диковинку, все принимали с опасением. А в воскресенье на машине повезли в церковь. Видела, сколько людей в церковь идет, как у нас, православных, на Пасху. Так я думала. В церкви молились, а еще о Боге говорили, и это было трогательно. Потом мне Фрида предложила, чтобы помолились о Наташе. Когда молились, то в зале все почему-то плакали. Было удивительно, что молились, не взяв платы.
А одна сестричка, подруга Фриды, помогла нам деньгами. Мы очень рвались домой, потому что боялись, что нас в жертву принесут. Через 3 дня улетели домой. Постепенно стала понимать, что зло в сердце от дьявола, и стала просить Господа изменить наши сердца, и чтобы другим от нас было хорошо. Жили, надеялись на Бога и держались друг за дружку. Ребята купили «Жигули», старенькие, и уже Наташу возили хоть куда. Младший сын переехал жить в Киев. Наташе очень хотелось жить в Киеве, и она все плакала и молилась. По ее молитве Бог помог нам купить однокомнатную квартиру в столице. Все эти годы помогала мне Фрида М. Она нас с дочерью пригласила в Германию. Целый месяц мы были в гостях, были в церкви, но еще я видела, как ей самой тяжело. Она одна воспитывает дочь, но она разделила мою боль, мое горе. Моя мама не понимала меня так, как сестра Фрида. Моя дочь молилась, чтобы Бог дал ей мужа, но я не верила, какой мужчина пойдет на памперсы, но я опять ошиблась. Муж Наташин покаялся, но еще не принял крещение. Они поспешили пожениться. Позже они вместе каялись, что неправильно поступили, пока их не хотят простить. Уже 3 года сестра Фрида выписывает нам забытый алтарь. Пусть Господь воздаст сестре Фриде за ее доброту и понимание во 100 крат, ведь у нее тоже нелегкая жизнь, а она еще мне помогает. Моей Наташе уже 30 лет. Она маленькая, и над ней многие смеялись, а Бог ее любит. Знаю и понимаю, что в этой жизни всем нелегко, а особенно тяжело тем, кто не знает Господа. Молимся, чтоб еще многие и из наших близких тоже обратились к Господу и покаялись. Оставайтесь с Господом. Надежда Горбуз, Украина.

Женское призвание. Дай нам, Боже, дочерям Твоим здоровье, дай нам разум, как Исфири, чтоб могли свой очаг согреть божественной любовью, быть большим благословением семьи. Дай нам, Боже, Твою кротость женам, мамам, сестрам, бабушкам, девицам, дочерям, чтоб не многословили устами, а любовью направляли к небесам. Окажи такую милость, дай способность уступать, смиряться, жертвовать собой, воплотить в себе святой библейский образ, чтоб исполнить нам обет священный свой. Выше жемчуга, сапфира, диадемы, выше всех земных сокровищ и даров, сонаследницами царства Бог нас ценит, добродетельных, боящихся Его. Вот за это наше женское призвание, за внимание, заботу и любовь, за великие для нас обетования. Благодарны мы Тебе, Творец миров. Вера Катко, Россия.

аромат издавали, касаясь ветвями земли. Особый такой аромат.

Ее открытое сердце. Нашей маме исполнилось 60 лет. Хотим поблагодарить ее за жертвенную любовь, за открытое сердце, за любящие руки, за заботу, за ласку. Желаем ей мира, радости, здоровья, долгих лет жизни, сил для труда на ниве Божьей и обильных благословений от Господа. У нашей мамы любящий муж, 11 детей и 7 внуков. Мама наша, Веселкова Надежда Ивановна, родилась в 1950 году в Новокузнецке. Ее родители были очень богобоязненными и искренне служили Господу. Мамин папа, Осинцев Иван Павлович, был пресвитером. Мама была второй из 13 детей. Как старшей дочери, ей пришлось много помогать по дому. С юности она пела в хоре. У нее прекрасный голос. Мамочка очень любит петь, и мы иногда сядем всей семьей и поем из сборника «Песнь Возрождения». Все эти песни мы знаем с детства. В 20 лет маму, как молодого специалиста, послали работать в Нижний Тагил. Там она стала посещать поместную общину и заниматься с молодежью. В 26 лет мама вышла замуж. Были и трудные времена, но мама и папа оставались верными Господу. В 1977 году папа был сослан в Казахстан, в Караганду, и мама поехала с ним. Они и здесь служили Господу, и Он благословлял их. За это время было много невзгод и трудностей, но много и милости от Бога. Во всех обстоятельствах мама просто доверялась Богу и молилась. Мама молится, чтобы мы, дети, были близки Господу. Никогда я не слышала, чтобы мама роптала. Она всегда все делает с любовью, свидетельствует всем о славе Божьей, наставляет нас. Доверяй Господу, доверяй Господу. Татьяна Веселкова, Казахстан.

Невыдуманные рассказы. Рассказ «Зиночкино счастье». Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов, 5 глава, 7 стих. «Катя! Катя! Катя!» В полном отчаянии повторяла Зинаида, глядя на побледневшее лицо 14-летней дочери, которая неподвижно лежала на постели. Глаза больной были закрыты, и, казалось, она уже не дышит. «Нет, нет, родненькая моя!» Не осознавая, что делает, Зина несколько раз силой встряхнула исхудавшее тело девочки. Та с трудом приоткрыла глаза и едва слышно проговорила: «Мамочка, зачем ты меня вернула? Я ухожу от тебя, мама». «Нет, доченька, я не хочу, я не отпущу!» В исступлении закричала Зина, но Катя опять закрыла глаза и затихла уже навсегда. Недавно у дочери Зинаиды обнаружилась серьезная болезнь. Сделали срочную операцию, но медицина оказалась бессильной. И вот теперь ее любимое дитя, ее кровиночка ушла туда, куда для нее Зинаиды вход пока был закрыт. Плакать она уже больше не могла. И только обхватив обеими руками голову, медленно раскачивалась из стороны в сторону, тихонько постанывая, как раненый зверек. А за что все это ей? Ведь только год назад, внезапно от инфаркта, скончался ее старший сын Игорь. После женитьбы он переехал в другой город к жене. Детей родить не успели. И двух мужей своих Зина пережила. После смерти первого решила остаться вдовой. Но тут такой хороший человек попался. Не пьет, не курит, хозяйственный и заботливо внимательный. Жену звал только Зиночкой. Но надо же, и он вдруг заболел и умер. «Видно, сглазил меня кто-то», — с горечью решила она. «Нет, не видать мне в жизни счастья». После похорон дочки Зинаида предложила Косте, своему единственно оставшемуся из детей: «Сынок, давай продадим нашу хибарку и купим хоть однокомнатную, но с удобствами. Нет у меня уже сил ни за водой ходить, ни печку топить». Жили они хоть и в центре города, но в маленьком, барачного типа домике, без водопровода и теплосети. Носить воду и растапливать дровами печь приходилось Зинаиде. Костя по дому ничего не делал. Связался с какой-то разведенной, старше его, да еще и с ребенком, и почти все время у нее пропадал. Но на предложение матери продать их развалюху и купить квартирку откликнулся охотно. Сразу взялся за дело и через некоторое время нашел богатого покупателя, который дал за неказистый домик неплохую сумму. Ему, конечно, не эта хибара нужна была, а участок земли в центре города, где он собирался что-то строить. Новый владелец снисходительно разрешил им еще немного пожить на прежнем месте, пока не приобретут квартирку. Костя заверил мать, что у него уже есть на примете несколько неплохих вариантов, но затем он неожиданно исчез в неизвестном направлении со всеми вырученными от продажи домика деньгами. Узнав об этом, новый владелец приказал Зине немедленно освободить купленное им жилье. Так она оказалась на улице, в прямом смысле этого слова, присоединившись ко всевозрастающей армии городских бомжей, то есть опустившихся людей без определенного места жительства. Теперь у нее не было ни семьи, ни крыши над головой. Хорошо,
хоть небольшую пенсию по возрасту недавно стала получать. Большую часть дня Зина проводила на железнодорожном вокзале. В зале ожидания ей удавалось иногда поспать в тепле на удобном кресле. Но со временем милиционеры, заприметив ее, стали выгонять несчастную на улицу, угрожая: «Еще раз появишься здесь, повезем в участок». Однажды она стояла возле большого супермаркета и пила горячий чай из пластмассового стаканчика, размышляя, где бы сегодня переночевать. На улице было очень холодно. «Зина, это вы или нет?» Вдруг услышала она чей-то знакомый голос. Она чуть не поперхнулась чаем. Так давно никто не называл ее по имени. Подняв голову, увидела перед собой свою бывшую, молоденькую сотрудницу Марию. «Да, это я», — подтвердила Зинаида и поведала свою горестную историю.

нормальной кровати с постелью и уснуть без опасения, что на нее внезапно обрушатся удары милицейской резиновой дубинки. Поначалу новая жизнь показалась ей раем. Тепло, своя постель, в квартире все удобства. Но работа по дому, включая уход за малышкой Танечкой, полностью легла на Зинины плечи. Хозяйка иногда и по ночам где-то гуляла, любила веселую жизнь. Через какое-то время Мария стала своих кавалеров домой приводить. Напившись, они то громко ссорились, то среди ночи начинали петь и хохотать, не давая отдохнуть ни Зине с Танечкой, ни соседям, которые безответно стучали в тонкие хрущевские стены. Пришлось Зинаиде опять на улицу вернуться. Не стало сил терпеть такую жизнь, да и безденежье надоело. Мария всю ее пенсию забирала, и копейки не выпросишь, даже на лекарства. В общем, перевела Зина опять пенсию на себя. Танечку миленькую, которой очень привыкла, со слезами поцеловала, сложила в сумку свои скромные пожитки и навсегда захлопнула за собой дверь квартиры, где провела 6 нелегких лет. Еще перед уходом, обдумывая дальнейшую жизнь, решила: «Пойду в Красный Крест. Может быть, закуток какой-нибудь помогут найти». Уж очень не хотелось ей опять на вокзал, и тем более на крыше многоэтажек, где обычно спят бомжи. Да и ноги стали болеть. Выслушав Зину, работница Красного Креста объяснила, что здесь ей могут немного помочь одеждой и продуктами, но жилья у них нет. Посоветовала сходить в горсобес, организацию, обслуживающую пенсионеров. И вот тут ей повезло. Участливая инспекторша отдела социальной помощи малообеспеченным после беседы с Зиной протянула ей исписанный лист бумаги и сказала: «Пойдите по этому адресу. Там недавно открылся центр помощи бездомным пенсионерам. Правда, стационарных мест уже нет. Но вы все-таки попросите директора, он человек мягкий. Может быть, что-то придумает». С директором Зина сначала никак не могла начать говорить. Она со страхом смотрела на него, опасаясь отказа. Выслушав, наконец, ее сбивчивый рассказ, тяжело вздохнув, он проворчал: «Ну где мне всех вас размещать? На голове, что ли?» А затем, встав, подошел к ней и с грубоватой лаской по-отцовски погладил по голове и сказал: «Не плачь, что-то придумаем. На улицу не выгоню». И так уж настрадалась. Уже через полчаса ей поставили койку в небольшой комнатке, где уже проживали 3 женщины. Так начался для Зины новый этап несладкой интернатской жизни.

Многопережившие обитатели пансионата часто не ладили между собой. Каждого привела сюда нелегкая дорожка, да и характер к старости, как правило, не улучшается. Ссоры, крики, разборки были здесь привычным явлением. Скоро Зина стала своей в этой ставшей ей родной среде обездоленных. Научилась защищать себя в случае необходимости, только драться, как другие, не могла. Из-за сильной болезни ног она почти все время проводила в постели, изредка поднимаясь для того, чтобы поесть или же для другой необходимости. Часто вспоминала о своем сыне Косте, жив ли, а если жив, то где он сейчас? Иногда от обиды на сына до боли перехватывала в горле. Как же он мог так поступить с ней? Оставить мать на улице, сбежать с деньгами и за все эти годы даже не поинтересоваться, как она тут, если, конечно, он жив. Зина испытывала противоречивые чувства. Ей было трудно простить и одновременно пронзительно жалко свое родное, неизвестно где скитающееся дитя, если только он еще где-то ходит по земле. «Только Бог знает, жив ли сын мой!» — многократно шептала она по ночам, ворочаясь сбоку на бок. И однажды подумала, а если он знает, как бы спросить у него об этом? И вообще, слышит ли он нас, людей? Зина всегда считала себя верующей, ведь она с детства верила, что Бог есть. Было время, и храм посещала по праздникам, да и молитвы кое-какие помнила, правда, не полностью. Вот и теперь Зина зашептала, напряженно сморщив лоб: «Отче наш, сущий на небесах». Довольная, что дошла до конца, повторила еще раз, а затем осторожно спросила: «Господи, а Костя-то мой жив?» Замерла, вслушиваясь в тишину ночи, но так и не получив ответа, подумала: «Видно, далековато Бог от нас, не слышит, да и кто я, чтобы он со мной разговаривал?» Повернувшись на бок, Зина погрузилась в тяжелый сон, а утром, сразу после завтрака, в их комнату вошла дежурная медсестра с какой-то женщиной, лет 50, и тоном массовика-затейника игриво сказала: «Ну, золотые мои, к вам гостя. Об Иисусе Христе будете слушать?» «Будем», — почти хором дружно ответили обитательницы комнаты. Изголодавшиеся по общению с людьми, они готовы были слушать о чем угодно, только бы хоть на время забыть свое одиночество. Серафима, поздоровавшись, представилась гостья. «Красивое имя, старинное», — уважительно отозвалась одна из пансионерок, благожелательно поглядывая на женщину. «Да вы присаживайтесь на кровать, у нас тут стульев нет». Серафима интересно рассказала о себе, о том, когда 42 лет жила в грехах, а потом стала читать Библию, и как поняла, что она грешница пред Богом. Теперь заключила она, когда Христос ее спас, желание сердца рассказать об Иисусе всем, чтобы и другие получили спасение и полюбили Его. Все охотно слушали, то этого никто не говорил им о Боге так просто и понятно. А еще женщинам очень понравилось, что Серафима поинтересовалась их житьем-бытьем и с неподдельным вниманием долго слушала обо всех интернатовских бедах и приключениях. У Зинаиды сердце защемило, когда гостья назвала ее Зиночкой. Так ласково ее называл когда-то только второй муж. Когда в конце беседы Серафима поднялась
и коротко помолилась вслух, благодаря Бога за общение, Зина вдруг громко с каким-то надрывом зарыдала. «Что с тобой?» — в недоумении обратилась к ней соседка по койке. «Ничего, вы все равно не поймете», — отозвалась та и взглянула на Серафиму, ожидая и от нее подобного вопроса. Но гостья молча смотрела на нее с такой любовью и сочувствием, что Зина поняла, она действительно настоящая верующая. А может быть, сам Бог прислал ее к ней, Зине? «Выходит, он все-таки слышит нас», — задумчиво решила она. Серафима стала приходить часто. Обычно она читала отрывок из Библии, а затем они вместе размышляли над прочитанным. Однажды Зина нерешительно сказала: «Я тоже хочу помолиться вслух». Серафима кивнула, как будто совсем не удивившись. Все встали. Зине казалось, что сердце сейчас выскочит. Почему-то очень тяжело было произнести то, что переполняло ее. Наконец она с трудом произнесла: «Господи, спаси мою душу грешную». Больше она не в силах была ничего добавить. И так чуть сознание не потеряла от напряжения. После ухода Серафимы одна из пансионерок вдруг язвительно обратилась к Зине: «Ты думаешь, что лучше всех, если помолилась? Если бы Сима, — так женщины называли между собой Серафиму, — узнала, что ты выпиваешь, то она не была бы к тебе так добра». «Замолчи, несчастная!» — грозно отозвалась Зина. «Я все грехи брошу, мне Бог поможет». «Как же поможет?» — передразнивала ее та, нисколько не испугавшись. «Горбатова могила исправит!» Зина крикнула в ее сторону еще несколько оскорбительных слов и насмешница, наконец, угрожая, что разберется с ней, вышла из комнаты. Ночью Зинаиду стала сильно судить совесть и за всю прошедшую жизнь, и за сегодняшний скандал с соседкой по комнате. Долго лежала без сна, мучаясь и терзаясь от соделанных ошибок и преступлений. Затем, с трудом поднявшись с кровати, взмолилась всем измученным сердцем: «Господи, прости, если можешь». Когда почувствовала, как внутри воцарилась тишина, удивленно прошептала: «Как море после бури!» Утром она смущенно попросила у своей обидчицы прощения. Та была так изумлена, что только несколько раз открыла и закрыла рот, но так ничего и не ответила. А когда пришла Сима Серафима, Зина все подробно рассказала ей о себе и о своих выпивках, а затем добавила: «У меня будто внутри кто-то поселился и подсказывает: вот так делай, а вот этого не надо». «Это Иисус Христос», — объяснила Серафима. «Теперь Он будет жить в твоем сердце и поможет тебе побеждать плохое. Только слушайся Его во всем, не огорчай». Зина быстро прижала обе руки к груди, как бы опасаясь того, что Господь покинет ее. «Он никогда не расстанется с тобой, если ты сама не оставишь его», — вдруг сказала Серафима. Зина изумленно смотрела на нее, и как только Сима могла прочитать ее мысли, тут вдруг ее осенило. «Ведь и в ней, Зине, и в Серафиме живет Бог. Это Он все слышит и все понимает и отвечает на их молитвы». Теперь она была в этом уверена. «Иисус и о Косте мне все скажет», — подумала Зина, — «если захочет». Впервые она не почувствовала в сердце никакой обиды на сына. Все прежние бури утихли. Ей казалось, что волны Божьего омовения подняли вверх и выбросили куда-то очень далеко всю грязную пену ее грехов.
а теперь через нее к другим потечет чистая, живая вода вечной жизни. «Дорогие мои, я ухожу», — попрощалась Серафима. «Кто что хочет к следующему разу?» Обычно она приносила им что-то вкусненькое. Вот и сейчас перед уходом спросила об их желаниях. «Я хочу», — медленно начала Зина, и все, даже Серафима, удивленно посмотрели на нее, ведь раньше она ничего не просила. «Я хочу извиниться перед всеми, кого обижала. Хочу всех любить, как любит меня мой Господь. Хочу стать доброй и мягкой. Хочу жить для Бога». Зина стояла рядом с Серафимой. Глаза у обеих сияли одинаково счастливым светом. Они очень были похожи друг на друга, как родные сестры. Да, они и вправду стали родными во Христе Иисусе, своем Спасителе и Господе. Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Прозрение. Рождество – это день светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Пусть в наши сердца, дорогие читатели алтаря, войдет любовь к ближнему и дальнему. С Рождеством Христовым! Да хранит вас Господь! Алексей Костюченко, Россия. А мне наливали бесплатно. Весной 2006 года в реабилитационном центре «Альтернатива» меня отыскал односельчанин. Он рассказал мне о смерти своего младшего брата, моего друга Ивана. Тюрьма, пьянство, разгульный образ жизни сделало свое черное дело. Иван умирал долго и мучительно. Сергей пытался объяснить, что и меня ждет такая же участь. Выслушав, я спросил земляка. А Иван раскаивался в своей непутевой жизни перед смертью? «Не знаю», — ответил Сергей. И у нас пошел разговор о спасении душ. Наступило время расставаться. Отойдя несколько шагов, Сергей обернулся, посмотрел пристально и произнес. «Леха, ты ли это? Неужели и правда Бог есть?» Мама родила меня в 38 лет. Ребенок я был неплановый, но ничего в жизни не бывает зря. У меня был брат старше меня на 10 лет. Он замерз насмерть, когда мне исполнился 1 год. И моя жизнь подтекла по неусыпным, строгим надзорам мамы. Не дай Бог со мной что случится. В 1976 году окончил среднюю школу. Семья наша переехала из села в провинциальный город. После школы работал на заводе токарем. В 1979 году пошел в армию. Служил в стройбате. Вернувшись домой, привез заработанные в армии деньги. Это была приличная сумма. Приобрели в семью автомобиль. Общительный характером я не знал проблем в жизни. Был не последним парнем в компаниях. Тут и начал выпивать. Как говорят, по чуть-чуть. Женился, стал выпивать чаще. Родился сын, второй. Стал выпивать еще чаще. Прожили с семьей 7 лет и разошлись. Причина одна – мое пьянство. Но и мысли не было, чтоб считать себя алкоголиком. Оставшись без семьи, пить стал реже, но запоями. В семью возвращаться желания не было. О создании новой не думал. Жена сделала попытку восстановить семью, но моя гордыня воспротивилась. Мама не прекращала свои наступления и страдальчески наблюдала все это. В возрасте 33-34 лет я стал соображать, что живу не так, как надо, и стал говорить себе: «Леха, хватит!» Но не тут-то было. Земные пороки засасывают так прочно, что в их стремительном потоке мчишься так, что невозможно ухватиться за берег, чтобы выбраться. Когда же это доходит до сознания, то нападает ужас от беспомощности, но совершенно отступает мысль попросить помощи у кого бы то ни было, и глушишь свою беспомощность водкой. В 1997 году умерла мама. Один, абсолютно один. Остановиться еще страшней, спасение ищу в водке. Замечаю, что друзья начинают избегать меня. Обидно, и снова водка. Тут перестройка, трудно с работой. Само собой, продается машина, а деньги на водку. Дом становится притоном. Дошло до белой горячки, попал в больницу. Восстановили. Ну и что с того? Сам по себе возникает вопрос, как обменять дом на квартиру с доплатой, а доплату пропить.
Сделка состоялась весной. Ушел в запой. Очнулся осенью. Проблема одна – денег нет. Еще один обмен жилья с доплатой. Доплата на водку. И странное дело, уже спокойно сознаю, что я алкоголик. А потому не пить не могу и пропиваю последнее свое жилье. Безразличие к жизни абсолютное. Пока были деньги, ютился у таких же пьяниц, как сам. Пока были деньги. Но вот денег не стало, жилья нет, а совести нет давно. И пошел я жить в подвалы. В родном городе жил на уровне канализации. А где-то сверху пока что беззаботно бегали мои дети. Благо, что малы еще не понимали, что их папа – бомж. Жил хорошо. Городок маленький, почти всех знаешь, в том числе и милицию. Не трогали, жалели. Но от этой жалости хотелось утопиться или повеситься. Весь город знал меня, алкоголика. В некоторых питейных заведениях часто наливали бесплатно. «Выпей, Леха, может, полегче станет, а то сдохнешь ненароком». И в это время в мою жизнь Бог посылает Василия Лихоманова. Незнакомый человек, военный офицер, майор в отставке, мой родственник, попросил меня помочь в чем-то, пригласил в дом, накормил. Потом в другой раз, третий. И эти люди, Вася, Нина, жена его, Димка и Андрей, дети, предложили мне жить у них. Не побрезговали. В моем сознании это не укладывалось. Отказался. Потом они предложили мне поехать жить в деревню к отцу Нины. Я поехал. Прожил больше года. Пить стал намного меньше. Появились мысли устроить жизнь, как у людей. Решил ехать в Сибирь, заработать на небольшой домик, купить свой угол. Уехал в Сургут. В Сургуте сначала работал строителем, потом дали машину, место в общежитии. Не пью. Сбывается мечта. Но вдруг у меня пропали деньги, права, документы. Как только об этом узнало начальство, тут же в 9 часов вечера зимой вывели освободить общежитие. И лопнула та внутренняя ниточка, которая связывала меня с жизнью. Грядет Новый год. Сколько ни бегал найти работу, не мог. Ночевал в подъездах, на вокзале. Отовсюду гонят. Я снова бомж. Купил литр водки, зашел поглубже в парк, выпил все. Нашла меня собака, которую вывели погулять в парк. Потом больница, 5 операций, 10 месяцев лечения. Ампутация, ампутация, ампутация. Отморозил ноги, руки. Пришло осознание еще большой никчемности. Раны заживают на культях. Но не в душе. Состояние было ужасное. Сбежал из больницы на инвалидной коляске в никуда. Будь что будет. 2 недели жил под балконом, 2 недели беспробудные пьянки. Чтобы облегчить мои страдания, всякий мужик рад был купить мне выпить. Масса народу кругом, все пили, пили. Но вот появилась Тоня. Подошла однажды ко мне, нагнулась и спросила: «Чем тебе помочь?» А мне было на все наплевать. Я был окончательно потерянным, погибшим. Не знаю, как ей удалось определить меня в альтернативу. Городской центр реабилитации. Она подогнала свою машину, погрузила меня и отвезла в центр реабилитации обездоленных и падших во всех отношениях людей. Прощаясь со мной, она сказала: «Чтоб мои хлопоты были не напрасны, прошу тебя, не пей больше. Сгинешь». Самое интересное или страшное то, что, не желая быть бомжом, я попал в самое гнездо
разных бомжей. Здесь на каждом из нас пробу ставить негде, но у многих очень высокое о себе мнение. Что угодно и кого угодно винят в крахе своей личности. Редко кто говорил «я сам виноват». А здесь я впервые прочитал о Боге. И где? В туалете. Сюда бомжи сносили литературу, которую приносили христиане. Этой литературы тут в туалете было много. Я читал, читал. Уединился и читал о том, как Бог претерпел нечеловеческие страдания. Да и я немало. Но ведь Он переносил муки за чужие грехи, а я за свои. Рассуждал так: Господь шел к самым падшим и ничтожным и помогал им. А что, если мне попросить Его о помощи? И стал молиться за себя и за окружающих. Это было мне незнакомо, иногда казалось пустым и глупым занятием, но сердце мое рвалось к Богу. Я молился и молился, и Господь мне ответил. Он вошел в мою жизнь Спасителем. Изменения произошли, но не сразу. Сначала были насмешки, презрение и долгое время абсолютного одиночества. Но вера помогла выстоять. Господь послал в реацентр верующих людей. Они на своих спинах носили меня в церковь. Я принял водное крещение в Сургутской церкви евангельских христиан-баптистов, читая Библию, стараясь жить по слову Господа, каждое воскресенье бывая в храме. Бог преображает мое сердце, мою жизнь. Свои 44 года я так полюбил поэзию, что Господь открыл во мне этот чудесный дар – писать стихи, которым я прославляю Его. Сейчас живу в геронтологическом центре. Попасть сюда непросто, но я здесь. Ничего в жизни не происходит зря, и абсолютно нет случайностей. Не случайно в мою судьбу вошли Лихомановы, не случайно 13 декабря 2002 года в парке города Сургут мужчина выгуливал собаку. Не напрасно Тоня имеет сострадающее христианское сердце. Таких центров реабилитации как альтернатива по России раз-два и обчелся. И то, что один из них именно в Сургуте, я думаю, тоже не случайно. Большинство заблудших замалчивает о своем прошлом, но Дух побуждает меня о прошлом рассказать. Это тоже не случайно, ведь не знаю, что мне еще уготовано в жизни. Думаю, если бы вы встретили меня лет 6 назад, то даже не задумывались бы о моем будущем. Может быть, вы обошли бы меня 10-й дорогой, как это сделали толпы проходящих мимо, а Господь подарил мне будущее. Я пришел к выводу, людям, шагающим рядом по жизни, надо сказать, что под ногами пропасть. Предупредить их, что они на пагубном пути, и если вы видите, что кто-то уже сорвался и лезет в бездну, нужно кричать, насколько хватит сил. Беда. А услышат ли, нет ли, повернут с этого пути или нет, будут зависеть от самих и от Бога. Вас услышат, подхватят этот возглас, передадут дальше и дальше. И эти зернышки человеческого участия в судьбе скользящего по инерции уже падшего, но человека дадут всходы вечной жизни. На Волге живут два моих сына, но я им отец лишь по паспорту. Пристрастие к водке затмило мой разум, и теперь я расплачиваюсь за это. Весной 2006 года написал письмо семье, просил простить меня, но в моей прошлой жизни столько всякой мерзости, что сквозь это зло ответ до сих пор не может пробиться ко мне. Простите меня, дорогие родные, простите меня, дорогие читатели, у вас и так в достатке нравоучения,
но это моя горькая исповедь. Я инвалид первой группы, но радуюсь и счастлив от осознания, что я спасен от унижений и страданий душевных, которые не идут ни в какое сравнение с физическими неудобствами. Инвалидность – это терпимо. Моральное и духовное растление – это ужасно, поверьте. У Господа назначен срок всему, и только так не может быть иначе. И если поспешит Он, я пойму, а если Он замедлит, надо, значит. Господь изрек, что мрак из душ уйдет, как я вам завещал, заря взыграет, и плоть спешит, а дух смиренно ждет, и верой неустанно возрастает. Алексей Костюченко, город Сургут, Россия.

Стихи наших неписателей. Настройте струны сердца для хвалы. Немедлен Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Промчался год. Он кажется мгновением, как будто бы и не было его. Закончится земное наше время. Бог не меняет плана своего. Не медлит исполнением обещания, но долго терпит гордый род людской, желая дать нам неземное счастье и от земли поднять нас высоко. Год проходящий есть подарок Божий. Как скорый поезд он умчится вдаль, но ты пока еще сегодня можешь в молитве Господу себя отдать. Возможно, этот год последним будет. В короткий миг Господь возьмет своих. Вскричат оставленные Богом люди, но не ответит Он на этот крик. Возможно, в Новый год конец настанет. Готовых примет Бог в небесный дом. Когда же времени уже не станет, напрасно каяться перед Христом. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. 1 Тимофею 3:16. Если б вдруг не родился Христос, что б тогда с человечеством было? Беспощадный божественный суд, ужас смерти, безмолвие могилы. Бедный грешник в грехах изнемог, кто с него осуждение снимет? Но явился во плоти сам Бог, воссияв для людей в Божьем Сыне. С торжеством растоптал бы нас грех, враг души погубил бы умело, но поднялся Спаситель на крест и построил нам лестницу в небо. Не спастись никогда б нам самим, в нашей жизни проблема к проблеме, но Господь возлюбил весь наш мир и родился для нас в Вифлееме. В Рождестве Иисуса Христа Бог открыл всем спасение дорогу. Для того человеком Он стал, чтобы мы уподобились Богу. Светлана Тимохина, Украина.

Мария. Ушли волхвы, домой поворотив, и пастухи пошли глядеть отары. Прижав свое сокровище к груди, Мария улыбается устало. Ребенок на руках, Мессия, Бог. Но вы в чертах младенца не ищите величия грядущего. Не срок, но в маминой нуждается защите дитя, пускающее пузыри. И ласково над ним, сутуля спину, Мария в ожидании зари лелеет человеческого сына. Был день тяжел и груб, как жернова. Свое берут усталость и тревога, и, засыпая, женщина слова нежнейшие подкладывает Богу под голову. И матери средь стен пещерных, спящей на подстилке мятой, неведомо, что ей на том кресте всю жизнь до самой смерти быть распятой. Юрий Каминский.

нет большей радости на свете, чем та, что Иисус нам дал, что мы Его, Его мы дети, Он нас по имени назвал. О, как ту радость сохранить нам и в чистоте, и в доброте, чтобы не понести убытка в надежде, вере на земле. В любви Его такой огромной, с избытком каждого любить, чтобы душою просветленной прощать, Его благодарить за крестный путь Его страданий, что светом победили тьму, за мир в душе и упование в обители прийти к Нему. Сейчас Он здесь, Он с нами вместе, Он в наших душах и сердцах. Настанет время, и невеста с любовью встретит жениха. Запомни хлев, солому, ясли и серый деревянный крест. Он родился при звездах ясных, но свет лишь в нем, и только он был распят, умер и воскрес. Эрна Гольцов.

Вечно живой, он рядом каждый миг, надеждой окрыляет наши души. Мы счастливы, что он нас здесь достиг, но мы слабы и не всегда послушны. Промчался год. Иисус нас вел, любя. Он заступался пред Отцом Небесным, и мрак греха прочь уходил, скользя, и мы опять со всемогущим вместе. Воспойте ж славу все царю царей, настройте струны сердца для хваления. Пусть вера будет действенней, живей, неся собой от адских мук спасения. Входя душою в новый год, оставим в прошлом все, что нам мешало. Идти с победной верою вперед, Господь даст силы, чтобы не упала наша душа от тяжести труда, чтоб ветвь лозы всегда плодоносила. И мы придем туда, откуда к нам приходит эта сила. Пусть, словно драгоценный урожай, в душе созреет жатва, слово, дело. Господь сказал: «Смотри, не забывай, зерном засеет своего удела». Так будь прославлен сердцем и душой всем, всем живущим на земле народом. Господь Иисус, маяк во тьме ночной. Всех поздравляю с новым годом. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Спаситель в этот мир пришел. Спаситель в этот мир пришел, чтоб людям дать спасенье, чтоб грешный мир душе нашел от зла освобожденье. И все, кто примет, мал или стар, царя рожденного младенца Бога, тому пошлет он вечный дар, и в небо тем откроется дорога. Вера Шульц.

Мне хочется вам пожелать в преддверии Нового года всего, чем Отец наш Небесный богат: любви, благодати, свободы, чтоб сеяли семя добра, красоты, последнее время настало, и чтобы о каждом писали персты: ты взвешен и весишь немало. Мне хочется вам пожелать ни богатства, ни славы огромной, но чтобы могли вы любовью дышать, быть могучими силой духовной. И в этом году, чтобы меньше иметь недостатков, ошибок, падений, отражайте же Бога немеркнущий свет, с наслаждением склоняя колени. Мне хочется вам пожелать ходить не в потемках, а верой, из вечных хранилищ не крохами брать, а черпать все полною мерой. Смотрите на жизнь вы с небесных высот, цените все вечности светом, и мир окружающий скоро поймет, что вы — это царские дети. И еще я хочу пожелать: вы данное время цените, оно никогда не вернется назад. Минуты, как клад, берегите. Считайте, цените грядущие дни, чтоб, достигнув назначенной цели, когда этой жизни погаснут огни, вы мудрое сердце имели. Александр Исаев, Украина.

Возрадуйся, живущий на земле. Родился для тебя Христос Спаситель, посланник Божий, Божий дар тебе, твой Искупитель и твой Избавитель. Тебе лишь стоит это верою принять, признать свои грехи и обратиться к Нему с мольбой, и Божья благодать тебе поможет заново родиться. Родиться для того, чтобы Бога прославлять, за то, что Он дарует нам свободу, свободу жить, любить и озарять путь к небу, Словом Божьим для народа. И в этом обрести покой и мир, и радость обретения жизни вечной. Мы – дети неба, на земле же мы – пришельцы в этой жизни быстротечной. Регина Стишненко.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые друзья! Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы на основании Библии говорим о смысле нашей жизни, о вере в Бога и о возможности сделать новое начало с Иисусом Христом.
1: Открываем мы программу местом из Библии, книга притчи Соломоновых, 14 глава, стих 12. «Иной путь кажется человеку правильным, но он ведет только к смерти».

0: Два верующих брата из Европы были в Африке, и вот теперь они возвращались домой. Чтобы добраться до аэропорта, они взяли такси. Таксист с трудом ехал по улицам большого многолюдного города, забитого автотранспортом. «Доведете ли вы нас благополучно до аэропорта?» — нарушил молчание один из пассажиров. «Не беспокойтесь, я в сохранности довезу вас до цели». Ответ таксиста был поводом для верующего пассажира задать следующий вопрос. «Достигнете ли вы в конце вашего жизненного пути конечной цели – неба?» «Несомненно», – ответил водитель без колебания. «На чем же вы основываете свою уверенность?» – снова спросил один из пассажиров. Таксист, подумав, ответил. «Я регулярно хожу в церковь и стараюсь вести порядочную жизнь и делать добрые дела». В продолжение разговора оба христианина пытались указать водителю такси на его заблуждение, что добрыми делами невозможно угодить Богу, что только верой в Иисуса Христа можно спастись.
1: Мы не знаем, чем закончился разговор. Возможно, таксист понял свою ошибку. Дорогой слушатель, разреши спросить и тебя, на чем основываешь ты свою надежду? Знаешь ли ты путь, который приведет тебя к вечной жизни с Богом? Искренне желаю, чтобы эта передача помогла тебе разобраться в этих вопросах. Перед беседой Ивана Петерса, основанной на словах Иисуса Христа «Я есмь путь и истина и жизнь», прозвучит песня.

Сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу взять в основу моей проповеди один диалог, состоявшийся между Иисусом Христом и Фомой, одним из его учеников. Читаем мы о нем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. И беря во внимание контекст этого места Священного Писания, мы видим, что беседа эта произошла в особенное время. Иисус находился в одной комнате со всеми своими учениками. И он уже знает, что это их последняя встреча и беседа. В ту же ночь Иисус будет арестован и предан в руки врагов. Таким образом, мы можем сказать, что там, в той комнате, состоялась прощальная беседа Христа с его учениками. В отличие от Иисуса, который знал о предстоящих событиях, ученики его не знали того, что их ожидает. Это, конечно, неудивительно. Человеку неизвестно будущее, и даже если нам кто-нибудь сказал бы, что случится в ближайшее время, то нам тоже очень трудно было бы представить себе то, о чем нам говорят. Мы всегда представляем себе будущее с точки зрения настоящего. И также ученики Христа. Они вот уже 3 года были вместе с Иисусом, видели многие его чудеса. Даже сами они нередко совершали великое, исцеляли больных и помогали бедным. Они были известны во всей стране и далеко за ее границами. Имея такой успех и популярность, они, конечно, не могли себе представить, что все это внезапно кончится. И именно это было, конечно, одной из главных причин того, почему ученики не могли понять Иисуса. Несколько раз в Евангелиях мы читаем о том, что действительное значение слов Христа ученики поняли только позже, после того, как совершилось сказанное им. Так, например, в 16 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова автора. «Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». И в 4 стихе 16 главы сам Иисус говорит своим ученикам, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том». И вот в своей прощальной беседе с учениками Иисус тоже говорит им много о том, что с ними в ближайшее время произойдет. Предсказания эти были печальные. Петр, один из самых смелых учеников, чуть ли не клянется Иисусу, что готов положить душу свою за него. Но Иисус останавливает его и предсказывает, что еще до рассвета следующего дня Петр 3 отречется от него. О себе самом он говорит, что будет предан в руки врагов. И, конечно, беря все это во внимание, ясно было и то, что Иисус хотел ободрить учеников. Он знал, что после трагических событий на Голгофе он снова воскреснет, и ученики поймут все его слова. Они поймут, почему он должен был умереть, и понесут радостную весть спасения по всей земле и всем народам. Но в данное время им нужно было ободрение для того, чтобы перенести предстоящее. И поэтому Иисус дает им советы и говорит об обетованиях, ожидающих их. Мы прочтем первые 6 14 главы Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус говорит ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Здесь Иисус, ввиду предстоящих событий, советует ученикам не смущаться, верить в Бога и верить в Него. Он как бы говорит: «Друзья мои, что бы ни произошло в следующие часы и дни, не смущайтесь. Вы теперь еще не понимаете, почему это произойдет. Но верьте, что Бог это так предусмотрел. Верьте, что бы ни случилось». И к этой вере Иисус добавляет и то, что они должны думать далеко наперед. Ожидающие их печальные события не конец их надежды. Они имеют право на небесные обители. И Иисус обещает вернуться к ним снова. Да больше того, они после Его возвращения всегда, вечно будут с Ним. Слыша слова Иисуса, ученики в недоумении молчат. Только Фома решается высказать свои сомнения. Он искренний и прямой человек. Прямо и решительно он говорит, что думает. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» – спрашивает он Иисуса. Такое положение человека действительно печально. Не знающий, куда идти, не имеет цели. Так, например, с нами часто случается, если мы попадаем в незнакомые нам места. Недавно я был приглашен в город Гамбург. Там одна христианская община хотела узнать о нашей радиоработе. И вот я поехал туда. Но город этот очень большой. Я не знал, в какой части города находится та улица, в которой должно было состояться вечернее собрание. Сначала я спросил нескольких прохожих, но никто из них не мог сказать мне, где эта улица находится. Спустя полчаса я приехал в другую часть города и еще раз спросил прохожего, не знает ли он той улицы. «Да», — сказал он, — «но это на севере города». Однако я находился в это время на юге Гамбурга. И так мне понадобилось еще 3/4 часа, чтобы проехать через центр в северную часть города. Но, к моему большому удивлению, следующий прохожий утверждал, что улица, которую я ищу, расположена на юге. Что делать? Я не знал пути. Советы людей противоречили друг другу. И я в разочаровании остановил машину на стоянке и решил немного прогуляться, чтобы успокоиться. Проходя при этом мимо газетного киоска, я увидел за стеклом план города Гамбурга. Купив эту карту, я вернулся к моему автомобилю и, раскрыв ее, быстро нашел ту улицу, и сразу же мне был ясен путь, по которому мне надо туда ехать. Знаете, дорогие слушатели, в этом случае это был только город и одна улица в нем. Намного важнее и всегда актуален тот вопрос, знаем ли мы путь нашей жизни. Куда мы идем? Какую имеем цель? Или всем нам известный вопрос, какой смысл имеет наша жизнь? Кто из нас может уверенно и решительно ответить на эти вопросы? В нашем тексте из Евангелия от Иоанна Фома не знал этого. Он говорит Иисусу: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И ответ, который Иисус дает Фоме, является одним из важнейших высказываний Христа вообще. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Знаете, дорогие слушатели, что для меня важно, читая эти слова? Меня поражает их простота. Иисус никогда не вступал в споры и дискуссии с людьми. Он всегда говорил с авторитетом. Естественно, он утверждал, что его слова верны. Он никогда никого не заманивал обещаниями. Наоборот, он всегда прямо говорил о том, что ожидает людей, которые последуют за ним. И он никому не обещал, что путь следования за ним будет легким. Мы видим в наши дни, как много обещаний могут делать политические лидеры. Предвыборные кампании полны добрых обещаний, и часто они очень далеки от реально возможного. Но вожди партий знают, что люди хотят слышать положительное. И Иисус так не поступал.
Он лучше всех знал желания и стремления людей, но он никогда не воспользовался своими знаниями для того, чтобы привлечь их следовать за ним. Он всегда говорил им правду. И многие при его жизни, видя его чудеса, хотели тоже стать его учениками. Какие мотивы имели те люди, мы не знаем. Да это и не так важно. Важно для нас то, что Иисус говорил им, когда они приходили и изъявляли свое желание. Так в 57 и 58 стихах Евангелия от Луки мы читаем об одном таком примере. «Случилось, что когда они, то есть Иисус со своими учениками, были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни шел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“». Да и самим своим ученикам, которые действительно оставили все и последовали за ним, Иисус неоднократно говорил о том, что их ожидает. И эти его предсказания были серьезные. Так, например, начиная с 16 стиха 10 главы Евангелия от Матфея, Иисус говорит своим ученикам: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Протерпевший же до конца спасется». Это, дорогие, серьезные слова, и каждый слушающий их задумается и взвесит для себя, прежде чем принять решение следовать за Иисусом. И эти слова Христа оправдались. Каждый христианин должен считаться с тем, что ему придется страдать и переносить много трудностей за свою веру в Иисуса Христа. Многие, может быть, возразят, что в настоящее время страдания за Христа уменьшаются. Но это, дорогие, неверно. Во время, когда я приготавливаю эту проповедь, передо мной лежит страница из одного журнала. Здесь приведена статистика замученных и убитых за свою веру христиан. 80 лет тому назад 35 тысяч положили свою жизнь за верность Господа в один год. А в 1988 году было убито насильно 270 тысяч свидетелей Христа. Это говорит о том, что страдания за Христа являются неотъемлемой частью жизни верующего здесь на земле. Однако, несмотря на все это, число христиан постоянно растет. Возьмите в пример Китайскую Народную Республику. До так называемой культурной революции там насчитывалось около миллиона верующих. Но с этой революцией на верующих обрушились страшные страдания, страшные гонения. Однако это не уменьшило число христиан. В настоящее время там более 50 миллионов верующих. Как верны здесь слова Христа, когда Он сказал, что создаст церковь, и врата ада не одолеют ее. С тех пор, как состоялась беседа Иисуса со своими учениками, прошло почти 2000 лет. Из маленькой группы сторонников Христа стал великий народ. Он состоит из всех наций, рас, и к этой церкви Христа принадлежат люди всех классов. Объяснение этому может быть только одно. Эти люди познали истину. Они знают путь, и они имеют смысл жизни.
В ответ на сомнения Фомы Иисус сказал в той беседе, о которой мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна, «Я есть путь и истина и жизнь». Принимая верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя, человек приобретает уверенность в том, что его жизнь правильна. Следующий за Христом и живущий по его учению живет полноценной жизнью. Я утверждаю это, потому что верю тому, что Бог говорит нам в Своем Слове в Библии. Он никому не навязывается, но всех приглашает. И именно это ободряет меня в моей вере. Как часто лидеры мира сего пытаются навязать людям свои представления, мысли и идеи. Но все они рушатся. Обещания не исполняются. А то, что сказал однажды Бог, осталось неизменным. Итак, если Иисус говорит, что Он есть путь и истина и жизнь, то Ему можно верить. Он никогда не изменял Своего Слова. И единственную цель, которую имел Иисус в Своей земной жизни, это направить взоры людей на Создателя человека, на Бога. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Иисус, и продолжает, «Никто не приходит к Отцу, то есть к Богу, как только через Меня». Иисус сказал нам истину о Боге. Он показал нам путь к Богу. И верой в Него мы приобретаем вечную жизнь с Богом.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Одной из целей Иоанна Крестителя и его служения было познать, что Христос изливает Духа Святого, и проповедовать эту весть всему народу. Иоанн не сохранил это видение только для себя, а возвещал о нем во всеуслышание. Неоднократно он громогласно провозглашал: «Слушайте и внимайте! Господь пришел! Он жив! Он среди нас! Он не пришел губить и осуждать вас! Он полон любви и доброты! Смотрите на этого человека, Иисуса из Назарета! Он не просто человек, как мы с вами! Он – Сын Божий, исполненный Духа Святого! Кто исповедует, что Христос – Дух от Бога, тот в то же время исповедует, что Он истинный Сын Божий». Проповедуя это, Иоанн Креститель открыл нам цель пришествия Христа – крестить всех кающихся Своим Святым Духом. Бог есть Дух, и Сын Божий – воплощение Божьего Духа. Он единосущ с Богом, и Ему благоугодно исполнить всех Своих последователей этим Божественным Духом, который есть любовь. Дорогой брат, исполнился ли ты Духа Святого? Пережил ли ты в своей жизни силу Христа? Ты должен знать, что Дух Божий не сойдет на тебя, пока ты не получишь прощение грехов через веру в жертву Христову. Кто принимает прощение грехов от Агнца Божьего, который был заклан, тот исполняется Духом Святым. Сын Божий жив, и Он готов наделить каждого верующего в Нем духовными дарами. Молитва. Сын Божий, живой и святой, ибо Ты смирился ради нас и взял на Себя бремя наших грехов в символическом акте крещения. Мы благодарны Тебе за прощение грехов, которое Ты даровал нам ценою пролития Своей крови на кресте. Мы также благодарны Тебе за силу Духа Твоего Святого, которую Ты даровал нам и всем любящим Тебя. Пробуди многих людей от сна грехов и преступлений и обнови их, исполнив их Своей благодатной истиной. Вопрос 19. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа? Иисус призывает первых шестерых учеников.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стихи. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа.
0: Христос воплощение Божьего Слова, сам Бог. Он исполнен жизни, от Него исходит свет. Именно так описал нам Иоанн Богослов личность Христа и Его сущность. Он также показал служение и дела Иисуса как Творца Вселенной и Вседержителя, который помогает нам по-новому познать Бога как любящего Отца. Иоанн Креститель опять повторяет чудные слова. «Вот Агнец Божий». В этом восклицании выражены все упомянутые выше качества Иисуса и сущность всего Его служения. В то время, как в 14 стихе описывается, кто такой Христос и откуда Он происходит, в стихах 29 и 36 объясняется, с какой целью Он пришел на землю и как служил среди людей. Христос стал человеком, чтобы принести себя Богу в жертву. Святой Бог не пожалел своего единородного Сына, чтобы возложить на Него грех мира и избавить нас от вечного суда. Эту жертву возжелал сам Бог. Он же ее и совершил. Он ее благословил и принял. Как писал апостол Павел, «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Нелегко нашему поколению осмыслить слова «Агнец Божий», ведь мы не закалываем животных в жертву для искупления грехов. Однако, если разобраться в жертвоприношениях, о которых говорится в Ветхом Завете, то можно без труда увидеть божественный принцип. Без пролития крови не бывает прощения. Удивительно, что Бог не наказал нас за грехи и не пролил нашу кровь, но отдал Своего единородного Сына в жертву за все наше зло. Таким образом, святой и праведный умер за нас, преступников. Божий Сын был заклан в жертву за грешников и злодеев, чтобы они стали праведными детьми Его Небесного Отца. Давайте же вместе поклонимся и возвеличим Отца и Сына и Святого Духа, ибо Он возлюбил нас и даровал нам искупление. Двое близких Иоанна учеников вначале не поняли всю суть и глубину слов «Агнец Божий». Но так как Иоанн указывал на этого Агнца Божьего, они загорелись желанием больше узнать о Нем, потому что Креститель говорил об Иисусе как о Господе, который будет судить мир, но в то же время станет жертвой за всех людей. Ученики Иоанна Крестителя пожелали разобраться во всем этом более основательно. Оставив своего учителя, они пошли за Иисусом. Иисус не переманивал учеников Иоанна, а сам Иоанн указывал своим ученикам на Него. Ученики желали познать личность Иисуса и цели Его служения. Зная это, Иисус обратился к ним и, увидев Его лицо, полное любви, доброты, благодати и истины, они услышали из уст Иисуса слова, которые первыми упоминаются в Евангелии от Иоанна. «Что вам надобно?» Какой ласковый, глубокомысленный и добрый вопрос! Господь не запутал ищущих Бога юношей сложными высказываниями, не отверг их из-за недостатка времени, но дал им возможность высказаться. А что тебе надобно, дорогой брат? Подумай, для чего ты живешь? Ищешь ли ты Иисуса? Идешь ли ты за Агнцем Божьим? О нем ли ты думаешь? Старайся познать великого и славного Господа. Ради этого стоит приложить больше усилий, чем их прилагают самые прилежные студенты перед экзаменами. Потому что только Сын Божий берет на себя грех мира. Ученики просили, чтобы Иисус разрешил им пойти к Нему домой, ведь у них было столько вопросов, которых нельзя было разрешить на шумной дороге среди прохожих. Их сердца в один голос взывали к Иисусу: «Кто ты?» В ответ Иисус сказал им следующие слова, записанные в Евангелии от Иоанна: «Пойдите и увидите». Он не сказал: «Пойдемте учиться ко мне». Иисус сказал им: «Пойдите и увидите». То есть, откройте глаза и увидите меня лично, мои дела и мою силу, и тогда вы узрите новый образ Божий. Приходящий к Христу по-новому понимает мир и видит Бога таким, каков Он есть. Когда мы видим Иисуса, все наши мышления и весь образ жизни изменяются коренным образом. Христос желает стать центром и твоих мыслей, и твоей надежды. Пойди и посмотри на Него. Вот двое учеников пришли к Нему и увидели Его, а впоследствии объявили вместе со всеми апостолами. Он обитал с нами, полный благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Эти два ученика последовали за Иисусом и пробыли с Ним целый день. Чудное время благодати, славное сошествие небес в их сердца. Один из этих учеников, Иоанн Богослов, свидетельствовал, что в тот благословенный день в его жизни случилось нечто весьма важное. Между третьим и четвертым часом дня Иоанн Богослов постиг истину Иисуса через откровение и вдохновение Святого Духа. Господь увидел в нем веру и принял его. Он даровал Иоанну праведность и уверенность в том, что Иисус и вправду обещанный Христос. С того времени у этих учеников началась новая жизнь. А увидел ли Иисус веру в тебе? Осветил ли Его светом мрак твоего сердца? Следуешь ли ты за Ним? Молитва. Святой Агнец Божий, мы поклоняемся Тебе и восхваляем Тебя за то, что Ты взял на Себя грех мира и примирил нас с Богом. Не отвергни нас, но дай нам идти за Тобой. Прости нам грехи наши и яви нам славу Твою, чтобы мы навеки посвятили себя на служение Тебе. Вопрос 20. Почему эти двое учеников пошли за Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника».

Тишь ты, мир несчастный, куда ты держишь скорбный путь? В своем движении невластный, назад не можешь повернуть. Не можешь повернуть без света, в глазах народа скорби тень. Вошел в историю планеты Америки кошмарный день. И блеск Соединенных Штатов вдруг потускнел за 5 минут. Какой защиты люди ждут? Как действовать теперь им надо? С трудом удерживая слезы, дрожат их армии сыны, стоя перед лицом серьезной угрозы мировой войны. И шепчут, шевеля губами, молитву первую свою, и гимн Америки поют, и вспоминают вдруг о маме. В какие-то несчетные мгновения все может радикально измениться, заставить души пламенно молиться и горько плакать и просить прощения. Нам так нужны моменты отрезвления, чтоб вспоминать, что наша жизнь ничтожна, как волос тонкий, и порваться может в какие-то несчетные мгновения. Маргарита Коломийцева, Ванкувер. Библейский взгляд на смерть, терроризм и Ближний Восток. Во вторник, 11 сентября, мы стали свидетелями самого жестокого нападения на Америку за всю историю страны. Это событие, принесшее смерть и разрушение, надолго останется в нашей памяти. Погибло более 4000 человек. Замысел исламских экстремистов-самоубийц состоял в том, чтобы показать: в мире есть сила, более могучая, нежели американская сверхдержава. Наш разум настоятельно требует ответа. Почему это произошло? Я попытаюсь дать ответ на этот вопрос. Позвольте мне начать с естественной причины. Социологи и психологи пытаются убедить нас в том, что человек по природе своей добр. Но Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17:9. Оно испорчено настолько безнадежно, что трудно выразить словами его порочность. О самом первом преступлении написано в Библии, в 4 главе книги Бытия. Каин убил своего брата, положив тем самым постыдное начало последующей человеческой истории. Почему такое происходит? Почему люди совершают убийства? Тот же самый вопрос, который задаем мы с вами и который задает весь мир, формулируется в 4 главе послания апостола Иакова. Оно начинается словами: «Откуда у вас вражды и распри?» И тут же следует ответ: «Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших». Все сводится к одному – к вожделениям. Именно они вызывают распри, конфликты, войны, убийства. Следующий второй стих продолжает мысль: «Желаете и не имеете. Вот в чем проблема. Вы хотите чего-то, этого требует ваша натура, но вы не получаете. Вы хотите настолько сильно, что внутри вас назревает конфликт. Но что-то, или вернее кто-то, стоит на вашем пути, и вы убираете того, кто вам мешает. Это и есть естественная причина, неконтролируемое желание, которое не удается осуществить. Именно поэтому люди убивают друг друга. Они движимы своими эгоистическими желаниями, стремлением во что бы то ни стало удовлетворить свое самолюбие. И каждый, кто окажется у них на пути, может быть принесен в жертву этим желаниям. Убивают ли одного человека или тысячи, суть остается той же. Злое человеческое сердце не может отказать себе в удовлетворении своих желаний и идет на преступление, чтобы добиться своего. Такова подлинная природа нашего сердца.
Его страсти столь всепоглощающие, столь необузданные,

0: необузданы, что граничат с безумием. Однако есть еще причина – историческая. И чтобы понять ее, нам необходимо мысленно перенестись на Ближний Восток, на библейскую землю и обратиться к книге Бытия. В 10 и 11 главах приводится родословие народов и имена тех, кто стоял у истоков разных народов. Это человеческое общество на своей ранней стадии. Как вы помните, из глав с 6 по 9 Бог послал потоп на весь мир, и спаслись только 8 человек, Ной и его семейство, которые вновь заселили землю. Старший сын Ноя, Иофет, стал прародителем индоевропейской расы. От него произошли люди, живущие сейчас на территории от Европы до Индии, заселившие пространство России и далее, преодолев Берингов пролив, Северную и Южную Америку. Хам стал прародителем народов, живущих в Африке и на Дальнем Востоке, в Азиатском регионе. И, наконец, Сим стал родоначальником семитских народов, евреев и арабов, поселившихся в долине Месопотамии, на территории, которую сейчас мы называем Ближним Востоком. Семиты жили к северу, югу и востоку от Израиля. Давайте вспомним, что было до этого. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он поселил их в Эдемском саду, Месопотамии, в самом сердце Ближнего Востока. Сегодня это центр исламского мира. Именно там строилась Вавилонская башня, давшая начало мировым религиям. Позже там был основан Вавилон. Сегодня это территория, которую занимает современный Ирак. Именно там жил и проповедовал Ной. Это земля священной истории. А когда пришел Авраам, Бог отдал эту землю ему и его потомкам, то есть землю от Средиземноморского побережья до Вавилонской долины включительно, весь район Месопотамии. Таким образом, Ближний Восток – территория, занимаемая 21 арабским государством. Это земля, где началась история человечества. И эта же территория займет особое место в конце истории. Библейские пророки говорят нам о том, что в том же самом месте мир придет к своему концу, пламени Великой Битвы. Огромная армия в 200 миллионов человек, ведомая Антихристом, соберется вместе, называемом Армагеддон. И на всей земле израильской будет литься кровь, пока не придет Иисус Христос и не установит свое царство, взяв туда всех праведников и уничтожив зло. Авраам стал родоначальником еврейского народа. Бог сказал Аврааму, которого позже он назовет Авраамом: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12, стихи с 1 по 3. Далее в 15 главе, 18 стихе говорится: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Гетманеев, Хетеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев». Бытие 15, стихи с 18 по 21. К тому времени все эти народы уже жили на этой земле. Все происходило незадолго до того, как возникли Мицраим, Египет, Арам, Сирия, и Ассур, Ассирия. И так в то время и на той земле жили множество семей, кланов и племен. Все они были идолопоклонниками. Все они отвергали живого истинного Бога, Бога-Творца. Израилю пришлось вступить в конфликт с народами, населявшими землю, и поклонявшимися идолам. Но израильтяне так и не смогли завладеть этой землею, потому что они не были верны Богу. Далее, в 17 главе, мы читаем, что Бог сказал Аврааму: «Я произведу от него, Измаила, великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара». Стихи 20-21. И она родила Аврааму сына, от которого произошел еврейский народ. От Измаила же, сына служанки Сары, произошли враги Израиля, как, например, агаряне, упомянутые в первом Паралипоменона, 5 глава. И в довершении всего прародителем других врагов Израиля стал Исав, отвергнутый сын Исаака. Таким образом, весь Ближний Восток был заполнен потомками этих людей, враждовавших с Израилем и оспаривавших данное Богом Аврааму обетование. И до сих пор на этой земле не прекращаются конфликты. Однако завет Божий с Израилем остается в силе. Народы, благословляющие Израиль, благословенны, а проклинающие его прокляты. Народ, угрожающий Израилю, навлекает на себя Божие осуждение. Об этом неоднократно сказано в Писании. Псалмы 121, 128, 131 и 43 глава книги пророка Исаии. Итак, исторические причины этого конфликта уходят корнями в глубину веков. Потомки тех народов, которых я назвал, это те, кто сейчас говорит на арабском языке. 5 миллионов евреев в окружении 250 миллионов арабов. Евреи верят, что имеют Богом данное право на эту землю, однако не могут владеть ею, поскольку Бог не даст им ее до тех пор, пока они не покаются в своем грехе и не признают Мессию. Писание говорит и об Измаиле, что «жить будет он пред лицом всех братьев своих». Бытие 16:12. Все они пытаются ужиться вместе на Ближнем Востоке. Потомки Измаила и Израиль – народ Завета, отступивший от Бога своего. Но по-прежнему народ Завета, находящийся в окружении тех, кто стремится его уничтожить. В библейские времена все эти многочисленные народы были разделены между собой. Бог смешал их языки и рассеял по всему миру, потому что безбожные люди, собранные вместе, представляют собой злую, ничем не управляемую, необузданную силу. Именно для того, чтобы предотвратить это объединение, Бог разделил все человечество на разные народы. Однако 21 арабское государство на Ближнем Востоке – это сейчас уже не разные государства, поскольку практически стерты границы и национальные особенности, и все они объединены одной силой – религией ислама. На сегодняшний день ислам – самая мощная сила в мире, противодействующая христианству, и самый жестокий гонитель христиан. Мы наблюдаем это на Ближнем Востоке и в Африке. Тысячи христиан погибают в результате гонений на них. Для последователей ислама весь мир как бы разделен на две части. Одна – дом мира, где правит Аллах, другая – дом войны, где живут неверные. Либо вы покоряетесь воле Аллаха, либо война. Вот и третья – религиозная причина, по которой все это происходит. И теперь вы можете задать вопрос: победит ли ислам в джихаде? Отвечаю – нет. И могу сказать вам, чем все это закончится. В 36 главе книги пророка Иезекииля сказано: «Слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог, так как враг говорит о вас: А, А, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчества и скажи: за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей. За это в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы». Стихи с 1 по 5.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они». Кто ляжет с теткой своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни крестовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.
3: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор о том, что к священникам в народе израильском предъявлялись особые требования. Кроме того, что они должны были соблюдать все постановления закона Моисеева о чистом и нечистом, их личная, частная жизнь должна была служить примером всему обществу израильскому. Более того, к священническому служению допускались только те, кто был лишен всяких, в том числе и физических недостатков. Об этом речь идет в 21 главе книги «Левит», изучение которой мы продолжим сегодня в нашей передаче. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о чистоте и неоскверненности священства, который мы начали в нашей прошлой передаче в рамках изучения 21 главы книги «Левит». Священник символизирует Христа, и тело верующих, которое называют невестой Христа, подобно священнику, должно очиститься перед тем, как будет представлено Христу без пятна и порока. Именно в этом отношении священник и должен являться примером для всех остальных. Я получаю немало писем и от мужчин, и от женщин, разведенных еще до того, как они пришли ко Христу. Некоторые мужчины хотят начать служение, а женщины благовествовать. Я знаю, обобщения весьма опасны. Но тем не менее, хочу сказать, что с очень многими людьми, которых постигли какие-то несчастья и неудачи в прошлом, еще до того, как они спаслись, поступают несправедливо, почти греховно, не позволяя им нести христианское служение. Я призываю таких людей участвовать в христианском служении и в благовестии. Но вместе с тем я предупреждаю их, что им придется столкнуться с жесткой критикой некоторых святых, в кавычках, людей, которые уверены, что говорят от имени Бога. Кроме того, найдутся церкви, куда их вообще не пустят. И тем не менее, я призываю их готовиться к служению, ибо для них всегда найдется место на ниве служителей Божьих. И еще одно нам надо признать. Жена священника – это совсем не его заместитель в церковном служении. Она только жена, и ее роль прежде всего в этом. Она должна украсить должность, которую занимает ее муж. Она совсем не должна по этой причине уметь играть на пианино или органе, петь в хоре, руководить миссионерским обществом и так далее. Теперь прочтем 9 стих 21 главы книги «Левит». «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее. За то, что дочь священника опозорила служение своего отца, ей полагалось самое жестокое наказание». Читаем далее стихи с 10 по 12. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и никакому умершему не должен приступать он, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем – помазание Бога его на нем. Я Господь». Здесь впервые упоминается первосвященник. Он помазан Богом, и он должен быть отделен для Бога. Он должен носить головной убор, на котором написано «Святыня Господня». И эта надпись является для него постоянным напоминанием о том, кто он есть, чей он и кому служит. Он не должен разрывать своих одежд, он не должен прибегать к насилию. Во время суда над Иисусом закон этот был нарушен, когда первосвященник в порыве эмоций разорвал на себе одежды. Первосвященник не должен также принимать участие в обрядах похорон своего отца или матери. На него возлит елей помазание, и поэтому он должен полностью посвятить себя Богу и отделиться от греха. На Господа Иисуса Христа тоже был возлит елей помазания, и он пришел, чтобы выполнить волю Отца ценой своей собственной смерти. Именно такого посвящения он требует и от своих последователей. Прочтем теперь стихи с 13 по 15. «И жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. Жена его также должна соответствовать его священному служению. Ему запрещено брать в жены блудницу, отверженную или опороченную». Прочтем теперь о лишении права священства. В нижеследующих стихах перечисляются условия, вследствие которых священник лишается права выполнять свои обязанности. Быть священниками запрещалось слепым, хромым, уродливым, горбатым, паршивым и другим людям с физическими недостатками. Давайте прочтем об этом в стихах с 16 по 21. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать». Ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломана нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Почему такие ограничения? Как нельзя приносить жертву с недостатками? Точно так же недопустимо, чтобы священник с недостатками служил в скинии. И жертва, и священник представляли Христа, а в нем нет недостатка или порока, ни в нем, ни в его служении. Христос – это совершенный первосвященник, в нем нет порока, он прекрасен, славен и превосходен. Теперь читаем 22 и 23 стихи. «Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть. Но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». Хотя людям с пороками и недостатками запрещалось служить, их, однако, не отлучали от трапезы Господней. Бог позаботился о них, и его забота резко отличается от того, как язычники обращались с больными людьми. Здесь кроется духовный урок для всех нас. У многих верующих есть недостатки и пороки – физические, моральные, этические или духовные. Они не позволяют нести некоторые виды служения, но, тем не менее, эти люди – истинные дети Бога, обладающие всеми правами и привилегиями верующих. Когда я учился в семинарии, к нам в воскресную школу ходил один юноша. Он был прекрасный спортсмен, но у него был врожденный дефект гортани, и потому он плохо говорил. Однажды он пришел ко мне и сказал, что хочет стать священником. Как мне следовало с ним поступить? Я пытался объяснить ему, что он прекрасный спортсмен, а плохая дикция помешает ему служить священником. Я предложил ему выбрать какое-нибудь другое служение, которое не требовало бы от него умения говорить на публике. Потом я следил за тем, как складывается судьба этого человека. Он стал тренером по футболу в колледже, и его христианское служение оказывало на людей такое же, если не большее влияние, как и служение любого священника. Люди восхищались спортивными достижениями этого человека, а он, несмотря на свою дикцию, рассказывал им об Иисусе Христе. И это производило на них огромное впечатление. Теперь мы перейдем к изучению 22 главы книги Левит. В этой главе продолжается рассматриваться закон о чистоте священников. Кратко коснемся структуры главы. Стихи с 1 по 16 говорят об осквернении священника болезнью, пищей и мертвыми. А стихи с 17 по 33 касаются жертв, которые приносят люди. Итак, давайте читать про осквернение священников болезнью, пищей и мертвыми. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Святое должно быть отделено от мирского, а Аарону не позволялось приносить домой что-либо из скинии. Мы же должны извлечь из этого урок и понять, что не должны обращаться со святыней, как с чем-то обыденным. Прочтем теперь 3 стих. «Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь». Священник не может заниматься своими обязанностями небрежно и неаккуратно. Если это случается, он лишается сана священника. Это касается, как мне кажется, и всех верующих сегодня. Вот как говорится об этом в 31 и 32 стихах 11 главы 1 послания к Коринфянам.

от которого он сделается нечист, какое бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушит сие. Я Господь, освящающий их. Священники должны быть святы в своих отношениях с близкими дома, в обществе, в отношениях с сослуживцами и вообще везде, где только они не соприкоснутся с миром. Священники отделены, чтобы быть святыней Господу. Они должны быть примером для остальных. Некоторые из требований к чистоте священников совпадали с требованиями для всего Израиля. У священника не было никаких особых привилегий. Нечистота простого человека и нечистота священника должны были очищаться специальным обрядом. Частная жизнь священника должна была полностью соответствовать его общественному положению и служению. Далее читаем 10 стих. «Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Священник должен хранить святость скини и не допускать к святыне посторонних. Поклоняться Богу могли только дети Божьи». Прочтем теперь стихи с 11 по 13. «Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его». Стихи эти объясняют, что только домочадцы священника могут есть его хлеб. Если дочь священника выходила замуж за язычника, ее лишали доступа к святыне. Если же ее муж впоследствии умирал, или она разводилась и возвращалась в дом отца, то она снова получала право есть хлеб своего отца. Таким образом, блудный сын или дочь могли вернуться в дом и быть приняты. Прочтем теперь стихи с 14 по 16. «Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их». Незнание закона не является оправданием. Человек, который съел святыню по ошибке, все равно был виновен и должен был заплатить штраф. Тем самым повышалась ответственность священников за святилище. У неверующих мнение о церкви складывается в зависимости от поведения членов этой церкви. Равнодушие или непочтительность неверующие замечают мгновенно, и они, соответственно, ведут себя и относятся к церкви. В 7 стихе 18 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова Иисуса Христа, назидающие верующих. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

Прочтем теперь о необходимости с разборчивостью относиться к жертвам, которые приносит народ. Начнем со стихов с 17 по 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, «Если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию, приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз, никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение». Данный раздел содержит правила и постановления о жертвах, приносимых народом. Поэтому священники должны были строго следить за соблюдением этих правил. Правила следовало выполнять всем людям, но добиваться их выполнения должны были священники. Не допускалось приносить никаких жертв с пороком, поскольку жертва – это прообраз и указание на Христа, а Он был без порока. Любым отклонением от этого правила порочилась личность Христа, а также святые требования Бога. Прочтем теперь стихи с 21 по 28. «И если кто приносит мирную жертву Господу, выполняя обет или по усердию, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу». И в жертву не давайте их на жертвенник Господень, тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердия принести можешь. А если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятры раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу. И в земле вашей не делайте сего. А из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей». А от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господню. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Пороками животного считались уродство от рождения, а также ранение и увечья. Все это не позволяло священникам принимать такое животное в качестве жертвы. Пришельцам также запрещалось приносить жертвы. И еще. Любое жертвенное животное должно быть не менее 7 дней от роду. Как мы знаем, число 7 говорит о завершенности. Животное должно было прожить полную неделю. Именно это правило о принесении в жертву животных без порока Израиль грубо нарушал. Люди приносили в жертву Богу нечистых, хромых и больных животных. И Бог заставил пророков осудить такие жертвы. Об этом можно прочесть в стихах 6 по 14 первой главы книги пророка Малахии. А теперь давайте прочитаем 29 и 30 стихи. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее. Не оставляйте от нее до утра. Я Господь». Такая жертва должна быть жертвой по усердию, то есть добровольной.
Она должна была символизировать Небесного Отца, который по своей любви к людям принес в жертву Сына, о чем можно прочесть во втором стихе 12 главы послания к евреям. Жертву эту необходимо было съесть в тот же день, чтобы ни в коем случае не начался процесс гниения. Окончание чтения 22 главы книги Левит вы услышите в следующий раз. До новых встреч!

Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует вновь коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: жителю Дортмунда Ивану Гернер 16 сентября исполнилось 55 лет. И в связи с этой примечательной датой для него сегодня в нашей программе прозвучат стихотворения Светланы Шатохиной, а затем 47 и 48 стихи из 6 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Поздравляем с днем рождения». У тебя день рождения осенью, а осенью особенное небо, яснее синь, насыщеннее цвета, и даже убежденный старый скептик, как в детстве, может верить в чудеса. А осенью особая природа, палитра красок будоражит ум, деревья будто сказочные своды, звенящих капель приглушают шум. Весь воздух чище, видимость прозрачней, и душу лучше чувствуешь в груди. В безмолвии решается задача, зачем Господь дает земные дни. Они даны нам Богом не впустую, мы стали на земле Его детьми, чтоб выбрали стезю Христа святую, любовь и свет Иисуса в мир несли.
1: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есмь хлеб жизни».

0: Сегодня, 18 сентября, Рудольфу Гузе из города Лага исполнилось 60 лет. Братья и сестры из братских общин Детмольда поздравляют Руди с юбилеем. И для него сейчас прозвучит стихотворение под названием «Мне многое понять не суждено». «Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть. Но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь, что с Ним всегда на жизненном пути, куда бы ни вела моя тропа. И если нету сил вперед идти, дорогой злой душа истощена, меня Он нежно на руки берет, объемлет Сам, любя, со всех сторон, к небесной цели бережно несет, Христос не нанесет душе урон. Он взял мои болезни и грехи, и дух мой сокрушенный исцелил, наносит Сам судьбы моей штрихи, своею кровью Он меня купил. И я не свой, Христу принадлежу, Он насыщает душу, дух и плоть. Лишь в нем плоды добра я приношу, цвету, как древо при потоках вод. Он пастырь, не нуждаюсь я ни в чем, покоит Бог на пажитях своих. Нарек меня Господь своим детем, заботится о днях моих земных. Одежды мне спасения даровал, ведет меня в небесный вечный дом. По имени меня Отец назвал, укрыл от бед Он под святым крылом. Мне многое понять не суждено, пока ношу одежду эту, плоть, но знаю то, что Богом мне дано, что Иисус – Спаситель и Господь.
1: А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни.
0: Это был 21 стих из послания Иуды. Песня на слова жительницы Детмольда Кати Панчак под названием «Новый день» сегодня тоже звучит для Рудольфа Гузе по поводу его юбилейного дня рождения.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Жителю Детмольда, брату Ивану Ремпель, 20 сентября исполняется 57 лет. И для него прозвучат сначала коротенькое стихотворение, а потом 14 и 15 стихи из 10 главы Евангелия Иоанна. И песня, которая называется «Спасибо, Господь, спасибо, что живу». Ты меня подними над проблемами выше, чтобы мог осознать совершенство дороги, чтоб увидел я сочность рассвета за крышей, яркость красок зари в вышине на востоке, чтобы смог любоваться палитрой природы и увидеть, что тени имеют границы, и понять, от тебя жизни все эпизоды дополняют судьбы моей строчки, страницы. Только ты, мой Господь, знаешь все совершенно, управляешь ты всем и во все сам вникаешь, посылаешь стабильность, даешь перемены, всеми днями моими любя управляешь. Подними сам меня над проблемами выше, безмятежно мне быть в твоих нежных ладонях. Звуки мира тогда с каждым днем только тише, и я вижу, что нет в моей жизни урона.
1: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец».

0: 21 сентября – день рождения у брата из города Лемга Артура Шульц. Ему будет от роду 56 лет, и для него в этой программе прозвучат стихотворения, 24 и 25 стихи из 8 главы послания к римлянам и песня. Она называется коротко «Призвание». «Я просто поверю тебе, что так надо, что знаешь ты лучше и видишь ты шире, сам знаешь все камни, где спрятал награды, и знаешь концы всех путей в этом мире. Ты знаешь, Господь, что еще не случилось, что скрыто от глаз в переулках событий, где ложь и история объединились, изгибы судьбы от тебя не сокрыты. Ведь ты безначальный, объемлющий, сущий, ты знаешь все звезды, глубины морские, ты видишь, где горы становятся круче, во власти твоей все стихии земные. И все абсолютно под вечным контролем, за днями царей также ты наблюдаешь, сердцам всех живущих ты биться позволил, и ты, вечный Бог, всем дышать позволяешь. Ты знаешь, как лучше, ты знаешь, как надо, сбывается слово твое суверенный, и даже средь бурь и туманов ты рядом, спасаешь всех детей ты своих от гиены.
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения.

0: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
1: Псалом 18, стих 2. Я вижу, что наш мир устроен так, что каждый день природа славит Бога. Рассветный луч, когда пронзает мрак, и ход по небу солнца золотого. И пенье птиц, и широта полей, и желтый лист, сорвавшись с тонкой ветки, во враге притаившийся ручей, и сочные осенние ранетки. Все прославляет Господа Творца и существует по Его законам, и бег планет, года и месяца, молекулы и атомы ионы. Вещает твердь, вещает небосвод о красоте величии Господнем. По милости Его земля живет, и только с Ним мы от греха свободны.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она опять подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении этой программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Багги Доу не мог объяснить, почему, но он знал, что может довериться этому человеку. Он верил ему. Работа, которую Дон должен был делать следующие 6 недель, могла устрашить и сильного человека. Его, изможденного голодом и тюрьмой, заставили трудиться над переводом пространных документов, которые поступили от британского командующего сэра Арчибалда Камбелла. Все незначительные детали каждой фразы нужно было объяснить капризному королю, который не столько не мог, сколько не хотел понять условия подписания мира. Багги Доу не хотел уступать никаких своих прав взамен на безопасность. Его изворотливые ответы необходимо было передать четко и ясно английскими предложениями. Разумеется, англичане отказались идти на дальнейшие уступки, так что процесс приостановился, и все нужно было начинать сначала. Наконец, после 6 недель переговоров, договор компромиссов был составлен. В эти напряженные дни Анна ухаживала за Доном вместе с доктором Прайсом, которого тоже освободили из тюрьмы. Они жили в хижине на берегу реки Иравади, на полпути между городом и лагерем, где разместилось командование английской армии. Устав от постоянных уловок Багги Доу, сэр Арчибалд Камбелл исчерпал свое терпение. Он объявил, что прекращает переговоры. «Это мои последние условия», – объявил он в феврале 1826 года. «Принимайте их завтра к обеду, или мы движемся на Аву, и я не отвечаю за последствия и даже не гарантирую безопасности самому королю Багги Доу». Джадсон поспешил во дворец. Он увидел, что господин Белых Слонов не был расположен слушать условия. «Я не подпишу документ», – запротестовал он. Тщетно убеждал его Дон в том, что если он откажется подписать, то ввергнет себя и свой народ в беду. «Они просят слишком много. Почему я должен платить им?» Тот факт, что уже 6 недель не было сражения, для него был знаком слабости британцев. Он поднял руку. Аудиенция закончилась. Золотые уста отговорили. Камбелл определил время для подписания договора до полудня следующего дня. Дело было срочным, если хотели предотвратить полное разрушение города. Что мог сделать Джадсон? Багги Доу пренебрегал его советом. Дон провел бессонную ночь. На рассвете он уже был во дворце, но господин жизни и смерти еще спал и ни о чем не беспокоился. «Тебе лучше пойти к англичанам и поговорить об отсрочке», – предложила Анна. Из английского лагеря, что был через реку, доносились звуки труб. Снимались палатки. Армия готовилась к маршу. «Не думаю, что это поможет», – сказал Дон. «Камбелл и так слишком долго терпел, но я попробую еще раз». Едва он договорил, послышались торопливые шаги. «Вас вызывают во дворец, великий белый учитель!» Его впустили к золотому присутствию прямо без всяких церемоний. До короля дошла новость, что английская армия была на марше. Он теперь действительно испугался. «О, правдивый человек Иисуса Христа!» – спросил он. «Скажи мне, уйдут ли англичане, если я подпишу бумагу? Как я могу быть уверен, что они сдержат обещание?» «Я вполне уверен, о король больших сомнений, что они уйдут, если вы сделаете то, чего они просят в документе». «Сколько денег они хотят?» 10 миллионов рупий и 2 провинции. Принесли договор и прочитали королю еще раз. «Заплатите им все до последней монеты», – приказал он. «Я поверю слову человека Иисуса Христа!» Это был восхитительный комплимент человеку, которого раньше король и его чиновники так бесстыдно оскорбляли и обращались, как с предателем. Принесли перо, и король поставил подпись на пергаменте, приготовленном Джадсоном. «Немедленно отправляйтесь в английский лагерь», — приказал Дон, «и смотрите, передайте бумагу лично сэру Арчибалду Камбеллу». Два человека бросились выполнять задание. «Возьмите самых быстрых лошадей!» – распорядился Джадсон. «Господи, помоги им прибыть вовремя!» Дон повернулся к трону. Там, сжавшись в комок, точно в воду опущенный, сидел Багги Доу. Все его гордое бахвальство и спесь слетели, а по щекам катились слезы. Джадсон тихо вышел из тронного зала. Договор Яндабу, как и ожидалось, был заключен 24 февраля 1826 года. На следующий день Джадсон еще раз появился во дворце. Король пришел в себя и принял обычный вид. Первый взнос денег был выплачен, и Ава была спасена от мародерства армии. «Я хочу поблагодарить вас, белый учитель», — сказал Багги Доу. «Вы можете просить любую награду. Вы получите любой титул. Вы будете великим при дворе, ведь вы спасли нас от врагов». Эти слова звучали как-то странно из уст короля, который совсем недавно бросил Джадсона в тюрьму как шпиона. «Я глубоко тронут», — признался Дон, — «добротой вашего величества. Я не прошу никакой награды, но позвольте мне учить ваших людей. Я не могу остаться в Аве. Моя работа в Рангуне, и я должен вернуться, если на то будет ваше высочайшее соизволение». Король нахмурился. Он не понимал человека, который не ищет себе славы и богатства. «Я прошу вас, не покидайте нашу землю, о человек, стоящий доверия!» Джадсон низко поклонился. Теперь ему предоставлена свобода, чего он так желал. Он сможет работать и проповедовать. Как же дорого обошлась ему победа! «Я действительно останусь в Бирме, пока Господь даст мне силы работать для него здесь», — сказал он.
2: «Это хорошо!»
1: Рука золотого владыки поднялась. Аудиенция закончилась. Джадсон покинул дворец, но он слишком хорошо знал, как непостоянен в своих капризах эгоистичный и раздражительный король, и постарается извлечь максимальную пользу из предоставленной ему возможности. Глава 10. В поисках подушки. Прежде чем отправиться на юг, в Рангун, Джадсон должен был сделать одно дело. Необходимо было найти подушку, где спрятаны его драгоценные рукописи переводов, Евангелие от Иоанна, послание к Ефесянам и книги Деяний. Когда его увели со двора пыток, подушку у него отобрали. В последний раз он видел ее на грязном полу тюремной камеры, куда тюремщик бросил ее. Анна же была занята только поисками мужа. Она думала только о нем и о том, как его спасти, когда преследовала его охранников Вунг Пенла. Много раз Дон просил ее пойти и поискать его сокровище. Слишком большое внимание к простой и ничего не стоящей подушке могло вызвать подозрение. Анна действительно вернулась в Аву, но не нашла и следов подушки. Она попыталась скрыть неудачу от Дона, зная, какое большое значение он придавал ее ценному содержимому. «Если они убьют меня, — говорил он, — однажды кто-то напечатает эту книгу, и Слово Божье смогут читать. Годы моего тяжелого труда не пропадут даром». Но подушку не находили. Надзиратель городской тюрьмы заявил, что и в глаза не видел ничего подобного.
2: «Много узников перебывало в этой дыре с тех пор, как белый учитель был здесь», — сказал он.
1: «Это не важно», — схитрила Анна. Я только хотела иметь ее как память».
2: «Хорошенькой даме, как вы, не нужны воспоминания о тюрьме и подобных вещах. Забудьте о прошлом».
1: Разве он мог понять, что Анна никогда не сможет забыть все ужасы, которые ей довелось увидеть? Конечно, и никогда не забыть мужество Адонирама. После освобождения Дона из тюрьмы несколько недель миссионеры были заняты срочной и напряженной работой, и было не до подушки. Теперь, когда договор был подписан, Дон решил, что не покинет Аву, пока не найдет ее. В доме миссии Анна лежала больная тифом в тяжелой форме. Доктор Прайс, рискуя заразиться, самоотверженно лечил ее, а верный Коу Чил ухаживал за ней. Дон все время был рядом и в страхе за нее забыл обо всем. Как только она достаточно окрепла для путешествия, доктор Прайс убедил, что ее нужно перевести на юг, в Рангун, не откладывая. С Авой было связано слишком много ужасных воспоминаний. Дон сразу же все приготовил для дороги. Анна, стоявшая рядом, такая прекрасная, была сейчас для него дороже содержимого подушки. Если Господь даст ему силы, перевод можно сделать снова. Прежде всего, он должен позаботиться о своей любимой жене. Они сели в лодку и поплыли вниз по Ираваде, на берегах которой выстроились бамбуковые деревья. В небе низко висела луна и освещала окружающий пейзаж, бросая темные тени на воду. Анна лежала на дне лодки, слушая нежный плеск воды о борт. Преданные Коу Чил и Тахлах сидели на веслах и ровно гребли на юг. «Я так счастлива, Дон!» – вздохнула Анна. «После долгих 4 лет мы снова свободны, можем идти, куда пожелаем, и делать, что хотим».

выходу. Дон предвкушал возобновление острых дискуссий, которые доставляли ему столько наслаждения. «Ты все еще горюешь о подушке, дорогой?» – спросила Анна, когда заметила печальный взгляд мужа. Они вышли и расположились под комаринским деревом, и Коучил начал готовить еду. У них появился аппетит, когда до них дошел приятный запах пищи. Благодаря тому, что они теперь жили на открытом воздухе, Анна стала лучше выглядеть после тяжелой болезни. На щеках появился румянец, отросли волосы, коротко остриженные во время болезни, и теперь нежно завивались. «Однажды я вернусь в Аву и поищу подушку. Я уверен, что она не потерялась». Дон не мог сказать, почему он был так уверен, что найдет рукописи, но его вера была непоколебима. Рангун был в руинах. Английские орудия разрушили много непрочных бамбуковых построек. Великий храм Шведагон, однако, все еще устремлял свои золоченые шпили ввысь, в безоблачное небо. «Смотри, наш старый враг ждет нас!» сказала Анна, взглянув на его величественные очертания. Приблизившись, они заметили следы войны. Во дворе храма стояли обгорелые акации. Некогда прекрасные пруды с цветами лотоса, где происходило первое тайное крещение, высохли и пришли в негодность. Они, очевидно, использовались под окопы во время сражений. Не было ничего удивительного, если они найдут дом миссии разрушенным. Все было разграблено, и сад превратился в заросли сорняков. «Я сбегаю на базар и куплю все, что надо на вечер», — сказал Коучил. «Будем спать в лодке, пока не возведем дом». Анна и Дон прогуливались по запущенному саду. То там, то здесь попадались выжившие растения, с надеждой пробивавшиеся сквозь сорняки, разросшиеся вокруг. «Это предзнаменование», — сказал Дон. «Зерно правды не умирает, хотя бы его погребли под слоем суеверия, зла и страха. Оно пробьет себе дорогу к свету и зацветет над всем, что пыталось убить его. Да победит слово Господне!» «Смотри!» — вскричала Анна в удивлении. «Могила!» Под акацией возвышался холмик земли с колючей порослью. Неотесанный камень криво стоял в изголовье. «Интересно, кого же это могли похоронить в нашем саду?» Анна отодвинула ползущее вверх растение, обвивавшее камень. Дон в это время осматривал разрушенный дом и, услышав ее восклицание, быстро подошел к ней. Вдвоем они склонились и увидели несколько неровных букв, выбитых на камне. «Тот, кто это делал, не был каменотесом, и у него был плохой инструмент», — заметил Дон. С большим трудом они сложили из странно искаженных бирманских букв имя Маунг Швай Гонг. «Маунг Швай Гонг! Итак, он все-таки вернулся», — сказала Анна. «Да, как жаль, что нас не было здесь, и мы не могли его приветствовать. Я всегда чувствовал, что он стал бы христианином, не будь он столь робок. Что он сказал, когда покидал нас?» «Кто знает, возможно, в свое время я стану христианином. Если золотые ноги отдохнут, я вернусь». «Да ведь он был первым, кто сказал нам о болезни старого короля, не так ли?» «Да, именно так, бедный Маунг Швай Гонг. Он думал, что новый король принесет свободу и освобождение для всех. Как же он ошибался! Как жаль, что мы не знаем, как он встретил свой конец и почему он вернулся в миссию». «Давай очистим могилу от сорняков», — предложил Дон. «Я чувствую, будто он сейчас рядом с нами», — добавила Анна. «Смешно, но как когда-то мне казалось, что в этом саду невидимые глаза следят за нами, так и сейчас у меня такое же чувство». Дон огляделся. Никакого движения, ни знака присутствия живого существа в этом опустошенном месте. «Ты становишься нервной, моя дорогая. Здесь никого нет», —

0: Но он был неправ. Многие наблюдали за возвращением белых учителей. Когда они проходили через сад, за каждым их движением следили. Внезапный треск веток заставил Анну и Дона подскочить. Погруженные в свои воспоминания о проведенных здесь счастливых днях, они не заметили, как кто-то тихо шел за ними. Он скрывался в тени старого заята. «Мой учитель!» – воскликнул Дон. «Как мы рады вас видеть!» О-о Унгмен, монах-отступник, их первый посетитель в Бирме, теперь тоже был первым, кто приветствовал их возвращение в Рангун. «У нас нет дома, чтобы предложить вам кров», – признался Дон. «Но с радостью выслушаем, как вы жили до этого времени. Вы были в безопасности, когда в Рангуне бушевала война». Они вместе сели на бревно среди пустоши, в которую превратился их сад. О-о приподнял с высокой травы длинную мантию, открывая при этом татуировки на ногах. Он поведал им трагическую историю. Когда английская армия приближалась к Рангуну, бедные перепуганные люди города, веря, что белый учитель их предал в руки врага, напали на дом миссии. Хоксы сбежали, да их бы убили, если бы не английские солдаты. Все ценное из дома было вынесено. «Меня тоже подозревали в том, что я поддерживаю связь с врагами страны. Разве не я научил вас говорить на нашем языке и открыл вам многие наши секреты? Без меня, утверждали они, вы были бы не мы», — сказал О-О. «Как же вам удалось бежать?» «Я ушел в укрытие, о великий белый учитель. О-О Унгмен родился не вчера. Он смог перехитрить бедных неграмотных людей, желавших разрушить здание миссии. Мой благородный друг, я вспомнил ваше мужество, и я молился вашему Богу, и он избавил меня».
1: Многочисленные дискуссии никогда бы не привели его к вере. Страдание сделало это. О-о Унгмен стал христианином.
0: «Мне так хотелось рассказать вам о том, продолжал он, что я понял, что ваше учение истина, и что Иисус жив и может помочь, но вы были при дворе. Кто знал, увижу ли я вас когда-нибудь снова? Я решил остаться около вашего старого дома, и если вы когда-нибудь вернетесь, приветствовать вас здесь». «Мы и не ожидали, что нас так хорошо встретят, О-о Унгмен. Теперь у нас есть еще один работник, который поможет нам проповедовать Евангелие». «Это будет нелегко, мой господин».
1: Выражение лица О-о свидетельствовало о трудных временах, которые он пережил.
0: «Люди готовы поверить пустым сплетням. Они будут продолжать говорить, что вы шпион. Вам следует быть осмотрительным».
1: Последние месяцы О-о жил в разрушенном заяте. От здания миссии осталось только 4 угловых прямостоящих столба. И до тех пор, пока не возведут крышу, он пригласил Анну и Дона жить вместе с ним.
2: «А что вы можете сказать о могиле в саду? Расскажите нам о Маунг Швайгонге, робком ученом. Как он оказался здесь?»
0: «Это был великий человек», — сказал О-о. «Из робкой, испуганной мышки он превратился в грозного рычащего льва благодаря силе Иисуса. Я никогда не видел такого чуда».
1: Оказалось, что однажды, просматривая, нет ли кого в саду миссии, О-о увидел человека, заламывающего руки, должно быть, в отчаянии. Это Маунг Швайгонг пришел искать белых учителей.
0: «Я обещал вернуться», – отчаянно сказал он. «Мне нужно передать важное послание».
1: О-о успокоил оборванного и усталого путника. Маунг Швайгонг пришел из Авы, принес новость и боялся, что белый учитель Джадсон никогда не вернется. Возможно, если даже ему удастся избежать жестокого убийства, он умрет в этой страшной тюрьме.
2: «Его мужественное страдание за нас и за своего Бога, — говорил он, — доказало мне, что его вера действительно обладает секретом силы. Я тоже хочу принадлежать Иисусу Христу, но, увы, не осталось никого, кто бы наставил меня на истинный путь».
1: Все это время он держал какой-то сверток. О.О. привел его в Заят, накормил и дал отдохнуть. Вместе они молились и вместе начали очищать дом миссии от обломков. Мужчины надеялись найти сохранившиеся рукописи белого человека. Им повезло найти только 4 обгоревшие страницы Евангелия от Матфея, и эти страницы были всем, что осталось от Евангелия. Но Швайгонг был болен. Лихорадка измучила его, и, несмотря на заботливое ухаживание О.О., было ясно, что долго он не проживет.
2: «Оставь меня в саду белого человека!» – попросил он. «Если он когда-нибудь снова появится здесь, то узнает, что я сдержал свое слово и вернулся».
1: Перед смертью Швайгонг взял с О.О. слово, что тот сохранит в целости грязный сверток, который принес сюда.
2: «Это раньше принадлежало мистеру Джадсону», – сказал он. «И ты должен передать его следующему белому учителю, который придет сюда».
1: Так умер Швайгонг.
2: «Когда стемнело, я похоронил его в вашем саду», – закончил О.О. «Затем то место укрыл сорняками, чтобы любопытные глаза не спрашивали, что случилось».
1: «Бедный Швайгонг, я рада, что он вернулся», – сказала Анна.
2: «А что со свертком?» – спросил Джадсон. «Какое же мое сокровище он так берег?» «После его смерти я развернул грязную тряпку, покрывающую сверток. Внутри оказалась очень грязная подушка. И только. Я думаю, что ум бедняги должно быть помутился».
3: «Подушка? Нашлась подушка?» – вместе воскликнули Дон и Анна. «Где она сейчас?»
2: «Я спрятал ее в соломе Заята».
4: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь к нам. Ты умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Слава Тебе за то, что Ты возродил нас к вечной жизни. Ты хочешь, чтобы мы верно следовали за Тобою, чтобы Ты мог быть прославлен в нашей жизни. Помоги нам воздерживаться от всякого рода зла и греха, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

не любящий других, кивал иметь. Смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но нет без Бога вечного огня. О, Бог любви, не покидай меня.

Тема нашей сегодняшней встречи – воздержание. Почему-то в представлении многих людей понятие воздержания связывается только с воздержанием от спиртных напитков. Это, конечно же, не так. Понятие воздержания намного шире и распространяется решительно на все наши потребности и желания, как телесные, так же и духовные, и даже душевные. Воздержание от всего. Так апостол Павел очерчивает круг воздержания. Телесное воздержание может быть доведено до изнурения тела, но оно не исключает невоздержанности характера, честолюбия, властолюбия и так далее. В книге Судей читаем о Самсоне, что он от чрева матери был назареем, а значит, не употреблял спиртных напитков, и все же он не умел сдерживать своих страстей. Самое верное определение воздержания, пожалуй, будет самоконтроль. Итак, самоконтроль является составной частью плода Духа Святого. Рассмотрим сперва самоконтроль плоти. Недостаток контроля над физическими желаниями является наиболее преобладающей формой слабости и греха. Поэтому правитель Феликс пришел в страх, как читаем в 24 главе книги «Деяний святых апостолов», когда апостол Павел проповедовал ему о правде, о воздержании и о будущем суде. Хотя ни одна из форм плотского невоздержания не видна так ясно, как пьянство, все же они одинаково опасны как для тела, так и для души. Поэтому апостол Петр просит спасенных удаляться плотских похотей, восстающих на душу. Или вспомним слова апостола Павла: «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое». Апостол Павел говорит не только о нашей постоянной борьбе с телом нашим. Обещанный приз велик, но получить его очень непросто. Его можно получить только при условии, если тело будет под полным контролем духа. Желания тела нашего не должны господствовать над нами. В послании апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи 12 и 13 читаем: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Понятие Библии о воздержании не исчерпывается тем, что люди привыкли называть грешным, подразумевая под этим нарушение благопристойности и нравственного закона. Воздержание нужно соблюдать и в том, что считается законным. В первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 12, апостол Павел пишет следующие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Мы должны удовлетворять нужды нашего тела, кормить его и одевать, мыть и причесывать и так далее. Но мы не имеем перед Богом права становиться рабом плоти нашей. Будем помнить, что тело наше есть храм живущего в нас Духа Святого. Члены нашего тела полезны нам и Богу, если они наши слуги. Но горе нам, если похоти тела нашего станут господами нашими, и мы не сможем их сдерживать. Вспомним слова апостола Павла: «Ничто не должно обладать мною». Самоконтроль, подчиненный Богу, использует всякий аппетит в надлежащее время и надлежащим образом на пользу человеку и к славе Божьей.

Обратим теперь наше внимание на самоконтроль духа. Хорошую иллюстрацию недостатка самоконтроля дает нам книга притчей Соломоновых. Читаю из 25 главы 28 стих, что город разрушенный, без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Нетрудно представить себе такой город. Некогда сильный, знающий себе цену, он был способен противостоять врагам и защищать своих жителей, как защитников, так же и стариков, и детей, и женщин. Его когда-то плодоносные сады сегодня поросли сорными травами. Стены разрушены, он сегодня бессилен отражать атаки врагов. Есть страсти духа, которые, вышедшие из-под управления, могут вовлечь душу в погибель пострашнее, чем безудержные страсти плоти. Одной из преобладающих страстей является неукротимый нрав. Кому не приходилось быть жертвой гнева вспыльчивого человека? Человек, потерявший над собою контроль, способен на ужасные дела, даже на убийство. Многие люди сидят в тюрьмах за то, что в припадке минутной ярости убили оскорбившего их человека. Однако дурной характер может выявиться не только в гневе, но и в угрюмости, суровости, недовольстве, ворчливости и так далее. Безудержная страсть к славе и популярности являет нам другую картину невоздержанности духа. Все мы любим похвалу, и известная доля ее является манной для нашей души. Но безудержная любовь к похвалам может так овладеть человеком, что он будет даже Божье дело делать не для славы Бога, а для своей славы. А если он этой славы не получает, он теряет всякий интерес к работе. Через это человек попадает в узы, которые мешают ему быть полностью использованным в служении Богу. Необузданность языка, когда он злословит, критикует, бичует или изливает реки пустословия и сплетен, является также результатом отсутствия контроля над духом. Потоки слов зачастую опьяняют человека, подобно алкоголю. Каждому из нас известно, насколько сильно бывает искушение поболтать в компании. Вместо того, чтобы использовать этот золотой случай для полезной беседы, люди начинают заниматься переливанием из пустого в порожнее. В непреодолимом желании поделиться новостью мы часто выбалтываем то, что должно оставаться тайной. Раскаяние, которое мы потом испытываем, является лишь малой долей уплачиваемой нами цены за недостаток воздержания. Апостол Иаков, говоря о контроле над языком, пользуется образным словом «обуздание», понятие, которое выражает самый сильный контроль над разнузданным духом. Невоздержанное употребление сладостей влечет за собой тошноту. Мудрый Соломон подтверждает эту истину. Читаю из книги Притчей, глава 25, стих 16. «Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его». Сладкая песня поется часто. Сладкое или крылатое слово часто повторяется. Сладкий дар наиболее часто и охотно упражняется, но все это может надоесть и быть отвергнутым. И вместо пользы и успеха остается разочарование, неудовлетворенность, ущерб. Хорошо то, что в меру. Русская поговорка гласит «всего хорошего понемногу». Как важно не терять контроля над собой, видно из истории, которую рассказал мне один германский миссионер. Он рассказывает: «Мы с напарником лежали на передовой в дозоре. Нашим заданием было регистрировать каждое движение и изменение на стороне русских. Неожиданно для нас к нам подполз связной нашего полка с хорошей вестью. Он сказал моему напарнику: «Как только сменишься, беги в штаб. Тебе дают отпуск с выездом на родину». Что это была за новость? Подумать только, целый месяц не лежать под пулями и снарядами, очиститься от окопных вшей, видеть дорогие лица родных. Эта внезапная радость на какой-то миг лишила моего напарника контроля над собой. Он подпрыгнул в воздух с возгласом радости и упал на дно окопа мертвым. В тот момент, когда он показался над бруствером, вражеский снайпер сразил его меткой пулей.
как тот снайпер терпеливо лежал и ждал удобного момента, так и сатана всегда готов использовать любой момент, когда мы потеряем контроль над собой.

Кто-то возразит мне, что не мы должны контролировать себя, но Бог должен нас контролировать. Посмотрим, так ли это. Понятие «самоконтроль» не противоречит учению Библии. Истинное освящение, как бы глубоко оно ни было понимаемо и переживаемо, не лишает человека его личности. Оно ни на иоту не снимает с нас личной ответственности за наши поступки, как бы мы ни были преисполнены Богом. В этом и состоит огромное различие между водимым Духом Святым христианином, который не перестает быть личностью и отвечает за свои действия, и спиритическим медиумом, водимым неизвестно какой силой. Иисус был ярко выраженной личностью, владевшей собой при всех обстоятельствах. В притории у Пилата он был единственным сохранившим спокойствие, несмотря на то, что был окружен такой ненавистью. С таким же самообладанием он идет на крест. И с тех пор верная ему церковь без паники, с достоинством принимала преследования. Если какая-либо из общин ранней церкви в этом отношении высказывала признаки потери равновесия, то апостолы спешили туда, чтобы восстановить положение. Обилие и новизна духовных переживаний в первой церкви, казалось, могли бы разрушить самообладание первых христиан. Этого не случилось только потому, что они были всецело преданы Христу, который умер за их грехи и воскрес для их оправдания. Их отдача Христу была полной, так что они говорили, что они умерли с Ним, хотя на самом деле они жили в Нем. Вот тайна того состояния, которую несколько столетий спустя так чудно выразил один из последователей за Господом нашим. «Моя свобода есть Твое полное обладание мною». Настоящий самоконтроль возможен только при полной отдаче себя под Божий контроль, ибо только тогда сердце будет очищено от рабства, плотских страстей, гордости и самомнения.

Итак, дорогие мои, будем воздержаны, будем следить за собою, чтобы вместе с апостолом Павлом мы могли сказать: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Перед лицом Бога».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно же, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели множество ложных убеждений, присущих сегодняшним христианкам. Однако на этом арсенал врага не исчерпывается. У лжи множество обличий, и сатана выбирает ту ложь, которая подействует именно на вас. Как опытный рыбак, он выбирает приманку, которая будет внешне безобидна и привлечет жертву. Ему все равно, во что именно мы верим, лишь бы мы не верили в истину. Истина — единственное, чему он не может сопротивляться. Она лишает его власти над миром. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте, пожалуйста, бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 39. Я так больше не могу. Вот еще одна ложь, в которой пытается уверить нас сатана и прикладывает к этому все усилия. Ведь он знает, что так мы потеряем надежду и будем постоянно терпеть поражение. Одна женщина написала: «У меня годовалые мальчики-близнецы, и у них вот уже 2 месяца хронический отит и простуда. Они постоянно хнычут. Я повторяла себе, мужу и всем, кто был готов меня слушать, что больше так не могу». Эта ложь стала пророчеством. Мне стало еще хуже. Когда я, наконец, сказала «да», я могу пережить это и буду исполнять свои обязанности. Напряжение и стресс практически исчезли. Иногда всем нам кажется, что дальше так жить просто невозможно. Как при любом обмане сатаны, ключ к победе — это истина, которая может противостоять лжи. Несмотря на наши эмоции или трудности, Божье Слово говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Большинство из нас знает этот стих. Однако, когда дело доходит до испытаний и трудных жизненных обстоятельств, мало кто этому верит. Мы скорее поверим, что терпеть больше невозможно. «Я не вынесу еще одну бессонную ночь у кровати больного ребенка. Я не могу больше жить с мужем. Я не выдержу, если моя свекровь обидит меня еще раз. Я не в состоянии справиться с 3 подростками и больной матерью». Однако, хочу я в это верить или нет, если я его дитя, то его благодати довольна для меня. Конечно, при условии, что я сама не взвалила на себя целую кучу лишних обязанностей. Если же они даны мне Богом, то я могу исполнять их по Его же милости. Его благодати довольна для каждого мгновения, каждой трудности, каждого дела, каждой нужды и каждой неудачи в жизни. Когда я истощена и думаю, что не смогу закончить все дела, Его благодати довольна для меня. Когда меня раздражает близкий человек или коллега, Его благодати довольна для меня. Когда я чувствую искушение выплеснуть свой гнев на окружающих, Его благодати довольна для меня. Когда я в очередной раз готова поддаться искушению и съесть лишнее пирожное, Его благодати довольна для меня. Когда я разрушаю свою семью и веду себя дерзко, даже жестко, Его благодати довольна для меня. Когда я не знаю, как мне быть или какое решение принять, Его благодати довольна для меня. Когда мое сердце разрывается от ужасной утраты или горя, когда я стою у могилы близкого человека, Его благодати довольна для меня. Для чего нужна Божья благодать? Ваш ребенок отошел от Бога? Вы серьезно больны? Вас не любит муж? Нет денег? Воспитываете 3 детей без отца? Не знаете, где взять денег, чтобы заплатить за квартиру в следующем месяце? Потеряли работу? Только что переехали в другой город и не знаете там ни души? Ваша церковь переживает раскол? Вы отчаянно одиноки? Вас поедает чувство вины? Вы находитесь в зависимости от какого-то лекарства? У вас гормональный сбой? Допишите свой собственный вариант. В какой бы ситуации вы сейчас ни находились, Божьей благодати довольна для вас. Его возможности неисчерпаемы. Они доступны вам, какой бы огромной ни была ваша нужда. Это истина, и она освободит вас. Дорогое дитя Божье, твой Небесный Отец никогда не поведет тебя туда, где Его благодать не сможет поддержать тебя. Он никогда не возложит на тебя больше, чем Его благодать может вынести вместе с тобой.
когда путь кажется тебе слишком длинным. Мужайся, подними глаза к небу, вспомни, что придет день, когда всякое страдание прекратится. И знай, что когда ты будешь стоять перед Ним, все слезы и печали этой жизни поблекнут в свете Его славы. Ты обязательно скажешь: «Его чудесная благодать привела меня домой». Ложь сороковая. Самое главное — это я. На моем столе лежат два рекламных объявления. Одно — крупной компании, производящей канцелярские принадлежности. Другое — сети магазинов. В этих объявлениях есть такие слова: «Самое главное — это вы». Эта философия стара, как мир. Ведь именно это змей, по сути, и сказал Еве: «Самое главное — это ты». С тех пор на этом утверждении строят успешные рекламные кампании. Один писатель заметил, что большинство людей величайшим человеком в мире считают самого себя. Их жизнь состоит из бесконечных вариаций на тему «я». Несмотря на все разговоры о низкой самооценке, инстинктивно наша жизнь вращается вокруг нас самих. Как это повлияет на меня? Стану ли я счастливой? Почему это со мной произошло? Что она думает обо мне? Сейчас моя очередь. Где моя доля? Никого не волнует то, что я думаю. Он оскорбил мои чувства. Пора уделить внимание себе. Пусть меня оставят в покое. Ему наплевать на мои нужды. Нам недостаточно быть центром собственной Вселенной. Мы хотим быть центром Вселенной для всех остальных, включая самого Бога. Когда другие люди не склоняются перед нами и не посвящают свою жизнь поиску нашего счастья и удовлетворению наших потребностей, мы обижаемся и ищем другие возможности достижения своих эгоистических целей. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Перед лицом Бога». Много лет назад одна женщина прислала мне в подарок картину, на которой был написан некий текст. Это было короткое, но емкое напоминание о том, что значит жить по воле нашего Создателя. «Coram Deo». С латинского это выражение переводится как «перед лицом Бога». Жить в присутствии Божьем, под властью Божьей и ради славы Божьей. Я хочу рассказать историю трех женщин, которые жили «Coram Deo». Синди вышла замуж в 18 лет, и к 21 году у нее было уже трое детей. Хотя она и крестилась еще в детстве, Синди не знала, что значит непосредственное общение с Иисусом Христом. Когда ей было уже за 30, ее мать умирала от рака в больнице, где Синди нашла Гедеоновскую Библию и воззапила Господу о помощи. «С того момента, — пишет она, — я желала лишь одного — познать Бога». В течение следующих лет ее брак и семейная жизнь становились все сложнее. Она оказалась в порочном круге насилия и сквернословия. Ее 14-летняя дочь убежала из дома, а у двоих сыновей постоянно возникали проблемы то с полицией, то в школе. Однажды Синди ушла от своего мужа на 2 недели, намереваясь развестись с ним, но Бог научил ее сострадать мужу, и она вернулась домой. Семейные проблемы продолжались, а Синди начала посещать церковь, расположенную неподалеку,
где услышала благую весть о Божьей любви и о том, что Иисус умер ради спасения грешников. И она отдала свое сердце Христу. Дома обстановка становилась все хуже и хуже. Ее дети полностью вышли из-под контроля. Дочь, в конце концов, оказалась на улице и прожила так год, потому что отец однажды не позволил ей войти в дом. Потом она вышла замуж и родила 5 детей. Сейчас, после 25 лет брака, она разводится. Ее отец так и не решился поговорить с ней. Он до сих пор ни разу не видел своих внуков и правнуков. Один из сыновей был с позором отстранен от службы в армии и провел 4 года в тюрьме. Отец отказался и от него. Они не виделись уже много лет. Другой сын стал наркоманом и тоже был с позором уволен из

0: радости креационистов, многие ученые назвали эту женщину Евой. Ева проявляется в родословии каждого человека. Заключение это, продолжается в статье, было сделано биологами после их изучения митохондриевой ДНК, которая найдется в каждом человеке. Так как митохондрии в сперме не сохраняются неповрежденными при оплодотворении, нужная для анализа митохондриевая ДНК передается целиком через мать. В процессе передачи структура митохондриевой ДНК меняется очень медленно. После анализа этих изменений ученые с помощью ЭВМ создали родословное дерево всего человечества и на основании анализа заключили, что в какой-то период в прошлом существовала одна единая родословная митохондриевая ДНК или одна женщина, из которой все человечество получило свое начало. Говоря проще, это открытие ученых значит, что один малый отпечаток в наследственной клетке ДНК, находящийся в каждом человеке, неоспоримо доказывает, что человечество наше имеет одну мать, и что она появилась на Земле внезапно, без каких-либо переходов от более низких форм жизни. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие, 3 глава, 20 стих. Но вернемся к сегодняшней беседе Каратаевых. Владимир Васильевич, родственник Ирины Сергеевны, имел свое толкование о генах и греховности.
1: А я думаю, что все зависит от наследственных генов.
2: Вот как?
1: Если ты получил плохие гены от родителей, то ты есть, что есть. И ничего тут не поделаешь. В зависимости от генов ты или преступник, плохой человек, или умный и порядочный человек.
0: Для того, чтобы утверждать, что человек через гены наследует преступный или, наоборот, склонный к добрым делам характер, мы должны иметь довольно веские доказательства. Насколько мне известно, таких доказательств не существует. И отсутствие этих доказательств утешает. Было бы безнадежно жить на свете, если бы нашлись доказательства подобной гипотезе, если бы чье-то все родство и родовое дерево состояло из одних преступников и подлецов. Это и в будущем значило бы, что потомки этого родства будут такими же, как их предки. Хотя какие-то черты характера и внешности и наследуются от родителей, Библия не поддерживает такого понятия, согласно которому наследственность влияла бы в такой степени, что человек не имел бы возможности изменить своей судьбы, характера и, следовательно, своего поведения. В тех случаях, где отец и дед были преступниками, и сын тоже стал преступником, роль, вероятно, сыграли не гены, а, скорее всего, воспитание. Старая пословица говорит: «Скажи, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты». Каждый из нас стихийно, незаметным образом, неизбежно становится подобным своей ежедневной компании, среде. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, предупреждает Библия. Поэтому, дорогие отцы и матери, так важно давать не только хороший личный пример своим детям, но и создавать благоприятную, хорошую атмосферу дома. Такую атмосферу, в которой ребенок чувствовал бы себя спокойно, в безопасности, чувствовал бы себя любимым. И также вы, молодые, вам очень важно проявить мудрость и решительность в выборе компании. выбирать.

Ты себе таких друзей, которые не будут топтать под ногами твоих духовных ценностей и ценностей Слова Божьего, но которые будут поддерживать твои библейские принципы, те принципы, которые способны благополучно довести тебя до конца жизни. Ведь недаром Иисус сказал: «Всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Тот же, который построил дом свой на песке, обнаружил, что в бурях жизни, которые неизбежны в жизни каждого, его дом упал, и падение его было великое. Греховность и склонность ко греху не имеют прямой связи с генами. Большее действие производит воспитание. Мать или отец пьяница, который думает, что совсем не занимается воспитанием своего ребенка, своим примером уже произвел сильнейшее воспитательное действие. Ребенок будет тянуться к бутылке. Совершенно так же, если ребенок растет в атмосфере постоянного раздражения и ненависти, он на всю жизнь впитает в себя этот дух, которым были наполнены его детские годы. Последствиями будут нетерпимость к другим, преступления, драки и так далее. В глобальном масштабе – войны. Не гены этому причина. Жизнь человека складывается из его собственных выборов, из принятых им самим решений. Библия говорит, что каждый человек согрешил. Все согрешили и лишены славы Божьей. Праведных нет ни одного. Никакой человек не является праведным до тех пор, пока Бог не сделает его праведным, пока Бог не вмещается в дело и пока человек от Божьей силы не родится свыше. Только чудо рождения свыше, при котором дух и характер человека обновляются, может сделать человека свободным от греха. Поэтому, друг мой, несмотря на то, что бы твои родители или прародители не сделали, пусть твой отец или дед развратник, вор или убийца, пусть ты родился и вырос в семье пьяниц, тебе не нужно шагать по грязным следам своих родителей. И даже если ты уже и шагаешь по их следам, ты можешь остановиться. Через веру в жертву Иисуса Христа ты можешь стать свободным от всякого греха. Христос пролил свою кровь на кресте. Он умер и воскрес ради тебя, ради твоего освобождения. Каждый, кто попросит Христа войти в свою жизнь, веруя в Него, испытает Его очищающую, обновляющую силу в своей жизни. Заколдованный круг похоти и страстей разорвется в тот момент, когда Христос станет твоим Господом и Богом. И Он станет твоим Господом тогда, когда ты попросишь Его об этом. Это твое личное решение. Ты можешь или пригласить Христа в свою жизнь, или не пригласить. И на основании твоего личного решения, на основании твоего личного выбора, твоя жизнь или изменится навсегда. Ты освободишься от рабства греха, или ты останешься в своих узах и никогда не испытаешь той перемены, в которой нуждаешься. Я прошу тебя решить принять Христа. Во время этого молитвенного гимна попроси в молитве, чтобы Христос вошел в твою жизнь и стал твоим Господом и Богом, которому ты будешь служить с этого вечера всем своим сердцем, и Бог ответит на твою молитву.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Небесный ветер» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 8 стиха. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нам следует любить Святого Духа не только за то, что Он наставляет нас в великих истинах Священного Писания, но и за то, что Он преподносит их в правильной взаимосвязи между собой. Слово Божие никогда не перегибает палку ни в одну, ни в другую сторону. Оно никогда не доводит какое бы то ни было учение до крайности, но всегда уравновешивает его другим учением. Истина всегда дается нам в виде двух, а то и трех параллельных линий. И когда Святой Дух привлекает внимание к одной стороне медали, Он также указывает и на обратную. Учение о всевластии Бога идет рука об руку с учением об ответственности человека, а учение об изобилующей благодати с учением о неизменной справедливости Бога. Писание дает нам, так сказать, кислоту и щелочь, скалу и воду из нее. Оно и ранит, как меч, и исцеляет, как мазь. Подобно тому, как наш Господь посылал своих учеников подвое, так Он посылает нам любое учение, уравновешенное другим, принося благо тем, кто его слышит. В этой одной из самых важных глав Библии, 3 главе Евангелия от Иоанна, мы находим две истины, настолько ярко выраженные, что кажется, будто они написаны солнечным лучом. Более того, эти истины преподносятся нам в рамках одного целостного отрывка. Первая истина заключается в том, что для спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа, и что всякий верующий в Него не судится. Это очень важное учение. Но в этой же главе Святой Дух подчеркивает необходимость нового рождения, преподнося учение о возрождении так же ясно, как и учение о спасении верой. Смотрите, как они совмещены. «Должно вам родиться свыше, но дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, но верующий в Него не судится». Над вратами небес золотыми буквами написаны две великие истины, необходимые для тех, кто входит этими вратами. Примирение кровью Иисуса Христа и возрождение силой Святого Духа. Мы не должны возвышать одну из этих истин над другой или позволять одной истине заслонить другую. Обе они одинаково важны, ибо они открыты одним духом и в равной степени необходимы для обретения вечного спасения. Вера дает нам право называться детьми Бога, но мы должны пережить новое рождение, дающее нам природу детей Божьих. Ибо какое право мы имеем называться детьми Божьими, если мы ими не являемся по природе? Давайте рассмотрим этот стих Евангелия от Иоанна с точки зрения содержащегося в нем учения о Святом Духе. Наш Господь использует образ ветра. И, как большинство из вас знает, понятия «ветер» и «дух» в еврейском языке обозначаются одним и тем же словом. Интересно заметить, что в греческом языке мы наблюдаем ту же ситуацию. Слово «пневма» одновременно означает и дыхание, и дух. Такой образ, использованный нашим Спасителем, очень естественно вытекал из этой игры слов. Ветер — это воздух и движение, и он, конечно же, материален. но воздух выглядит самым нематериальным среди других материальных предметов и явлений, за исключением, пожалуй, огня, поскольку воздух нельзя ни пощупать, ни увидеть. Ветер существует, ибо мы слышим его и можем заметить его действие, но не можем дотронуться рукой или посмотреть на него. Его нельзя измерить линейкой и взвесить на весах. Мы можем часами наблюдать, как облака несутся по небу, словно птицы, но ветер, который гонит их, недоступен нашему взору. Мы видим вздымающиеся к небесам волны во время бури, но мы не можем увидеть дыхание, которое не дает им покоя. Поэтому образ ветра прекрасно подходит к Святому Духу, в существовании которого ни один человек, оказавшийся под его воздействием, не сомневается, но движение которого, тем не менее, невозможно заметить. Божественность личности Святого Духа недоступна человеческому глазу, ибо он таинственен и непостижим. Итак, образ ветра указывает, во-первых, на свободу Святого Духа. Дух дышит где хочет. В нашей речи мы тоже используем ветер как символ свободы. «Ищи ветра в поле», — говорим мы о местонахождении свободолюбивого человека. А о себе мы иногда заявляем, что мы свободны, как ветер. Никто не может заключить ветер в оковы. Царь Ксеркс попробовал усмирить море, бросив в Дарданельский пролив цепи. Но даже он не был настолько глуп, чтобы отдать приказ изготовить оковы для ветра. «Морскому ветру не прикажешь». Кесарь может издавать любые указы, но ветер не перестанет дуть ему в лицо, если он будет стоять против него. Папа Римский может повелевать ветру изменить направление своего движения сколько угодно, но он все равно будет пронизывать Ватикан, не обращая внимания ни на святого Падре, ни на его кардиналов. Все самые мощные европейские государства могут послать своих полномочных представителей на съезд для принятия решения о том, в какую сторону должен дуть ветер. Но даже после принятия единогласного решения о том, что следующие 6 месяцев ветер должен дуть с востока, он не подчинится их декрету и по-прежнему будет бросать песок им в глаза и потешаться над их бессилием. Ни один человеческий указ не заставит ветер повернуть даже на полрумба компаса. Он будет дуть в соответствии с волей своего сиятельства, где пожелает, когда пожелает и как пожелает, ибо ветер дышит где хочет. То же самое, но только в более возвышенном смысле, можно сказать о Святом Духе, который абсолютно свободен. Вы знаете, что ветер находится в руках Божьих, что Бог повелевает и вечерним бризом, и ураганом? Ветра поднимаются по приказу сидящего на превознесенном престоле. Но Святой Дух — сам Бог, поэтому абсолютно свободен. Он действует по своей воле, в соответствии со своими желаниями среди сынов человеческих. Один народ он посетил, а другой нет — и никто не объяснит, почему. Почему далекие языческие земли лежат во мраке, а Британия освещена самым ярким небесным светом? Почему реформация укоренилась в Англии и северной части Европы, в то время как в Испании и Италии от нее не осталось и следа? Почему Святой Дух дует здесь, а не там? Не потому ли, что Он поступает так, как Ему угодно? Кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. Это заявление о божественном всевластии, о праве Бога поступать так, как Он захочет. И мы видим подтверждение этому в действиях Святого Духа. Почему Святой Дух среди тех народов, в которых Он действует, касается одного человека, а не другого? Почему из 2 людей, которые слышат одну и ту же проповедь и находятся под одним и тем же влиянием в кругу своей семьи, один обращается к Богу, а другой нет? 2 ребенка, вскормленные одной матерью, воспитанные одними родителями, вырастают, и духовная жизнь у них складывается по-разному. Тот, кто погибает во грехах, не может обвинить в этом никого другого, кроме самого себя. А тот, кто спасается, целиком обязан благодати. Но почему он был одарен благодатью? Мы никогда не осмелимся возложить вину за то, что человек не кается и не верит, на Бога. Виновата злая воля, которая отказывается повиноваться Евангелию. Но мы также не осмеливаемся приписывать предрасположенность ко спасению тому человеку, кто уверовал. Всю славу за спасением мы воздаем Божьей благодати, а не природной мягкости человеческого сердца, и верим, что в спасенном человеке действует Святой Дух, производя в нем и желание, и действие по своему благоволению. Но почему Он действует в нас? Почему Он живет в избранных? Почему? Потому что Дух дышит, где хочет. То же самое касается благословений, которые даются проповедникам. Один человек приобретает души для Бога и радостно возвращается с поля с тяжелыми снопами, но другой, который решительно выходит на ниву и как будто трудится так же усердно, как и его брат, возвращается домой с пригоршней зерен, собранных с превеликими трудностями. Почему сеть одного полна рыбы, а у другого лодка пуста? Один служитель Господень, всякий раз проповедуя Евангелие, привлекает людей ко Христу, словно в его устах золотые цепи, которыми он сковывает людские сердца и отводит их в благословенное пленение Господу. В то время как другой с болью восклицает: «Кто поверил слышанному от нас?» Поистине, Дух дышит, где хочет. И подобные перемены происходят с каждым человеком в отдельности. Сегодня проповедник воодушевлен. Его дух просится наружу, и он говорит с силой Святого Духа, посланного с небес. А завтра он будет испытывать усталость и пессимизм. И это будет очевидно как для него самого, так и для тех людей, которым он проповедует, ибо сила оставила его. Сегодня он говорит так, что слышен голос самого Бога, а завтра он подобен тростнику, колеблющемуся от ветра. Время упитанных коров проходит, и оно пожирается худыми коровами. Бывает изобилие, бывает и голод. Сегодня вы увидите помазание Господа на нем, его лицо будет сиять славой общения с Всевышним, а завтра он скажет: «Не смотрите на меня, ибо я темен». Слава отойдет от него. Мы знаем, что значит выйти на поле битвы, подобно Самсону с обрезанными волосами, и обнаружить, поднимая меч, что Господь не с нами. Почему так происходит? Разве не из-за того, что Дух дышит, где хочет? Святой Дух, руководствуясь своей мудростью, не дает человеку одинаковую силу всю его жизнь. Мы не можем управлять живым Духом Божьим, не можем повелевать Ему. Он свободен в самом полном смысле этого слова. «Духом владычественным утверди меня», — сказал Давид и дал совершенно правильное имя Святому Духу. Но направление ветра, по крайней мере, в некоторых странах зависит от времени года. В определенную пору мы ожидаем ветер, и даже если он задерживается на день-два, как правило, месяц все равно будет ветреным. Существуют пассаты и муссоны, которые дуют с такой регулярностью, что моряки учитывают их в своих плаваниях. Так и Дух Божий. Мы знаем, что в определенное время Он посещает церкви и проявляет свою силу при определенных условиях. Если, например, где-то возносится сильная молитва, можно быть уверенным, что Святой Дух за работой. Если люди Божьи собираются вместе и берут в осаду престол благодати слезами и стонами, то на циферблате духовного барометра мы увидим, как поднимается благословенный ветер. Кроме того, Святой Дух милостиво связал свои действия с двумя условиями — истиной и молитвой. Проповедуйте истину, провозглашайте Евангелие Иисуса Христа, и Святой Дух по своему обыкновению наделит ваши слова силой. Они тронут сердца людей. Если мы искажаем Его Слово, удерживаем часть истины, не стремимся быть верными, то не можем ожидать благословений Святого Духа. Но если мы с любовью учим о Христе распятом и провозглашаем благодать Божью во всей ее полноте, Святой Дух обратит внимание на проповедь истины и наполнит ее божественной силой. Я не утверждаю, что это правило работает всегда, что не бывает исключений, но я уверен, оно нарушается крайне редко. Святой Дух практически неизменно благословляет проповедь истины обращением душ ко Христу. Святому Духу угодно связать проявление своей силы с молитвой, если только она возносится с верой. И в этом случае связь очень тесная и неразрывная, потому что сам Святой Дух дает молитву с верой. Истина заключается в том, что мы не только получаем Святого Духа в ответ на молитву, но Святой Дух уже дан нам, коль скоро мы молимся с верой. Дух молитвы, дух беспокойства о гибнущих душах – один из самых верных признаков того, что Святой Дух уже действует в людях. Впрочем, вернемся к великой истине, гласящей, что мы не можем повелевать Святым Духом. Какое влияние она должна оказывать на нашу жизнь? Она должна побуждать нас быть очень внимательными и осторожными в своем отношении к самому Духу, чтобы не огорчить его и не заставить отойти от нас. Духа не угашайте. Когда вы благословлены Его милостивым вмешательством в вашу жизнь, будьте глубоко благодарны за это и ходите в смирении пред Богом, чтобы вам сохранить Его вмешательство. Когда Святой Дух начинает действовать, не будьте равнодушны, ленивы. Ветер дует, а моряк спит. Ветер был попутный, но был брошен якорь, и корабль не сдвинулся с места. Если бы он знал заранее об этом ветре, то не спал бы ночью, а поднял бы все паруса и устремился к назначенному порту. Но он уснул. Благословенный ветер лишь слегка качнул снасти, и корабль остался на приколе. Да не будет такого с нами. Пусть Святой Дух не встретит с нашей стороны пренебрежения и безразличия к Его пребыванию среди нас. В старые времена, когда сельские жители полностью зависели от ветряных мельниц, превращавших зерно в муку, некоторые деревни голодали из-за того, что несколько недель подряд не было ветра. Мельник с беспокойством обращал свой взор на небо. Каждый житель деревни превращался в ночного сторожа, следившего за флюгером, в надежде на то, что он не останется неподвижным. И если ветер поднимался в глухую полночь, а мельник спал, тогда кто-нибудь прибегал к нему и будил его. Поднялся ветер, надо молоть пшеницу. Так и мы должны не упускать возможности воспользоваться силой Святого Духа, когда Он могущественно действует в нашей церкви. Мы должны жаждать Его божественного вмешательства в нашу жизнь, должны быть всегда настороже. И если какая-то часть из нас не заметит начала Его действий, то другие заметят и воскликнут: «Святой Дух действует среди нас, встанем ото сна и со всем усердием будем трудиться на Неве Божьей». Ставьте паруса, когда поднимается попутный ветер. Этот ветер не в нашей власти, поэтому будем ценить время, когда он с нами. Но пойдем дальше. Святой Дух подобен ветру в своем проявлении. «Голос его слышишь», — говорит Иисус. Известно, что существует много других признаков присутствия ветра, помимо звука. Можно ощутить его прикосновение, можно увидеть результат его действия на водоемах и деревьях. Иногда ветер оставляет после себя ужасные разрушения, что тоже свидетельствует о его существовании. Но в данном случае Спаситель говорит скорее о тихом, чем о сильном ветре. Греческое слово «пневма» переводится словом «дыхание», и поэтому едва ли оно может означать «ураганный ветер». Господь говорит о легком ветерке. Направление сильных ветров, как я уже заметил, так или иначе можно определить. Но если вы сидите тихим вечером в саду, то не сможете сказать, откуда дует ветерок, ласкающий ваши щеки. Настолько он неуловим в своем движении, что трудно сказать, откуда он дует. То здесь, то там он крадется среди спящих цветов. Наш Господь говорит, что такой ветерок можно только услышать. Никодим в тиши ночи мог слышать его. Шелест листвы и ничего более. Вы едва слышите мягкое покачивание стебля. Ветер словно негромко звонит в цветочные колокольчики. И только так вы обнаруживаете, что ветер прохаживается по клумбам. Возлюбленные, это показывает нам, что ухо слышащее предназначено Богом для распознавания Святого Духа, ибо для многих людей это единственный распознающий орган. Голос его слышишь. Как много чести для такой маленькой части нашего тела — уха. Римская церковь отдает предпочтение очам. Ее прелаты всегда стремятся поразить людей своим праздничным представлением. Но Бог предназначил иной путь — вера от слышания. И ухо раньше всего улавливает присутствие Святого Духа. Для некоторых людей это единственный способ узнать о Святом Духе. Как я уже сказал, они слышат Его голос. Другими словами, слышат проповедь Евангелия, слышат чтение Слова Божьего. Истина, облеченная в слова, — это шелест святого ветра, звук шагов вечного духа, таинственно прохаживающегося среди собравшихся людей. И как печально, что многие останавливаются на этом, уподобляясь Никодиму при его первой встрече со Христом. Они слышат голос, но не более того. Некоторые из вас ежедневно слышат истину, которая принесла спасение тысячам людей, но она не спасает вас. Вы слышите ту самую истину, которая вечно пребывает на небе, но тем не менее остаетесь без надежды на вечную жизнь. Знайте, что Царствие Божие приблизилось к вам, ибо голос Его слышишь. Ветер, чей шепот вы слышите, касается ваших щек. Если вы слышите шелест крон деревьев, значит, ветер рядом, его не надо искать. Так и Дух Святой недалеко от вас, когда вы слышите Его голос. Но некоторые слушатели не останавливаются на простом слушании, ибо голос Духа проникает в их совесть и тревожит их. Они бы рады заснуть, подобно другим, но ветер свистит, прорывается в щели и будет задремавшего бездельника. Ветер играет вокруг человека, заснувшего в саду, мешая ему спать. Так необращенные людьми не находят в себе покоя, потому что их совесть слышит голос Святого Духа. Они озадачены и чувствуют себя неуютно. Наступает время пробуждения, но они не спасены. Они лишь выведены из состояния сна и исполнены беспокойства. Их сестры обратились, а они нет. И все же спасение подходит к ним очень близко. Оно почти касается их, подобно стреле, со свистом, пролетающей в сантиметре от головы. Невозможно жить спокойно во время пробуждения. Голос его слышишь. Совесть некоторых из вас услышала этот голос. Некоторые члены вашей семьи уже обратились. Ваши родственники повернулись к Богу. И вы не можете избавиться от ощущения, что вокруг происходит что-то невероятное, хотя по-прежнему вам непонятно, что значит быть возрожденным, ибо вы не родились свыше. Что касается спасенного человека, то он слышит голос Святого Духа самым удивительным образом, в разное время по-разному. Сначала он услышал угрожающий шум надвигающегося урагана, который испугал его, заставил трепетать и лишил, казалось, всякой надежды. Он был подобен пожелтевшему осеннему листку, безжалостно сорванному с ветки дерева. Когда я впервые услышал голос Духа, то он казался горестным плачем ветра, носящегося среди могил воздухом увядших лилий. Все мои надежды рассеялись, как дым, как утренний туман. Мне был оставлен лишь плач о моем ничтожестве. Затем я услышал голос раскаленного восточного ветра, исходившего словно из огненной печи. Вам знаком этот стих? Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. В моей душе цвел прекрасный луг, Краски всех оттенков украшали его, но Дух Божий подул на него и все иссушил, оставив после себя выжженную пыльную степь, лишенную былой привлекательности и жизни. До такой степени священный ветер уничтожает все злое. Но слава Богу, что мы слышали и другой голос Духа, голос, несущий жизнь. Пророк воскликнул: «От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И Дух пришел, и мертвые восстали в великое воинство. Подобное чудо произошло и с нами. Иссохшие кости наших скелетов соединились друг с другом, кость к кости, и плоть была наращена на них, а затем, благодаря божественному вдоху, мы начали жить. Да и теперь, когда Святой Дух посещает нас, Он обновляет жизненные силы, и мы начинаем дышать с полной грудью. Временами Святой Дух становится для нас ветром оттепели. Подует ветром своим, и потекут воды, скованные цепями льда, воды в реке неподвижны всю зиму. Но просыпается весенний ветер, и вот уже ручейки наполняют реки, а реки отдают свою силу морю. Так и Святой Дух нередко вызывает ледоход в нашей душе и дает радость освобождения. Он смягчает окаменевшее сердце и расплавляет заиндевевший дух. По звуку его голоса в людях пробуждаются чувства.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Расти там, где тебя посадили, гласит народная мудрость. И тем не менее большинство из нас стремятся в другой сад, в котором больше влаги, солнечного света и чего-либо еще. А впоследствии мы обвиняем почву, садовника и все на свете за то, что не приносим плодов. Молодой парень, герой нашего рассказа, расцветал на родной земле. И, несмотря на трудные условия, он за несколько лет принес плодов больше, чем большинству людей удается за всю жизнь. Потому что его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Сколько сейчас вашему малышу?
1: Скоро будет год и 2 месяца, доктор.
0: Угу.
1: Вообще он у нас никогда не болел, не считая нескольких простуд.
0: Угу.
1: У него начались проблемы сразу после 1 года.
0: Опишите, что с ним случилось.
1: У него пропал аппетит. Начались постоянные расстройства желудка.
0: Угу.
1: Мы обратились к врачу 2 недели назад, когда он начал задыхаться.
0: Угу.
1: Нам сказали, что это был приступ астмы. На некоторое время я пыталась ему помочь.
0: Так.
1: Ему стало лучше, а затем его состояние снова явно ухудшилось.
0: Так, скажите, пожалуйста, до заболевания он бывал иногда слишком вялым или, наоборот, излишне возбужденным?
1: Да нет, все было нормально.
0: Угу.
1: Но он никогда не ползал, а сразу в 10 месяцев пошел.
0: Так. Мне кажется, что верхняя часть туловища вашего ребенка несколько недоразвита. Может быть, у него мышечная дистрофия.
1: Мышечная дистрофия?
0: Не волнуйтесь так, пожалуйста. Я не могу быть уверен в этом диагнозе. Нужны дополнительные обследования и консультации у невропатолога. Скажите, у вас в роду кто-то еще болел дистрофией?
1: Несколько лет тому назад... Мой двоюродный брат умер от этого. Но с Дэнни не должно этого случиться, нет. Только не это. Я позвонила твоей тете, Джим. Она сказала, что мускульная дистрофия могла бы передаться по наследству только со стороны матери. А у нас в семье этого ни у кого не было. Поэтому дистрофия исключена.
2: Ну что же тогда с нашим мальчиком?
1: Не знаю. Но вся наша церковь молится за него. А вот и кардиолог. Может быть, он поможет нам прояснить ситуацию.
0: Добрый день. Мистер и миссис Радке, результаты обследования говорят о том, что у вашего сына увеличенное сердце с признаками сердечной недостаточности. Это очень серьезно. Его жизнь находится в опасности.
1: Боже милостивый! Просто невероятно! Даниэлю потребуется лечение и постоянный медицинский контроль.
2: Доктор, может быть, поможет операция?
0: Единственное, что мы сможем предпринять в крайнем случае, это пересадка сердца.
1: Бог поможет излечить его. Он поможет спасти нашего Даниэля.
0: Хорошо. А пока я выпишу ему необходимые лекарства.
3: Он был первым ребенком в семье. Его рождение с нетерпением ждали, о нем долго молились. Родители связывали с сыном множество самых радужных надежд. Какой могла быть жизнь этого мальчика и какой она оказалась в действительности, об этом и пойдет речь в нашем рассказе. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Даниэле Радке.

0: Мы с Джимом были женаты уже 4 года, когда 8 декабря у нас родился сын Даниэль. Мы сразу же в родильном отделении поблагодарили Бога за него и, как Анна в Ветхом Завете, посвятили нашего мальчика Господу. Какой несказанной радостью он был для нас! А затем он вдруг внезапно заболел. В то время как врачи боролись за жизнь нашего малыша, мы день и ночь молились за него. Однажды мы зашли в больничный буфет перекусить и хоть немного расслабиться после длительного нервного напряжения. Вроде бы ему становилось лучше, а сейчас все снова висит на волоске.
1: Но, Джулия, это же только из-за гриппа. А сейчас, когда поставлен диагноз, врачи уже знают, что нужно делать, и все будет хорошо.
0: Мне кажется, нам постоянно теперь придется следить, чтобы он не переохлаждался и чем-нибудь не заразился. Ведь у него ослаблен иммунитет.
1: Ну, конечно, конечно, Джулия, мы обязательно будем следить за мальчиком. Особенно, чтобы он не перенапрягал сердце. Но, Джулия, пойми, очень хочется, чтобы он жил нормальной жизнью ребенка, понимаешь? Мы ведь не знаем, какая судьба уготована Господом нашему сыну.
0: Я верю, что Бог излечит его, Джим.
1: Да, Джулия, но пути Господни неисповедимы.
0: Ему известно, как мы мечтали о рождении этого ребенка, и мы посвятили его Богу.
1: Джулия, сейчас нашей вере предстоит серьезное испытание. Мы должны довериться Господу в отношении сына. Вот что будет действительно означать, что мы посвятили своего сына Богу.
0: Ты прав. Мальчик рос и развивался. Мы всегда брали его с собой в церковь на службы. И в 3 года он уже начал петь гимны, иногда даже своими словами. Каждые 3 года Дэнни проходил обследование.
2: У него все нормально.
0: Он ходит в детский клуб при церкви.
2: Это хорошо. Только следите за тем, чтобы он не перенапрягался.
0: Дети там большей частью заучивают наизусть Писание, играют в игры. Он не бегает с другими детьми, а следит за ними со стороны. Но ему тоже очень весело.
2: Он у вас замечательный мальчик.
0: Доктор, как вы думаете, можно ему будет в этом году пойти в детский сад?
2: Можно, если ему не станет хуже. А сейчас я выпишу ему новые лекарства.
3: А оно не горькое?
2: Надеюсь, нет. И мне потребуется еще взять кровь для анализов. Ты не против?
3: Нет.
2: Будет немного больно.
3: Ничего, я потерплю.
2: Ты славный мальчик, Даниэль.
0: Даже в раннем детстве Даниэль больше думал о других, чем о себе. Его сердце переполняли самые светлые чувства. Он горячо любил своих младших сестер. И он всегда воспринимал свою болезнь со смирением, как нечто, допущенное Богом. Он просто не мог делать кое-что из того, что было доступно другим детям. Джим, ну сделай же что-нибудь. Даниэль играет с другими детьми в футбол.
1: Джулия, я слежу за ним из окна.
0: Ты только посмотри на него, весь красный, задыхается от бега.
1: Ну, Джулия, я вижу, ему очень хорошо.
0: Но у него же больное сердце, это смертельно опасно.
1: Джулия, ну пусть он поиграет.
0: Но ты же прекрасно знаешь, Джим, что ему нельзя напрягаться.
1: Не волнуйся, милая, не волнуйся, прошу тебя, ну пусть поиграет. Мы должны положиться на Бога.
0: Дэнни пошел в школу. Учеба ему давалась легко. Он переходил из класса в класс, поднимаясь по ступенькам познания. И его любовь к Богу постоянно возрастала. К этому времени он начал слабеть, и ему становилось все труднее быть на уровне своих сверстников. Но духовно он был не по годам очень развитым ребенком. Однажды прекрасным зимним днем учительница из 4 класса дала детям возможность порезвиться на воздухе.
4: Я очень сожалею, Дэнни, но боюсь, что для тебя это слишком рискованно. Тебе нельзя кататься на санках.
3: Не расстраивайтесь из-за меня, миссис Олсон. Я благодарен и за то, что смогу сидеть здесь на воздухе и смотреть на товарищей.
4: Ты хороший мальчик, Дэнни.
3: Миссис Олсен?
4: Да.
3: А как вы думаете, как там, на небесах? Какие они?
4: Ну, Дэнни, мне кажется, небеса — это самое лучшее из всего, что может быть. Бог совершенен. А значит, небеса тоже совершенны.
3: Значит, я смогу там кататься на санках.
4: Да. Бог позаботится о том, чтобы там было весело и интересно.
3: Я жду не дождусь, когда отправлюсь туда. Я надеюсь, у Бога есть для меня лошадка. Я люблю лошадей.
4: Да, это видно по твоим ковбойским сапогам и шляпе.
3: У меня есть коллекция игрушечных лошадок и много записей ковбойских песен.
4: Это так?
3: Да.
4: А почему тебе не принести тогда их в класс на урок истории, а?
3: Хорошо, я принесу.
5: Даниэль сразу же загорелся этой идеей. Ему нравилась школа. Но во втором полугодии 4-го класса из-за болезни иногда приходилось пропускать занятия. Было трудно выдерживать каждодневные нагрузки, особенно после того, как он сильно простудился. В мае по совету лечащего врача, чтобы как-то укрепить его здоровье, Дэнни на несколько дней положили в больницу. В июле мы пошли на прием к врачу, чтобы проверить его состояние сердца.
2: Миссис и мистер Радке, легочное давление Даниэля намного хуже, чем я ожидал. Мне даже пришлось приостановить процедуру осмотра.
1: Да, теперь понятно, почему он так слаб.
0: Доктор, вы сможете ему помочь?
2: Надеюсь. Я хочу испробовать еще одно лекарство. Но оно, по всей видимости, будет давать побочные эффекты.
0: Он вытерпит. Он плачет. Но всегда понимает, что лечение необходимо.
2: Вы собираетесь на отдых?
1: Да, осенью.
2: Нельзя ждать до осени. Состояние Даниэля к тому времени может ухудшиться. Если это возможно, отправляйтесь прямо сейчас, не откладывайте. Когда вернетесь, мы начнем новый курс лечения.
0: От новых лекарств у Дэнни начались сильнейшие головные боли. Они изводили его несколько дней. В сентябре врач предложил нам поговорить с хирургом о пересадке сердца. А затем мы обсудили все с Даниэлем.
1: Дэнни, мы с мамой хотим, чтобы ты сам принял это решение.
3: А почему врач сказал, что я возможный кандидат на операцию?
1: Ну, потому что хирург сказал ему, что, скорее всего, дело не обойдется одной лишь трансплантацией сердца. Видимо, будет необходима и пересадка легкого.
3: Да, дышать мне действительно трудно.
1: Но, сынок, видишь ли, это еще не все проблемы. У тебя слишком слабое давление в легких, и хирург опасается, что ты не сможешь выдержать 2 операций.
3: Похоже, мне мои дела совсем плохи.
1: Но даже если ты успешно перенесешь 2 операции, неизвестно, как ты будешь себя чувствовать дальше.
3: Может быть, с новым сердцем я смогу служить Господу лучше.
1: Мне кажется, Дэнни, Бог будет доволен тобой в любом случае.
3: Лучше давай помолимся об этом решении.
1: Да. Будет лучше, если мы помолимся об этом.
3: Папа, я почувствовал такой мир в душе, когда мы молились. Мне кажется, я не хотел бы операции.
1: Ты уверен, Дэнни?
3: Да, папа. Господь знает, сколько мне еще осталось прожить. Мне нужно только слушать его и делать то, что он от меня хочет.
0: Мы так любим тебя, Дэниэль, но мы не можем не согласиться с тобой.
3: Я знаю, где я буду, когда умру, и поэтому не боюсь этого. Я готов пойти домой, к Господу. У него есть там для меня прекрасная белая лошадь.
1: Мы бы так хотели, чтобы ты побыл с нами подольше, мальчик. Но ты прав. На это да будет воля Божья. Я скажу врачу о том, что мы решили.
3: Я буду молиться о докторе Томасе, папа. Он еще не познал Господа.
5: Даниэль молился за многих. Вскоре после того, как он был спасен, он привел к Христу нашу дочь Эмми, а затем помог прийти к спасению Сари, нашей младшей дочери. И хотя ему часто становилось плохо от лекарств, он не впадал в уныние. И несмотря на то, что он больше не мог посещать школу, учительница не забывала его.
6: Мама, звонила миссис Олсон. Она хочет, чтобы дети в этом году увидели мою коллекцию ковбойских лошадей.
5: Это будет чудесно, Даниэль.
6: На этот раз у меня будет и христианская ковбойская песня. А еще я смогу показывать фокусы с веревкой.
5: Только не перенапрягайся.
6: Хорошо, мама. Я прочитал об одном человеке из Канады. У него было тоже больное сердце и еще диабет. Но Бог дал ему около 50 лет на то, чтобы он имел возможность благовествовать.
5: Бог всемогущ, Даниэль.
6: Я смогу ему принести пользу. Я хочу помогать на христианском радио.
5: Да, я думаю, ты мог бы.
6: Их передачи мне очень помогают. Вчера

0: Миссис Радке, Даниэля необходимо оперировать. Но у него серьезное нарушение электролитического баланса, который мы пытаемся восстановить. Но больше всего меня беспокоит его дыхание. Я пробовал вводить ему различные стимуляторы, но тогда у него страшно подскакивает пульс.
1: В каком он сейчас состоянии, доктор Томас?
0: Сейчас ничего, но я очень волнуюсь за него. Сердце может не выдержать нагрузки. Если он войдет в состояние клинической смерти, встанет вопрос о применении восстановительных средств. Трихотомия, интенсивная терапия. За вами решение, как поступить дальше, так как даже после всех этих процедур прогноз его дальнейшего состояния совершенно неизвестен.
1: Вы не возражаете, если я посоветуюсь с мужем и пастором?
0: Да-да, конечно. Когда решите, дайте мне знать.
1: О, Господи! Кто мы, чтобы принимать решение о жизни или смерти? Ты даешь нам жизнь, Боже милостивый! Что нам сказать? Что нам делать? Господи, я не хочу нести ответственность за смерть Даниэля. Господи, помоги нам.
2: Когда я приехал в больницу, мы обсудили этот вопрос с Дэнни. И он решил, что не хотел бы, чтобы его оживляли, если сердце не выдержит операции и остановится. Ему назначили лекарство, которое он должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. И мы вернулись домой. Не желая попусту тратить то ценное время, что у него осталось, Дэнни начал учиться на курсах при христианском радио. Алло?
3: Алло, мистер Радке?
2: Да-да.
3: Меня зовут Рас Тернер. Я учитель Дэнни на курсах по изучению Библии при христианском радио.
2: Очень приятно.
3: Мистер Радке, я хочу вам сообщить, что ваш мальчик очень развит для своего возраста.
2: Хвала Господу. Мы не устаем ему удивляться.
3: Вы знаете, как правило, возраст моих студентов от 16 до 60 лет. И в самых разных классах они задают одни и те же вопросы. Но вопросы Дэнни гораздо глубже. И самое главное, что он сам может ответить на большую часть их вопросов.
2: Да, таков уж наш Дэнни.
3: Я вижу, что он очень много читает Библию, и он страстно увлечен Господом.
2: Да, этого у него не отнять. А еще он очень переживает о заблудших.
3: Мистер Радке, я ищу консультанта. Ищу консультанта, который смог бы успешно работать с детьми. И мне почему-то кажется, что у Дэнни это прекрасно получится. Как вы думаете, он не откажется пройти дополнительный курс обучения?
2: Я думаю, что он будет в восторге.
3: Я благодарю вас. Угу. До свидания, всего доброго.
2: До свидания.
1: Даниэлю доверили исполнять солирующую партию на вечерней воскресной службе в церкви. В следующем году он пел еще 6 раз. Но боли все усиливались. Его каждый день рвало. Через год, за неделю до дня рождения, у него началось страшное сердцебиение. И поэтому сына снова госпитализировали.
4: Я дал доктору Томасу брошюру, мама. Надеюсь, он ее прочтет.
1: Обязательно.
4: Я бы так хотел, чтобы он принял Господа как своего Спасителя.
1: Ты сделал, что от тебя зависело. Во всем остальном следует положиться на Бога, Даниэль.
4: А вдруг я еще не все сделал, что должен был? Я не знаю, сколько времени у меня осталось.
1: Никто не знает этого.
4: Я совсем даже не думал, что так пробуду здесь долго. На дворе уже январь.
1: Может быть, скоро мы сможем забрать тебя домой?
4: Мама, тебе нужно послушать эту запись. Речь идет о девочке, у которой был...

0: рак. Она не боялась умереть, она полностью доверяла Господу.
1: Нам всем нужно доверять Богу. И как она быть готовыми? Потому что никто из нас не знает, когда придет его час.
0: Мама, когда ко мне приходят люди, почему они говорят, что я такой хороший? Ведь я такой грешник.
1: Через тебя Бог помог многим людям, Даниэль.
0: Но я же не слушал тебя и папу. Этим я причинил боль Богу.
1: Он читает в твоем сердце, Дэнни. Все, что тебе нужно сделать, это попросить у него прощения.
0: Я уже сделал это. Но ты, мама, ты простишь меня?
1: Конечно, мой маленький. А ты простишь меня, если я чем-то обидела тебя? Мы молились о том, чтобы состояние ребенка не стало хуже, и он смог еще вернуться домой. Но у него начались отеки из-за жидкости в организме. В пятницу мы вместе с ним смотрели по телевизору фильм о ковбоях. Затем я ушла домой. Но в 5:00 утра нас разбудил телефонный звонок. Алло?
2: Мама!
1: Сынок!
2: Ты не могла бы прийти сейчас? У меня ночью так мерзли ноги. Я почти не спал.
1: Почему ты не позвонил раньше, малыш?
2: Я ждал до утра, чтобы вы могли немного выспаться. Но я не мог больше терпеть, мама.
1: Я сейчас приеду, приеду, Даниэль! Я пошла в больницу и растирала ему ноги до тех пор, пока он не уснул. Я осталась рядом с ним и молилась. Когда он проснулся в 8:00 и позавтракал, я пошла домой, чтобы приготовить для него и мужа пиццу. Джим уже был почти готов, чтобы отправиться в больницу. Когда нам позвонили, сказали, чтобы мы приезжали немедленно.
3: Миссис Радке, мистер Радке, будьте мужественны. Даниэля больше нет с нами.
1: Сразу после его смерти в местной газете была опубликована статья о страстной вере мальчика в Бога. На похоронах Даниэля люди говорили о беззаветной преданности Богу 14-летнего служителя. В Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 25, Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

друзья, если бы вам пришлось умереть сегодня вечером, смогли бы вы знать наверняка, что попадете на небо?

Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 46. Пал вил, низвергся него, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Яковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, весят серебро на весах и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему, повергаются пред ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою.
3: Глава 47.
2: Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол. Открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святый Израилев, сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжелое иго твое. И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем и не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце твоем «Я, и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей, но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжет их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя.
3: Глава 48.
2: Слушайте это, дом Якова, называющиеся именем Израиля и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, истукан мой и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал «Вот, я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Яков и Израиль, призванный мною. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнил волю его над Вавилоном и явил мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы и не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.
3: Глава 49.
2: Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, и от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился ни на что, и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтоб обратить к нему Якова, чтоб Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглотившие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот, я осталась одинокою. Где же они были?» Так говорит Господь Бог. «Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильными будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственною плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев.
3: Глава 50.
2: Так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротко стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море и превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушает гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете.
3: Глава 51.
2: Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, сказать Сиону: ты мой народ. Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалел о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих.
3: Глава 52.
2: Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона, ибо так говорит Господь: За ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого. Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни, ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.
3: Глава 53.
2: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и, как агнец пред стригущими его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем.
3: Глава 54.
2: Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь.
3: Глава 55.
2: Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, я дам его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради святого Израилева, ибо Он прославит тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдите с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое.
3: Глава 56.
2: Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух: вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дал я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могут лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. «Приходите», — говорят, — «я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше».
3: Глава 57.
2: Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот? Высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемое похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, закалывающие детей при ручьях, между расселенными скал, в гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву, за дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, и высматриваешь место. Ты ходила прежде к царю с благовонною мастью и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней, от долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна. Все же находила живость в руке твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющиеся на меня наследуют землю и будут владеть святою горою моею. И сказал: поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего, ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый, имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово «Мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». А нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 47 по 51 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
0: Осознав, что Иисус знает его сердце и видел его еще до встречи с ним, Нафанаила охватило благоговение. По Ветхому Завету он считался истинным верующим, ведь он пришел к Иоанну Крестителю, исповедовал свои грехи, покаялся в них и всем сердцем искал Царство Божьего и правды его. Разумеется, Нафанаил не был праведным сам по себе. Он терзался и мучился, как от своих собственных грехов, так и от грехов своего народа. Он всем сердцем взывал к Богу: «Да грядет Христос и да спасет нас!» Иисус услышал эту молитву и увидел его, молящегося и стоящего на коленях в тени деревьев. Такая сила, способная обнаружить скрытые факты в жизни человека, является божественным откровением. Иисус слышал молитвы Нафанаила и видел, как он преклоняет колени и молит Бога под смоковницей. И теперь Иисус объявил ему, что он видел и слышал его. Правда, мы точно не знаем, что именно случилось под смоковницей, но Нафанаил вмиг все понял. Иисус слышал его тайные молитвы, а такая способность проникать в тайное не присущна простому человеку, но свойственна одному Богу.

ведавшего, что Бог Отец, а Христос Сын. Назвать же кого-то царем Израиля значило подвергнуться преследованиям Ирода и великодержавной римской власти. Итак, исповедание Нафанаила свидетельствовало о том, что по Ветхому Завету он спасенный верующий. Он не увлекался догматическими учениями, а постиг глубину пророческих обетований и твердо держался их. Кроме того, он боялся Бога больше, чем людей, и почитал его в истине как отца, несмотря ни на что, даже если это грозило бы ему смертью. Ни один из учеников, последовавших за Иисусом, прежде Нафанаила, не назвал его такими словами. Поразительно, что Христос не стал отрицать слов Нафанаила, а наоборот открыл ему еще большую истину и явил ему отверстие небеса. Иисус был ежеминутно окружен незримыми ангелами, которые восходили от Него на небо, чтобы возвещать Отцу Христовы чудеса, а после возвращались к Сыну с обильными благословениями. Таким образом, сон Иакова исполнился в новом свете. «Ибо во Христе обитала полнота благословений», как писал апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Со дня пришествия Христа и Его крещения небеса неизменно отверсты. А до того они были заграждены по причине Божьего гнева, и ангелы с огненными мечами стояли и охраняли их на входе. Ныне во Христе дверь к Богу открыта настежь. Здесь Иоанн Богослов впервые упоминает слова Иисуса: «Истина, истина говорю вам». Ибо истина эпохи благодати была настолько величественной и неземной, что человеческий разум не в силах был познать ее. Каждый раз, когда мы встречаем в Евангелии от Иоанна эти слова «Истина, истина говорю вам», мы должны остановиться и поразмыслить над тем, что Иисус хочет нам сказать. Ибо вслед за этими словами Он учит нас великим откровениям, на которых зыждется наша новая вера. Итак, Иисус провозгласил отверстие небеса и несколько изменил свидетельство Нафанаила, чтобы уберечь от преследования его самого и всю новообразованную церковь. Он не ответил прямо «Да, я обещанный царь и сын Божий», а назвал себя «сыном человеческим». И хотя Иисус обычно называл себя этим именем, он вечно был и будет Сыном Божьим, а его воплощение временно. Иисус уподобился всем остальным людям. Это величайшее чудо. Божий Сын стал человеком, чтобы умереть за нас, как Агнец Божий. Слова «сын человеческий» также указывают на таинственную личность в книге Даниила, кому Бог передал весь суд. В какой-то миг Нафанаил осознал, что Иисус не только Царь и Божий Сын, но также Владыка и Судья всех миров. Сам Вечный Бог предстал перед Ним в человеческом облике. Так за считанные минуты Иисус привел скептически настроенного человека на самые вершины веры в Бога. А верить было вовсе нелегко. Ведь Иисус был молодым человеком лет 30, к тому же из провинции. Но ученики верой увидели в нем сокрытую славу. Они почувствовали, что небеса над ними отверсты. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Сын Божий и Владыка миров. Мы заслужили Твой гнев, но просим Тебя простить нас и наших друзей по Твоей благодати и милости. Излей благословение на всех ищущих Бога, чтобы они узрели Тебя, познали Тебя, возлюбили и уверовали в Тебя, и чтобы они никогда не ожесточались, но всегда возрастали в познании и надежде. Вопрос 23. Как связаны между собой имена «Сын Божий» и «Сын Человеческий»?

0: 4. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: Иисус поднялся со своими учениками из Иорданской долины, где они покаялись и крестились у Иоанна Крестителя, на горные высоты Галилеи, где их ожидало веселье брачного пира в присутствии Господа. Для этого им пришлось преодолеть немалый путь, около 100 километров, что символизирует переход от Ветхого Завета к Новому. Ведь верующие во Христа больше не стенают под тяжким бременем закона, а живут в мире и радости, потому что их взошедшее солнце, Иисус, является их праведностью. В отличие от Иоанна Крестителя, Иисус не был отшельником, и удивительно, что Он повел этих учеников, привыкших к постоянному призыву к покаянию, на мирское веселье. Иисус не запрещал своим последователям пить вино. Он учил, что человека оскверняет не то, что входит в него, а нечистые мысли, которые исходят из его сердца. Они-то и свидетельствуют о его врожденной греховности. Иисус не возражал против отшельничества и умеренности в еде и питье, но он утверждал, что все это не имеет смысла, потому что человек греховен изнутри, и помочь ему может только новое рождение. Библии не угодны пьянство и алкоголизм. Итак, Иисус пошел на брак не один, а с учениками. Причем Нафанаил сам был из Каны Галилейской. Да и мать Иисуса была вовсе не чужой в семье жениха, а может быть даже и родственницей. Об Иосифе ждали вообще ничего не говорится, из чего можно сделать вывод, что его к тому времени, возможно, уже не было в живых. Мария овдовела, и ответственность за семьёю легла на Иисуса, как старшего. Именно поэтому Мария обратилась к нему с просьбой помочь родственникам, у которых на свадьбе оказалось недостаточно вина. Но Иисус был уже не тот, что раньше. До крещения он был обыкновенным человеком, ответственным за семью. Теперь же, после возвращения с реки Иордан, Иисус по ведению Духа Святого отошел от своих мирских обязанностей и всецело посвятил себя на служение Богу,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

любовь, когда бы всех земных народов, земли, морей и горных свод, и ангелов постиг я речь, но без любви я день вчерашний, я прах и тлень, кимвал звучащий, отживший век свой ржавый меч. Когда б пророческому оку открылось все вблизи, вдали, а верой дивной и глубокой я изменял лицо земли и исправляла многих то, но нет любви, и я ничто. Когда б раздал я все именье, я сам остался ни при чем, отдал бы тело на сожжение, на истязание, на мучение, но не ходил любви путем, то никакой нет пользы в том. Любовь смиренна, терпелива, надеждой, верою полна, самозабывчива, правдива, несвоевольна, нестроптива, несет страдальцев бремена и покрывает все она. Умолкнут вещи и языки, глаголы избранных великих, излишним станет и мудрец, напрасны будут достиженья людских умов, изобретенья, всему, всему придет конец. Одна любовь лишь бесконечна и в час последний перейдет из мира скорби и забот туда, где в радости сердечной сольются ангелы с людьми в хвале источнику любви.

кто-то рискует жизнью, где-то за правду Божью, борется с суеверием, предубеждением, ложью. Кто-то со Словом Божьим едет, не зная испуга, прямо в котел людоедов. Мы же съедаем друг друга. Кто-то по уши занят тихим трудом для бедных, щедро делясь запасом вечных богатств заповедных. Кто-то с артипом в пальцах что-то сшивает туго. Мы же от нечего делать стали терзать друг друга. Кто-то со станцией мощной людям о Боге вещает, мыслями, сердцем, молитвой вести приготовляет. Кто-то за труд огромный часто унижен, обруган. Мы же от скуки, что ли, жизнь отравляем друг другу. В сердце моем молитва: Боже, прости безрассудных, Боже, наполни жизнь нам массой занятий трудных, чтобы в труде полезном не было места досугу, чтобы нам некогда было боль причинять друг другу.

Библия, как яркий светильник во мраке ночном, так Библия в мире сияет. От мира насилия и дружбы с грехом заоблачный мир призывает. О Боге, о правде вещает она, о вере, о жизни, о смерти. Премудрости Вышней безмерно полна. О, люди, вы ей только верьте! Как мана, сходившая утром с высот, питала голодных в пустыне, так праведник словом Господним живет, в любви он и в вере не стынет. Как воды живые из камня текли и жажду тот час утоляли, так в книге божественной дети земли находят усладу в печали. Как молот она сокрушает скалу неверья, греха и порока, в уста обращенных влагает хвалу, спасет от бездны глубокой. Она освещает физический труд, она возвышает народы, где люди согласно Писанию живут, там царство любви и свободы. Как в зеркале, в Библии всякий себя увидит вполне и правдиво, святые страницы не лгут и не льстят, о всем говорят справедливо. В невидим деяния прошедших веков, творенье и жизнь от начала, она своих верных среди мудрецов не раз и не два помещала. Враги истребляли огнем и мечом святое учение Христово, теперь оставляют его ни при чем, клеймят и бесстыдно злословят. Однако она, как бесстрашный Давид, сражает гордыни ученых, на грудах развалин теорий людских свои утверждает законы. В ней Бог говорит свою дивную весть простыми людскими словами. Ее недостаточно только прочесть, ее изучает веками. Ее толкователь — дух правды святой, смысл тайны тому открывает, кто с верой пойдет перед Богом с мольбой, кто слушать его пожелает.

Христос родился. Творец миров для нас стал тварью малой. Всесильный стал младенец в эту ночь. Душа его с восторгом ожидала, и он пришел, чтоб немощным помочь, чтоб возродить тоскующих в неволе, собрать всех тех, что разбежались врозь. С отцом сидел он рядом на престоле, а здесь ему приюта не нашлось. Мир погибал от злобы и разврата, толкали в бездну страшные грехи, приветствовали Господа ягнята неграмотные люди-пастухи. Какое беспредельное смиренье себя в ничто для мира превратить! Пусть это будет нам, как повеление, прощать, смиряться, верить и любить. Христос родился, пусть и сердце наше родится вновь и злобу отряхнет. С Христом в душе нам даже ад не страшен, лишь только с Ним достигнем мы высот.

Юному другу. Мой юный друг, тебя, конечно, веселый мир к себе зовет, и ты к нему идешь беспечно, он радости тебе дает. Мой друг, промчатся юные годы, мирская слава пролетит, толпой надвинутся невзгоды, в косе седина заблестит. Мой друг, спеши, иль поздно будет, спеши Христа приобрести, тогда тебе нетрудно будет с Христом все горести нести. Господь тебя стезей прямою через бури жизни проведет, и будет Он всегда с тобою и в свое царство приведет. Тогда ты испытаешь сладость от лицезрения Христа, и засияет в сердце радость, и славу воспоют уста.

Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы к нему уйдем без сожаления. Ты, земля, обиду не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать Божией любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай», и свершится вмиг переселенье. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной.

за ним. На холмах зеленеет весна, запестрели долины цветами, словно не было зимнего сна, леденящего сна с холодами. Разливают сады аромат, с гор повеяло легкой прохладой, и за облако ласковый взгляд посылает нам солнце в награду. Так светло на душе, тишина, это мир, что дается по вере, это радость воскресного дня, это в небо открытые двери. Разве можно теперь не запеть? В сердце зреют живые созвучия. Жить для Бога, любить и терпеть, что, быть может, прекраснее и лучше? Хоть порою согбен под крестом, на тропинке одни лишь преграды, но когда неразлучен с Христом, все является лучшей наградой.

Вперед на великое славное дело! Вперед на великое славное дело! Повстанцев погибших спасать! Через молнии, громы, без страха и смело стремись все вперед, Божья рать! Пусть нас окружает неверие людское, и пусть сатана нам грозит. Победа в одном лишь Христе, Он все злое от наших сердец отразит. От Господа много мы благ получили через Иисуса Христа. Он хочет, чтоб мы и других научили, чтоб смело открыли уста. Пусть только Господь, Он наш друг и учитель, примером нам будет всегда. От гордости страшной нам будет хранитель для пользы святого труда. Послушными будем всегда Его зову, сиянием мир просветим, прославим достойно мы милость Христову и верность Ему сохраним. Ответим на призыв Иисуса Священный, заветы Его сохраним. Сердечной любовью, огнем освященной, вперед за Христом поспешим.

война. Война, даже самая правая, нагоняет тоску и жуть. У нее всегда руки кровавые, и в глазах смертельная муть. Проливается кровь невинная, между прочим, и под шумок, и течет рекою длинною человечьего горя поток. На войне не сыскать виноватого, все по-своему как-то правы. Вопиет под сгоревшую хатою к небу кровь сироты и вдовы. Человек сатаною натравленный даже в братьях видит врагов. Разлилось по земле отравленной злобы море без берегов. Но бывает война священная и победа слаще, чем мед, когда душою нетленною человек против зла пойдет. На сердечном поле сражения победа над злом нужна, и утихнут бунты, брожения, и забудется слово «война».

без Христа. Пройдет этот мир, пройдет, и похоти с ним пройдут, и победит лишь тот, кто вечность имел в виду, и не забыл ни на миг, сбежав с курорта беспечности, что этот растленный мир только преддверье вечности, похлебки единой ради, продав греху первородства, грешник опомнится в аде, увидев души банкротства, и осознает вскоре мучений наследником став, какое ужасное горе вечности быть без Христа.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Тихие беседы. Глашатай истины Божьей. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28:19-20. Эти слова сказал Иисус Христос Своим 11 ученикам на горе перед Своим вознесением на небо к Отцу Небесному. Ученики были избраны и призваны Иисусом Христом к этому труду. Попозже еще Иисус Христос лично избрал и призвал к этому труду Савла, апостола Павла, который, как никто из учеников Иисуса Христа, при помощи некоторых братьев понес Евангелие другим народам. Я ни в коем случае не хотел теперь вознести апостола Павла выше других учеников, думая, они все во всей полноте исполняли волю Иисуса Христа, неся Евангелие народам. Они все действовали в основном в Израиле, а потом Павел понес Евангелие за пределы земли обетованной. До рождения Иисуса Христа Бог говорил к людям через своих пророков, затем через Своего Единородного Сына Иисуса Христа, после Вознесения Иисуса Христа, через учеников и их последователей. Мы, дети Божии, также являемся последователями Иисуса Христа, если исполняем Его волю. У Господа во все времена были Свои пророки, апостолы. В наше время мы говорим служитель, миссионер, евангелист, проповедник. Это те, которые идут до краев земли, чтобы донести до всех народов Евангелие. Они призывают грешников к покаянию, неся им благую весть спасения через веру в Иисуса Христа. На сегодняшний день не каждый христианин может ездить по всему свету, проповедуя Евангелие. Это просто невозможно. Я думаю, это связано с избранием. Каждый возрожденный христианин имеет особенное признание от Господа. Когда человек кается в грехах своих перед Богом, получает от Него рождение свыше, а затем призывается и к труду на ниве Божией. Каждому Господь дает один талант или даже несколько. Ведь не каждый может талантливо петь, играть на инструментах, быть пресвитером, диаконом, миссионером. Но если Господь его к этому или к другому труду не призвал. Но я думаю, что во все времена не было ни одного христианина, которому Господь не дал бы хоть один талант. Если мы не призваны быть миссионерами, которые едут в другие страны с Евангелием, то мы все можем их поддерживать финансово и в наших молитвах. Мы призваны быть светом Христовым в этом мире, каждый на своем рабочем месте, среди незнакомых людей, и особенно в церкви и своей семье. Каждый должен трудиться и приносить плоды. Ну а если Господь кого-то призывает быть миссионером, евангелистом, то, думаю, Он это откроет через Духа Святого и даст возможность это исполнить, попасть в другую страну. Нашу церковь несколько лет назад, а также этой весной, были миссионеры-евангелисты, супруги Григорий и Мариана. И каждый раз приходили души к покаянию Господу через их свидетельство о любви Божией к человеку, многие искаявшиеся сегодня в вере и трудятся на ниве Божией. Еще были гости, семья из Украины. Они также несут Евангелие во все народы. Через их свидетельство, как Иисус их спас от вечной гибели, за последние 12 лет многие души во многих странах пришли к покаянию Господу. Несколько лет назад моя сестра Лиза подарила мне книгу Юрия Богачева «Из ада вырвала меня твоя рука». Я ее прочитал с большим интересом. Со временем Господь предоставил возможность услышать наяву их свидетельства, песни, стихи во славу Божию. Пусть Господь нас всех благословит и вдохновит, чтобы мы были верны Его призванию и не зарывали свои таланты. Господь однажды строго спросит с каждого, с полной ли отдачей мы все трудились на ниве Его,
ибо время близко. Йоханнес Дерксен.

Невыдуманные рассказы. Крыло ангела. «Ибо я с тобою, чтоб спасать и избавлять тебя, говорит Господь». Иеремия 15:20. Зима была такая долгая, и хотя в домике, где жил Николка с родителями и сестренками, было тепло, уютно и не очень голодно, все равно мечталось о теплых днях. И к концу зимы семилетнему Николке стало ну совсем не втерпешь. Когда же отпустят их на свободу? Свободой называлось пасти домашнюю скотину, двух коров и теленка, которые, видно, не меньше Николки застоялись в своем хлеву, так как из него все чаще и чаще доносилось нетерпеливое мычание. И, наконец, этот счастливый день настал, а вернее вечер, когда батя сказал ребятишкам, чтобы они собирались на завтра пасти скотину. Николка решил эту ночь не спать, вдруг проспит, ведь он самый младший в семье. Еще чего доброго пожалеет, да и не возьмут с собой. Нет, этого он ни за что не допустит. Лучше совсем глаз не сомкнуть. Откуда ему было знать, что детский сон самый сладкий на свете и самый крепкий, и преодолеет даже твердое решение. Вскоре эти отяжелевшие веки смежились, и Николка забылся в теплой постельной неге. Ему снился просторный зеленый луг с высокой травой, синее-пресинее небо над ним, в котором затерялась радостная, нескончаемая песенка жаворонка. Николка самозабвенно носился по лугу, гоняясь за бабочками, вдыхая неповторимый запах лета. А вдали мычали коровы, и на них покрикивали сестренки. Коровы действительно мычали, и от этого Николка подскочил с кровати. Так и есть, все уже на ногах. Родители и сестренки хлопочут во дворе. Мама гремит подойником, а коровы мычат в предчувствии первого выпаса. Он кубарем скатился с кровати, аж чуть не заревел во весь голос, но потом подумал, что реветь пока не стоит. Никто никуда без него не ушел. Николка торопливо натянул на себя одежду, захлобучил на голову зимнюю шапку и распахнул дверь на крыльцо. Матушка, продолжая доить корову во дворе, ласково взглянула на него. — Ну, Соня, чуть не проспал первый поход, а шапка-то, шапка кверху ухом торчит. Никак по ветру сыночка держит. Тот и услыхал сборы, — проворковала нежно мама. От милого маминого голоса, от подлетевших откуда-то сестренок, которые начали его турзучить и трепать за вихри, сбросив ушанку с головы, Николка окончательно проснулся и зашелся с такой радостью, что невинные счастливые слезинки скатились по щекам. «Ах, да чего хорошо! Как хорошо! Тепло-то как!» — выбивало сердечко в груди. Снег затаился только под забором в низинках, а проталинки парились под жаркими лучами солнца, нежно зеленея первой травой с желтыми головками лютиков. Казалось, что чистый прозрачный воздух звенит в этом голубом, умытом утре. Да он и правда звенел от птичьего многоголосия. И с этого утра для Николки настали счастливые дни. Весна хозяйничала вовсю. Снег сошел окончательно и бесповоротно. Все вокруг цвело, алело, искрилось, жужжало и пело. А вдали величавые горы в снегах охраняли эту красоту. Николка не мог набегаться на перегонки с теленком и насладиться свободой, волей, в общем, радостью бытия. В один из таких чудесных дней сестренки, пася коров, вышли к берегу бурного потока, который набрал силу отстоявшего снега, а теперь подпитывался ледниками, сверкающими где-то там наверху. Николка принялся за свою игру с теленком, как вдруг увидел на другом берегу потока, среди распускавшейся белым цветом яблоньки, ветку с прошлогодним ярко-красными плодами. Ни холода, ни ветры не расправились с ней. Маленькие яблочки аппетитно красовались среди нежной зелени и белых бутонов, маня
и дразня своей привлекательностью. Николка остановился на бегу и с изумлением посмотрел на это чудо. Его рот наполнился жадной слюной, когда он представил кисло-сладкий вкус плодов. Он тут же стал покручивать варианты их добычи. Опасливо покосился на мутный, стремительный поток крутыми берегами, который нельзя было ни перепрыгнуть, ни тем более перейти вброд. Плоды были очень соблазнительными, и он позвал сестренок и сообщил, что он их достанет. Сестренки, в момент оценившие грозящую опасность, запричитали и стали оттаскивать брата от берега потока, тем самым раззадорив его еще больше в осуществлении опасного мероприятия. Началась обычная детская возня. Две девчушки наскакивали на брата, как нахохлившиеся на сетки, а он отбивался от них, как мог. Наконец он вырвался и побежал вверх по берегу, навстречу потоку. Николка бежал в надежде увидеть узкое место или какой-нибудь камень, с помощью которого, может быть, перейти поток. А сестренки догоняли, опасаясь за его жизнь. И тут они увидели, как братишка странно взмахнул руками, и под ним стал оседать берег. Огромная земляная глыба, подмытая водой, обвалилась вместе с ним и погрузилась в страшный поток, который тотчас начал расправляться со своей добычей. Грязная волна начала кромсать отколотившийся кусок берега, заодно переворачивая и унося вниз по течению Николку. Сестренки ахнули и, заревев в голос, понеслись за братом вдоль берега. Они отчаянно кричали, звали на помощь родителей. Одна постарше стала обращаться к Богу: «Господи, спаси его!» А вода бесцеремонно уносила Николку, голова которого едва просматривалась в пенистых гребнях. Николка, очутившись в холодном стремительном потоке, крепко зажмурился и сцепил зубы и губы, понимая, что вода никак не должна проникнуть вовнутрь. Никого рядом с ним не было в этой смертельной опасности. Он вспомнил маму, которая была далеко, ее тихий нежный голос, говорящий ему: «Господь с тобой, угомонись!» Мамино лицо представилось так близко, любящие глаза внимательно смотрели на него, а губы шептали: «Господь с тобой!» И Николка понял, что мама говорила ему, кто сейчас может помочь и спасти. Он напряг свой разум и, также крепко сжимая рот, мысленно обратился к Богу: «Господи, спаси меня!» А дальше случилось невероятное. Яркий свет пронзил мутный поток. Сквозь приоткрывшиеся веки Николка увидел серебристо-белое крыло ангела, которое легко выхватило его из воды и бережно опустила на зеленую траву на берегу. Боясь пошевелиться, мокрый Николка тихо лежал на траве, храня в себе тепло и свет, которое только что почувствовал. Он услышал, как вдалеке плакали и причитывали сестренки. «Чего это они?» — подумал мальчонка. «Ведь я живой и невредимый!» И в доказательство своей живости пошевелил рукой и ногой. Они легко подчинились ему, и он вскочил на ноги, вот только мокрая одежда была необычно тяжела. Наконец сестренки увидели его издалека и с удвоенной силой начали причитать и кричать. Не переставая рыдать, они прибежали к нему, вцепились в него и, не разжимая рук, как будто опять боялись потерять его, и, не веря своим глазам, что это он перед ними, их братик, живой и невредимый. Придя в себе, сестренки успокоились и выслушали рассказ Николки о чудесном ангельском крыле, которое спасло их братика. Они договорились между собой, что ничего не расскажут родителям об этом событии. Дети хранили свои обещания. Эту историю их родители услышали только тогда, когда взрослый сын Николай принял святое водное крещение, заключив завет с Господом. Когда он поведал в собрании о том, каким дивным образом в его детской жизни исполнились Божьи слова, сказанные через пророка Иеремию,
Я с тобой, чтоб спасать и избавлять тебя. Людмила Черникова, Россия.

Прозрение. Я отдаю тебе сердце из камня. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11:29. Человек мечется, ищет мира в сердце, но не осознает, что ищет Бога. Если вы хотите пережить с Ним встречу, задайте себе вопрос, готов ли я выйти на свет и предстать перед тем, кто знает обо мне все. Это больно, но кто не плакал о своих грехах, не может радоваться прощению. Поэтому просите Бога о том, чтобы Он дал вам покаяние. Без этого сокрушения вы никогда не сможете насладиться Божьим миром. Как же стать счастливыми и научиться хранить Божий мир? И в нашем женском общении мы пытались найти ответы на эти вопросы, делясь своим опытом и рассказами, которые помогли увидеть, как может быть потерян Божий мир. Вот некоторые из них. Когда я покаялась и в 22 года впервые начала читать Библию, то обратила внимание на место из Евангелия от Матфея 5:9. «Блаженны, то есть счастливы, миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Я тогда думала, что эти люди счастливы, потому что живут в мире со всеми ближними и с Богом. Может быть, поэтому написано «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Иакова 3:18. Несколько лет деньги стояли между мной и Богом. Дело в том, что мой муж экономил на всем, и был период, когда я носила одни и те же вещи по много лет. Начав работать, я наконец-то могла позволить себе купить все, что мне было необходимо. Отдать мужу свою зарплату означало для меня остаться вновь в заштопанных носочках. Но однажды я прочитала в Библии слова «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир», и поняла, что мои мысли полны пессимистичных прогнозов. Я увидела, что борюсь с Богом, отстаивая свое право иметь личные деньги или самозащиту в отношениях с мужем. Если есть что-то, за что мы держимся в этом мире и думаем, что без этого пропадем, мы перестаем жить по вере и уже не можем полагаться на Бога. «Отдай деньги мужу, и будешь иметь мир», — проговорил ко мне Господь. И я решила это сделать. Через 3 месяца мой муж обратился к Богу, и я увидела в нем заботливого друга. Посмотрите в свое сердце, за что вы держитесь в этом мире и думаете, что пропадете? Этого лишившись, не пропадете, но, доверив все Господу, обретете Божий мир. Я вышла замуж за неверующего человека. У нас родились дети, и я перестала посещать церковь. Но Господь не давал мне покоя и звал в свой дом. Зная негативное отношение мужа к верующим, я решила тайно, встав в воскресенье рано утром, уйти на служение. Но муж проснулся и, выйдя в коридор, спросил: «Ты куда?» «В церковь», — тихо промолвила я. «Туда ты не пойдешь», — прогремел приказ. «Нет, пойду». Поговорив до этого с братьями в церкви и заручившись их молитвенной поддержки, я приняла решение пойти до конца, иначе это препятствие может стать неопределимым. Муж распустил кулаки, но, умывшись и переодевшись, я все равно пошла в церковь. Преодолев сопротивление, я обрела уверенность в правильности своего решения и мир в сердце. Твердого духом ты сохранишь в совершенном мире. Исход 26.3. Пришло время, когда муж перестал мне препятствовать посещать общение верующих. Затем он начал слушать Слово Божие, а недавно обратился к Богу с молитвой о прощении. Ждала я этого 10 лет. Я по характеру вспыльчивая и никак не покоряюсь мужу. Хочу в момент назревшего конфликта смолчать, но, оказываясь в его эпицентре, я не могу сдержаться, чтобы не ответить.
Недавно эта ситуация повторилась, и в первый раз, вместо того, чтобы вслушиваться в каждое изречение мужа, я начала молиться. Молилась, и тихий мир наполнил не только мое сердце, но и весь наш дом. Так я впервые промолчала и позволила Богу управлять ситуацией. Раньше я думала, что это муж должен учиться сдерживать себя, но в этот раз все произошло иначе. Возникла почти осязаемая тишина, которую ощутили все в доме, а муж подошел ко мне и сам извинился. Мое сердце в этот момент уже было полно прощения и мира. Мы бываем поглощены житейскими заботами настолько, что перестаем молиться, размышлять о Господе и думаем только о своей нужде. Недавно у нас сломалась машина. Муж пришел домой в панике. Я какое-то время сохраняла мир, но когда родственники начали перечислять проблемы, которые могут в связи с этим возникнуть, попала под их влияние. Через 2 дня приехала дочь из лагеря, полная мира и радости. Но и ее вскоре мы подзарядили. Машина. Только эта тема обсуждалась в нашем доме несколько дней, пока одна из сестер в Господе не принесла мне место из Писания. «Смотрите, чтоб сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтоб день тот не постиг вас внезапно». Это слово было сказано вовремя, мы словно очнулись. Машину муж починил сам, и необходимость покупать новую отпала. Действительно, жить надо так, чтобы не зажимать душу клещами временных вещей, ибо она одна уйдет в вечность. Я никогда не думала, что маленький конвертик с деньгами, отложенными на крайний случай, был моей внутренней защитой. Я полагалась на него больше, чем на Бога, хотя до этого момента так не думала. У нас в семье возникла необходимость поменять машину, а значит лишиться отложенных денег и влезть еще в долги. Почти на 2 суток я потеряла покой, прощаясь с этими сбережениями и планами, связанные с ними. Действительно, человек не узнает своего сердца, пока Господь не откроет ему. Вся проблема в том, что мы о себе думаем намного лучше, чем мы есть, и потому без Бога признать правду о себе никто из людей не может. Мы так привыкаем себя сравнивать с другими, что забываем о суде Божьем. Только Его Слово выводит нас на свет, и то, что сокрыто даже от нас самих. Да и в моем случае Господь выбил из-под ног опорки, благодаря которым я имела уверенность в своих силах и показал, что мне теперь не за что держаться, кроме Него. Он вел меня в свой свет, и я увидела, как мало у меня веры и как мелочно мое сердце. Это некоторые свидетельства, рассказанные на общении сестер из церкви Дегендорф, Регенсбург, прислала Марина Вигель. «Я отдаю тебе сердце из камня, в глыбах гранита зажато оно. Пусть твое судное, чистое пламя освободит и изменит его. Дай мне остаться без сил и надежды, в прах опустив моих мыслей в размах. Славой своей опали мои вежды, в дух через боль благодать ниспослав. Дай умереть, обливаясь слезами, в горьких водах, просоленных тобой, чтобы вернуться твоими глазами и полететь под твоей рукой. Дай позабыть пустословие стихию, сделай своими земные уста, чтобы кричать о спасении в мире и побеждающей силой Христа». Марина Вигель.

Река забвения. Истекает живая вода и источника лет. Сколько людям добра принесла, сколько бед, сколько кануло весен и зим, сколько лет, сколько в небе ночном метеор прочертил рассыпающий след. Тыль оставил в прошедшем году ослепительный след, тыль надежду другим подарил или нет? Ты подумай, беспечный мой друг, у заветной черты, тыль звездою любви озарил твой земной небосвод суеты. У источников забвения реки мы с тобою стоим, что беспечно бегущим струям подарим. Поплывет ли прекрасный венок по волнам, или получит забвение река лишь печаль, раскаяние, как хлам? Бог сказал: выпускайте свой хлеб с щедротою по волнам, по пришествии многих времен я вам щедро воздам. Мы приходим к забвению реке в новогоднюю ночь. Катит мирные воды свои, унося все минувшее прочь. Николай Клеенкин.

пророк. Он поднимал свой голос выше знамен, но не было в том проку. Еще никто, увы, не слышал в своем отечестве пророка. И часто с хрипом многогласным он посреди своих уроков мог лечь костьми. Быть так опасно пророком там, где нет пророков. И все ж на ниве Божью званный, в плечах слабак, могущий вере, Господней славой осиянный, свое отечество он верил. Не потому ль судьбой научен, он лик не прятал под забрало, и не его ли ветры жгучи, душа чужая, помирала, и прирастала, и любила, плоды взрастив на месте голом, поскольку сердце его было тем жизнь дарующим глаголом. Юрий Каминский, Украина.

Дорогие наши неписатели, жди меня. Он услышал их за то, что они уповали на него. Целый день идет дождь, летний, теплый, как парное молоко. Именно такой дождь напомнил ей детство. Застекленная веранда, струится вода, за расплывчатыми окнами качаются длинные ветви березы. Маленькая Анечка держит в руках кружку с парным молоком, потягивая через соломинку. Скоро стемнеет. Бабушка, подоив корову, кормит кур. Заканчивается хлопотливый, но неторопливый деревенский день. Затем, удобно усевшись на теплые бабушкины колени, она будет с ней молиться. Аня старается повторить слово в слово, торопится и не успевает. Бабушка говорит: «Принимай сердцем, не спеши». Она не совсем понимает, как это надо сердцем, но думать об этом некогда и старается не отставать. Самое лучшее еще впереди, когда Анечка, свернувшись калачиком под одеялом и устроившись под самое бабушкино ухо, будет слушать ее рассказы об Иисусе. Тогда, будучи маленькой девочкой, она думала, что всем детям на ночь бабушки рассказывают про Бога. Широко раскрыв глаза и вглядываясь в темноту комнаты, Аня видит сверкающее море, полоску берега. По песку идет Иисус и его друзья. Люди подходят к ним. А вот женщина бежит. Сейчас она прикоснется к его одежде и исцелится. Настоящие чудеса. И это не сказка. Это было на самом деле. И сейчас так происходит. Ей больше всего нравилось слушать, когда Бог исцелял хромых, слепых, прокаженных. Этой зимой, последней, выходя из класса, Аня увидела, как ее любимая учительница, опустившись на стул, резко прижала руку к сердцу. Лицо побледнело от боли. Подбежав, Анечка с любовью и состраданием, вглядываясь в ее глаза, не зная, как помочь, вдруг произнесла, что надо исцелиться. «Каким образом?» — спросила Ольга Ивановна. «Надо прикоснуться к Иисусу Христу», — вспомнила девочка. «Надо обязательно прикоснуться к Иисусу Христу». И еще раз настойчиво повторила Аня и заметила,

Зачем за кого-то замуж выходить? Довольно часто, возвращаясь мыслями в далекое чистое детство, яркое и красочное, она только сегодня внезапно вспомнила именно о том, что бабушка вознесила к Богу ее будущего супруга тогда, когда она была еще лишь школьницей. Воспоминание, как открытое слабым электрическим током, прошло от макушки до конца ног. Почему оно было так надолго забыто? 30 лет прошло, давным-давно нет бабушки, и мужа нет. Никогда не было. Есть братья и сестры во Христе, у многих семьи, а у нее, у Ани, только Бог. Ему она пишет письма, открывает желания и тайны своего сердца. Аня опустилась на колени в пушистый ковер и сильно зажмурилась, так сильно, что две крупные слезинки, появившиеся из-под ее длинных ресниц, стали похожи на капли дождя за окном, только соленые. «Господи, прошу, ответь мне, почему я до сих пор одна? Если ты сотворил мужчине помощницу, то для кого ты меня предназначил? Ты знаешь, что я хочу иметь семью, хочу успеть родить ребенка. Ведь не грех то, что я хочу. Ты сказал, что не имеете, потому что не просите. А я прошу. Так часто и давно прошу. Но, наверное, тебе надоело об этом слушать. Прости меня за мою дерзость. Если ты решил, что мне нужно остаться одной, то пусть так и будет. Господь мой, я обещаю тебе больше не просить и не напоминать. Ты слышал все мои молитвы, и бабушкины тоже. Ты Господь. И ты решаешь, а я принимаю твою волю на мою жизнь и смиряюсь, хоть мне и больно. Помоги мне примириться с твоим решением. Поддержи меня. Аминь. Вот и все. Теперь действительно все. Даже дождь перестал. Аня подошла к зеркалу, внимательно всматривалась. Те же самые большие серые глаза, в облаке длинных ресниц, красивая, словно отточенная линия бровей, прямой, чуть вздернутый носик, губы красивой формы, изящная фигурка, как у молоденькой девушки, маленькие, слабо заметные морщинки возле глаз. Вот они действительно появились, а в целом она та же Анечка, будто время не властно над ней. Пройдясь по волнистым каштановым волосам расческой, Аня привычно подняла волосы вверх. Скрутив их каким-то замысловатым узлом, она пришпилила волосы большой заколкой. По завитку остались у висков. Пригляделась, так лучше. Итак, с сегодняшнего дня она начинает новую жизнь. Она невеста Иисуса. Аня, встряхнув головой, как бы очнулась. Главное не думать, не мечтать, иначе это желание ее сердца опять возьмет над ней верх. А этого больше не должно случиться. Вот и небо прояснилось, облака раздвинулись, выпустив из темницы солнце. Яркий солнечный свет мгновенно как бы согрел комнату и развеял грустные мысли. Брелок в виде круглого граненого стекла заискрился, а золотая рыбка внутри словно ожила и зашевелила длинным вуалеобразным хвостом. Впервые она увидела это, не зная, какой секрет сокрыт в этом неожиданном вчерашнем подарке. Аня подняла за колечко брелок и залюбовалась. Рыбка шевелила плавниками, открыла рот и казалась живой. Просто чудо! Вчера, сидя в последнем ряду, она слушала гостей из в соседней республике проповедь была живая и захватывающая. Увлеченная Слово Божьим, Аня не заметила, как рядом подсел незнакомец. Заметив интерес, с каким слушает соседка, спросил, нравится ли. Так познакомились и разговорились. Иван оказался одним из гостей, рассказал об их городе, церкви, затем о себе. У него замечательная жена и двое чудесных малышей. Аня тогда грустно улыбнулась, а у нее ни детей, ни мужа. Затем неожиданно для себя самой

начала рассказывать о том, что мечтает иметь семью, ребенка. Но время проходит, унося молодость, и ничего не меняется. Сейчас, вспоминая диалог, Ане стало стыдно. Даже щеки загорались румянцем. Она так просто жаловалась на свое одиночество совершенно незнакомому человеку. А он внимательно слушал, давая ей возможность высказаться. Как она смогла так разоткровенничаться? Ведь он мужчина, хоть и ее брат во Христе. Полный любви и сострадания к ней, Иван сделал ей маленький подарок. Отстегнув брелок от ключей, он протянул его Ане. «Не унывай, ты будешь счастлива. Бог даст тебе все, ибо верен обещавший». Золотая рыбка в хрустальном шарике, открывая и закрывая рот, словно говорила: «Да, да, жаловаться грех». Алексей проснулся очень рано, когда за окном было темно. Он встал и прошелся по комнате. Странное состояние не покидало его. Отчего? Почему? Что же произошло? Этот сон, такой ясный, четкий, словно и не сон, а видение. Подойдя к мольберту, прикрепил чистый лист бумаги. Рука художника сначала изобразила большие глаза, немного грустные, черные, длинные ресницы, и сделали их еще больше. Носик точенный, чуть сдернутый, красивого рисунка губы и контурные брови. Изящный овал лица. Вспоминая и уточняя, Алексей нарисовал необычный узел волос на макушке, два свободных завитка на висках. Они ей очень к лицу. Еще не все. Удивляясь тому, что делает, Алексей увидел в руке ее брелок, тот самый, который подарил другу Ивану перед его поездкой в Беларусь. Круглый стеклянный шарик с золотой рыбкой внутри. Он нарисовал брелок в ее руках. Алексей внимательно разглядывал портрет. Он не знает эту девушку. Тогда почему так сильно и тревожно бьется сердце? Чем дальше он всматривался в лицо, тем ближе и понятней она становилась. Он не знает, как это случилось и почему. Но Алексей знал главное. Он любит ту, которую нарисовал. Потрясенный, он опустился на колени. «Господи, где мне найти ее?» И весь растворился в молитве. Звонок в дверь нарушил его уединение. И Алексей пошел открывать. На пороге стоял Иван радостный, полный впечатлений от поездки. «Извини, что рано, не терпелось тебя увидеть», — обнимая друга, произнес Иван. Но Алексей, тактично перебив товарища, спросил неожиданно: «Ваня, а где мой брелок сейчас?» Иван, как будто споткнувшись, стал объяснять и извиняться. Он коротко рассказал, что подарил его девушке и таким образом выразил ей свою братскую любовь и поддержку. Иван не ожидал такого вопроса и чувствовал себя немного смущенным. Алексей подвел друга к мольберту и спросил: «Он у нее?» Иван во все глаза удивлением смотрел на знакомое лицо и молчал. Он был потрясен. «Да, брелок у нее!» — наконец услышал Алексей. «Ее зовут Анна. Поезжай к ней. Она давно тебя ждет». Галина Гайдаш, Беларусь. Пояснение. В рассказе использованы подлинные события. Имена изменены.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».